Меняется в этой жизни буквально все, друзья. Но некоторые вещи остаются, ну, фундаментальными. Как, например, Авторадио. Мы больше 30 лет рядом с вами и всегда с хорошей музыкой. И это, надеюсь, никогда не изменится. Вы на правильной волне. С вами Олег Пивунов. Здравствуйте еще раз. Продолжаем движение только вперед под самые зажигательные ритмы. Начинаем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
0: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Реклама на автор.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
3: Акции действуют до конца года.
4: Реклама.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Да уж, уникальное свойство нашей памяти. Оглядываешься назад, и кажется, что небо и вправду было как-то выше и ярче цветом. Но нет, впереди еще много прекрасных минут, и в это стоит верить. Авторадио рядом с вами. Зовут меня Олег Пивунов. И только лучшую музыку предлагаю, друзья, прослушать. И для этого можно немного приемники сделать погромче.
1: Да.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой. Мечтой, и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Авторадио. Реклама.
3: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в Росбанкрот. 8-84-52-73-86-86. Мы подскажем реальное решение.

0: банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slotex?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Решиться сложно.
3: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

Настроил колонки на Авторадио. Никогда одиноким не будет. Гарантированно. Здравствуйте еще раз. Где бы вы ни находились, друзья, прекрасная музыка и хорошее настроение вам гарантированно. Движение только вперед с первым автомобильным. Всем, кто в пути, счастливой дороги желаю. И, конечно, будьте внимательны и осторожны за рулем.

0: Реклама. Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным. Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. О, Elvis,
1: кайф, мне фета. Выходные с семьей в Айда-парке?
2: Здорово!
1: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
3: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
4: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet-лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 00 12. Окна само. Проспект Строителей, 12.
7: Мам, я хочу отметить свой день рождения с друзьями в Айда-парке.
8: Отличная идея, сынок, уже звоню. 683535. Айда-парк, лучший друг детства. ТК «Мой новый».
9: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП. Космо!

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Есть матчи, которые стоит увидеть своими глазами. 12 и 13 октября в Саратове. Кубок Поволжья по адаптивному хоккею. 9 команд из разных городов России встретятся на одном льду. Приходи поболеть, поддержать и заряжать наших ребят. Кубок Поволжья. 12 и 13 октября. Саратов. Ждем вас на трибунах.
3: 0+.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39, 36, 36.
6: Решиться сложно.
7: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8-84-52-73-86-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

новом Jacta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru. Авторадио.

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Сегодня многие говорят о стабильности. Но стабильность – это не просто слова. Это когда ты точно знаешь, на что можешь рассчитывать. Поэтому я выбрал службу по контракту.
2: Военнослужащие по контракту получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Годовой доход – свыше 5 миллионов рублей. При заключении контракта в Саратовской области единовременная выплата до 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также предусмотрены меры поддержки. Служи по контракту. Телефон в Саратове 117 или 38 19 20. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само. Проспект Строителей 12.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД медицина. Телефон в Саратове 69 79 67.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 07 02 и на сайте sagaz-medical.ru.

0: Нет.ру.
1: АО «Страховая компания «Сагаз Мед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39-36-36.
7: «Газель-сервис». Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей, ходовой части, электрики «Газелей», газонов и других автомобилей любой сложности. «Газель-сервис». Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-907-207-67-32.
8: Ставь скорее водосток, он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни, в компанию «Металлпрофиль» ты зайди. Вольский тракт, 5-й километр. Только сейчас в компании «Металлпрофиль» скидка 30% на водосточные системы. Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Параминофриз» при покупке от 35 тысяч рублей.
4: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
9: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
2: Звук по

Мои, ну, время уже, думаю, соответствует тому, чтобы звук немного прибавить и, наоборот, помочь окружающим зарядиться отличной энергией на предстоящие свершения. Олег Пивунов у микрофона, лучи добра и всем еще раз большой привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар. Вечернее шоу «Мурзилки лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
0: Супер игра. Много денег.

0: счастливый сезон.
1: 29 октября. Четвертый. Суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
1: Много денег.
0: Счастливый сезон.
1: 5 миллионов рублей.
0: 5 ваших заветных желаний.
1: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
0: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал.
0: 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slatex?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
1: Поехали.
4: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
5: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
6: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
7: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.

0: партнерами Долгифти уберет. Звоните по телефону 8 917 283 03.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене. От 1 миллиона 633 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Нужны двери. Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Передать показания счетчика, оплатить газ, не выходя из дома, сделать это удобно поможет личный кабинет «Мой газ». А этой осенью еще и с возможностью получить на лицевой счет 1000 рублей от «Газпром Межрегионгаз Саратов». В октябре и ноябре передавайте показания и оплачивайте счета через сервис «Мой газ». И станьте участником акции «Личный кабинет. Выгодная привычка». Подробности на сайте sargc.ru.
4: Акция с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sargc.ru. 16+. Космо!

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39, 36, 36.

0: 6. Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуются оператор плазменной резки 80 тысяч рублей, маляр от 60 тысяч рублей, главный сварщик от 160 тысяч рублей, инженер по сварке от 100 тысяч рублей, оформление по ТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45 77 77. 45-77-77. Завод нефтегазооборудования. Работает с лучшими.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Масло сливочное «Крестьянская Белая долина». 72,5% жирности. 180 граммов. 169 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Реклама. Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОГЛ-стрит, ОГРН, 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция промокод медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru+.
4: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИН-771-204-0-126. УГМ-102-770-0-926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
5: ОККО представляет.
6: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
5: Главный сериал года в ОККО.
7: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
8: Я про это написать хочу.
5: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
9: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
5: Кирилл Зайцев.
10: Ты есть древний дух зимы?
5: Чтобы спасти сказку, нужно поверить в чудо.
11: Одного хочу, чтобы зима скорее вернулась.
5: «Морозко» в кино с 22 октября. 6+.
12: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
13: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
14: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
15: Еще одна история у нас есть.
14: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября. 16+.
16: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
17: Битва поколений на Муз-ТВ.
16: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
18: Это новый вызов.
19: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
20: Авторадио.

0: Реклама. Боливар представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер Evolute iJoy и гибрид Evolute iSpace. Получите дополнительную выгоду по программе Trade-in. Пройдите тест-драйв по адресу Саратов, Большая Сеченская, 4. Звоните 69-70-11.
1: Реклама по данным ООО «Автостат». Подробности, сроки акции в отделе продаж ООО «Боливар» или на сайте evolute-boulevard.ru. Не оферта.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно! Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-400.
6: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Ждем вас в «Автомир Саратов» по улице Аэропорт 30, телефон 73-86-71. Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена 93-48-58.
8: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из

0: искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос». 60-07-66. Саратов, Крымский проезд 3.
1: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерда». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
2: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
3: Здравсити заботится о вас и открывает новые аптеки по адресам. Улица Большая Горная, 157 и проспект Энтузиастов, 57. Оформите бонусную карту Здравсити Плюс и получите 200 бонусов на первую покупку. Здравсити. Забота о здоровье начинается здесь.
4: Здравсити.
5: Подробности акции уточняйте у сотрудников аптек. Акция до конца 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот.

0: негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Реклама на Авторадио. 39 36 36.

0: комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Международный валютный фонд понизил прогноз роста ВВП России на этот и будущие годы на 0,2% пункта. Об этом говорится в докладе организации о перспективах развития мировой экономики, передают газеты РУ. Согласно обновленным оценкам фонда, в прошлом году российская экономика выросла на 1%. В июле МВФ ожидал, что в 2026 и 2027 годах рост ВВП России составит 1,1%. Однако после пересмотра прогноза эти показатели были скорректированы. Фонд также представил прогноз по инфляции в стране. По оценкам организации, в прошлом году она составила 8,7%. В этом году инфляция замедлится до 6,1%.
2: Про банки.
1: Банк Яндекса пообещал не начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам, которые не смогли провести оплату из-за масштабного сбоя в работе сервисов. Об этом сообщается в приложении банка. В организации также отметили, что часть функций Pay уже работает. Специалисты продолжают восстановление сервиса. Атаки на дата-центры Яндекса начались 8 октября. На фоне этого в работе сервисов компании и сторонних ресурсов, чья инфраструктура зависит от мощности дата-центров, начали происходить сбои.
2: Про цифровой рубль.
1: С помощью платформы цифрового рубля россияне могут оперативно переводить большие суммы родственникам без комиссии и ограничений по лимитам. Индивидуальные предприниматели при этом могут сократить расходы на прием платежей, а крупные компании на выплату заработной платы. Об этом «Комсомольской правде» рассказала зампредседателя Банка России Зульфия Кахруманова. Еще одним преимуществом она назвала государственные гарантии сохранности средств. Деньги на счете цифрового рубля гарантированы в полном объеме, тогда как для средств на обычных банковских счетах действует система страхования вкладов с лимитом в 1 400 000 рублей.
2: Про автомобили.
1: Новые требования Китая к экспорту автомобилей могут сократить параллельные поставки в Россию и привести к сокращению выбора машин. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на страховщиков. Для страховой отрасли важно, чтобы китайские авто можно было быстро восстанавливать с использованием оригинальных деталей по разумной цене. Изменение экспортных требований само по себе не станет для них серьезным дополнительным стимулом ускорять ремонт. Для поставок по параллельному импорту ужесточение правил может оказаться наиболее чувствительным. Сокращение конкуренции с независимыми поставщиками, в свою очередь, может поддержать рост цен у официальных продавцов.
2: Про нас.
1: Каждый второй опрошенный россиянин всегда покупает сувениры во время путешествий по России. Еще 44% делают это иногда, а 6% не приобретают на память ничего. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Самым популярным сувениром остаются магниты. Далее в списке национальные продукты и напитки. Следом идут одежда и аксессуары с местной символикой, а также украшения. Чаще всего покупки предназначены для родных и близких. Официальный курс доллара – 83 рубля 92 копейки. Курс евро – 94 рубля 4 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: шоу на Авторадио.
1: 7 утра в Москве уже, дамы и господа. Это Авторадио. Как всегда, начинает этот день драйв-шоу. Поехали! Поэтому всем привет! Кто уже прогрел мотор, включил обогрев сидений, пытается окончательно сообразить, где он, куда ему ехать. Сегодня мы с вами построим маршрут. Поедем мы по координатам хорошего настроения. Такого нет в навигаторе, но есть благодаря нам. Здесь Иван Броневой.
2: Денис Курочкин, доброе утро всем.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Как ваша ночь прошла?
2: Знаете, спокойно.
1: Спокойно?
2: Да, хороший пульс, крепкий сон, короткий,

0: Крепкий.
1: Это хорошо. Надеюсь, у вас, ребята, так же. Так, давайте, что мы сделаем сейчас? В ближайшие пару минут разберем, естественно, новости, которые произошли, пока мы спали. Мне кажется, уже надо это делать официально, рубрику. Потом, далеко не уезжайте, мы будем организовывать драйв-чат, традиционно по номеру 915-459-2020. И, конечно, конечно, много сюрпризов вас ожидает, в том числе и классные подарки, которые мы для вас сегодня принес.
0: Я, да.
1: А вот
0: смешочек. Вот. Шопер это называется, шопер. Шопер.
1: Извините. Хорошо. Большой шопер там. С три фуры. Поэтому, ребят, не прозевайте момент оказаться не только в эфире, но еще и стать счастливым обладателем подарка от драйв-шоу «Поехали». Все. Начинаем. Меньше слов, больше дела.
2: Драйв-шоу «Поехали». Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Производитель антифриза «Феликс».
3: Реклама спонсора.
4: «Феликс». Надежная защита вашего двигателя. Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Еще раз доброе утро всем, кто проводит это начало дня в нашей компании. Драйв-шоу «Поехали» здесь, в эфире Авторадио. Набираем обороты. С вами Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Прямо сейчас наша, ну что, пока вы спали, назовем ее так. Раскопали в новостных лентах три абсолютно реальные, свежие, классные, смешные истории, которые отлично поднимут вам настроение. Итак, 7.08 в Москве, и первая новость отечественная. Наверное, кто-то заметил, что утром, передвигаясь на общественном транспорте, все меньше и меньше стало бабушек и дедушек, которые куда-либо едут. Замечали?
1: Замечали. Вопрос, куда они делись? Собесов уже не существует.
0: Я знаю, куда они делись, потому что они уже находятся в городе Нячанг. Бабушки из Новосибирска, да, Иркутска и Тюмени сдают квартиры на родине и уезжают зимовать туда. Там целый российский пенсионный район появился, говорят сами вьетнамцы. Местные называют их мадамы. Цены позволяют жить с комфортом. В обед, например, в кафе сходить на одного человека стоит 226 рублей. По статистике, фруктовый смузи 60, а порция устриц 300. Ну, пенсия мечты, не иначе. Да, ездились, как говорится.
1: Ну, кроме шуток, у меня друзья сдали квартиры все свои, продали машины и уехали туда вот буквально на этой неделе, ну, выходные. И говорят, что ужин на двоих роскошный в ресторане с морепродуктами и с напитками 1350 рублей.
0: Ну, молодцы. Молодцы. Классно, что ты дружишь с пенсионерами. Давай дальше. Говорящие попугаи подорожали до... Сколько? 600-700 тысяч рублей в России. Вот так вот, из-за вирусных роликов, понимаешь? Все-таки мы поддаемся трендами. Где-то там поговорил попугай, и все 600. Зачем, если вон сидит коллега и дешевле? 5 часов приехал, поговорил, уехал.
1: За 500.
0: Легко.
1: За 500.
0: Почему нет? Ну и давайте уже перейдем к нашему. К нашему драйв-чату, ребята, где мы сегодня будем с вами обсуждать дурацкие привычки. Они ведь есть у каждого из нас. Маленькие тайны. И сегодня мы решили устроить сеанс тотальной, так называемой, ее честности. Давайте. Ваш тайный бытовой грешочек. Какая привычка есть у вас, за которую вам перед окружающими немножко стыдно? Может, вы поете ультразвуком. Может, вы что еще? Едите борщ громко, терпая ложкой, да, или чай также, что весь коллектив слышит. Что у нас?
1: Комментируйте все свои действия. Есть, я встречал несколько раз людей, которые идут, и все, что они делают, они комментируют.
0: Да, есть такое, причем и каждого еще комментируют. Уж хронически безнадежно опаздываете везде, вот ровно на 10 минут, даже если вы выйдете на 3 часа раньше специально, чтобы не опоздать, но вот так вот выходит. Так что давайте, честно, пишите, описывайте свои истории. Наш прямой номер 915-459-2020, группа ВК, приложение Макс, СМС, как удобно. Любое средство связи для вас открыто. И, кстати, не с пустыми руками вы сегодня уйдете за лучшее сообщение.
1: За лучшее сообщение мы в конце нашего шоу отдадим 2 билета на ледовый спектакль Татьяны Навки. «Пиковая дама». Пройдет он на Навка-арене. Вот такое у нас предложение для вас. Ну а впереди приятные сюрпризы, в том числе и подарки, даже в этом части. Так что будьте готовы.
2: Поехали! Драйв!

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Утренними пробками в 6 баллов встречают нас в этот час дороги Саратова. Движение в городе по данным сервиса Яндекс.Карты затруднено. Рассказываем, какие улицы стоит объехать. Много транспорта сейчас на танкистов Астраханской от Первой Садовой до Московской, а также на Симбирской от Большой Садовой до Соколовой. Существенные заторы на улице Рахова от Зарубина до Советской. Затор также и на Соколова от 6-го Мурманского проезда до танкистов. Не менее плотно сейчас на Большой Горной от Навигатора до Астраханской. Тормозит трафик на Рабочей от Астраханской до улица Рахова. Пробка сейчас на Кутикова от улицы Рахова до Астраханской и затор в Заводском на Барнаульской от проспекта Энтузиастов до Нового Астраханского шоссе. Пока это вся информация к данной минуте. Я Владимир Воротников. Сегодня буду дежурным по пробкам на Авторадио Саратов 102.1 FM. Оставайтесь с нами.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Энгельс, Нестерова, 100.
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
6: ООО «Элвис Каюм Неофета».
7: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
8: Акции действуют до конца года.
9: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
10: Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
11: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
12: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене. От 1 миллиона 633 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор.
14: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Самое опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
16: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте.
17: Категория 0+.
18: «Газель Сервис». Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика, ремонт двигателей, ходовой части, электрики «Газелей», газонов и других автомобилей любой сложности. «Газель Сервис». Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-917-207-67-32.
19: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Фарш по-домашнему. Слово мясника. 400 граммов. 154 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Реклама на Авторадио.
20: 30
6: 229-36-36.
17: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Сеньор Помидор был злой только потому что Белькович отказал ему
2: в приготовлении.
1: Да, говорит, нет, не пройдешь ты в мой борщ. Он у нас на связи, кстати, Саша Белькович, шеф-повар, прекрасный человек, здравствуй.
2: Привет.
3: Здравствуйте.
0: Съешь меня. Съешь меня. Поехали.
1: Александр, про помидоры мы не просто так вспомнили. Давай-ка расскажи нам, пожалуйста, вот вяленые томаты. Я их обожаю. Они в масле там еще долго, особенно вот эти испанские, которые прям такие еще крупные, мощные. Скажи, пожалуйста, можно ли их дома сделать самому? А еще вот всевозможные там шампиньоны, что-то такое. Не огурцы, да, а вот вяленые томаты, маринованный шампиньон.
3: Можно, можно. На самом деле хочу сказать, что помидоры у нас в стране самые крутые в мире, как ни крути. У нас каких только сортов нет.
1: Нет, свежие вот. Никто не спорит. Я про вяленые.
3: Да, вот я и говорю, что вяленые, они же вкусные получаются, если у тебя изначально продукт качественный. Поэтому берете помидоры, какие у вас есть, сезонные и так далее, режете крупными кусками. Ваша задача – включить духовку на 50 градусов. Берете противень, туда выкладываете пергамент обязательно, потому что если не положить пергамент, помидоры так долго сохнут, потом прилипают к противню, уже будет тяжело отмывать. И на пергамент выкладываете крупно нарезанные помидоры, сверху добавляете немножко соли, и если есть листики тимьяна, можно взять сушеный тимьян, он же чебрец, либо можно взять свежий, просто листики вот этого тимьяна сверху добавить и убираете в духовку на 50 градусов. И еще, знаете, бывает такое, что духовка выдает все равно больше температуру. Тогда можно дверцу чуть-чуть приоткрывать. Понимаете, то есть надо ловить, надо смотреть. Ваша задача, чтобы они постепенно вялились, ни в коем случае не запекались, не темнели сильно и так далее. И они так должны простоять на часов 5, 6, 7. Тихонечко в духовочке, которая нагревает, и они потихоньку вялятся. Сушите их до тех пор, пока вам не понравится их текстура и плотность. И все. Потом их снимаете. Если они очень сильно высохли, вы их можете просто положить в банку, залить маслом и убрать в холодильник, когда надо доставать. Либо сразу есть. Вот так вот. Поэтому это совсем не сложно. Мы в ресторанах иногда делаем так. Сами вялим помидоры и не парим.
1: А с шампиньонами как быть?
3: Шампиньоны. У меня есть рецептик. Быстрые шампиньончики. Вам нужно выбрать шампиньончики помельче. Мойте их в проточной воде. Потом кидайте их в кастрюлю. Заливайте небольшим количеством воды, потому что когда они будут нагреваться, они еще сами будут воду отдавать. Туда добавляйте для маринования самые простые продукты. Это уксус, сахар. Обязательно добавляйте немножко чеснока, укропа, перец душистый, лаврушечку. И доводите до кипения. Вот, они у вас только начинают кипеть. Главное, поймайте баланс сладости и кислоты. Как они только закипели, переливайте их в банку, закрывайте крышку, убирайте в холодильник. Когда они остынут, у вас будут вкусные маринованные шампиньончики, хрустящие, кисло-сладкие со специями.
2: Очень вкусно ты рассказываешь. Чак Норрис в мире поварёшек и кухни, шеф-повар, ведущий программы «Просто кухня» на СТС, Александр Белькович.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF City на сайте hvl.ru. 13+.
6: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф Ice 10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф Ice 10. Поставь новый автограф.
7: Топ покупок месяца.
8: JQJ 6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: А Moda C5. Добавить стиля.
8: JQJ 7. Впечатлить друзей.
7: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
4: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
9: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей, для родителей жены, для защитников страны, для тебя и для меня. Акции от ФПК.
4: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
5: Федеральная пассажирская компания.
10: Авторадио.

0: Лайф-шоу. Поехали!
1: Это драйв-шоу «Поехали, дамы и господа». Диана Арбенина только что отметилась, которая, кстати, не так давно призналась, что любит очень сильно высоту, а еще она любит прыгать с высоты. Чувствует себя в свободном полете птичкой. Ну, то есть всевозможные джампинги и тому подобное.
2: Но она вообще акробатику любит. Ну, да. Обожает просто, как она двигается и перемещается по сцене. Это о многом говорит.
1: Ну, мы тем временем и вас спросили сегодня в драйв-чате. Давайте расскажете вы нам свои тайны небольшие, может быть, какая-то привычка у вас есть, за которую вам перед окружающими даже, может быть, немножечко стыдно, кто его знает. Грызете колпачки от пластиковых ручек, ну, вдруг. Поете в душе песни очень поразительным ультразвуком, что сосед сверху начинает немножечко страдать. В общем, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Давайте посмотрим.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, действительно, поехали. Что есть к этой минуте? У меня есть странная привычка, за которую муж считает меня сумасшедшей. Когда я принимаю душ, я как раз начинаю петь песни, как вы и сказали, каким-то диким пронзительным звуком. Потому что ванна идеальная акустика. Многие, кто занимается вокалом, это меня, ну, поймут и меня поддержат. Соседи сверху один раз даже постучали по батарее, думали, что у нас что-то случилось с вентиляцией. Но остановиться не могу. Это мой лучший антистресс после работы и перед работой. У меня тоже был такой порыв.
2: Петь?
1: Да, я всегда прям, о, соли, раздавал, прям как Басков. Но закончилось тем, что я не знал, что у нас ванна. Это было давно, как сказать, в соседней квартире тоже там ванна через стенку. И женщину звали тетя Лариса, она говорит: Денис, ну я понимаю, что ты рано уходишь, но не надо так, ну не надо. Пожалуйста.
2: Было бы забавно, если бы она тебя через стенку начала учить петь. Экзерсис такой легкий, вокалист.
1: Человек из коммунальных служб, понимаешь, она. Там стрессоустойчивость мощная. А-а-а. Она терпела, но вот этот зародыш артистический, музыкальный, он быстро был смыт.
2: Утопил
1: да,
2: ты его.
1: Да, мне стало стыдно, я подумал, ну не, больше не буду.
2: Тут Свет написала: я иногда подворовываю чистые носки у сына. Ему 10 лет, размер у нас почти одинаковый. Да еще я обычно ему покупаю с интересными рисунками эти носки. В общем, стараюсь брать...

0: так, чтобы он не заметил. Так, ладно. Есть еще. Я безнадежный, хронически опаздываю. Вообще везде и всегда. Ровно на 15-20 минут. Я могу проснуться за 3 часа до выхода, собрать вещи заранее, но в последнюю секунду я обязательно начну искать что-нибудь. Вспоминать о чем-либо. Ну, выключила ли, включила, покормила ли он животных и тому подобное. Мои друзья уже знают эту фишку и специально зовут меня на все встречи на полчаса раньше реального времени. Пишут Света. Есть такие люди, мне кажется, в каждой компании.
1: Я 100%.
0: Когда приглашаю конкретно человеку одному, Даша, про тебя говорю, всегда отправляю на час раньше, что мы собираемся.
1: Но она приходит вовремя?
0: Никогда.
1: Вот даже с учетом часа.
0: Да, то есть, ну, например, сбор в 5, я пишу в 16, а она вот к 5 как раз подъедет.
1: А, нормально. Просто люфт у человека такой. Оля пишет, я когда дома одна и никто не видит, и мне лень доедать бульон ложкой, я его могу просто взять и выпить из тарелки.
0: Как это все делают?
1: Но
0: ничего
1: нет. Она этого... А Оля, леди...
0: Вот
1: леди так не делают.
0: Из кастрюльки бы делал, это уже высший дан.
1: А может быть, и из кастрюльки просто постеснялась написать.
0: Может быть. Ладно, так, друзья, впереди еще будет у нас встреча в драйв-чате по номеру 915-459-2020. Так что пишите, пожалуйста, какая привычка, так скажем, возможно, немножечко стыдненько вам о ней писать, но она у вас есть. А мы обязательно это обсудим и посмеемся. Ну и еще и впереди будет классная игра «Мой номер один», где мы вместе с вами тоже встретимся и поиграем. Будьте готовы. Будьте готовы. А еще заходите, конечно, в официальную группу ВКонтакте. Там есть закрепленный пост. Изучайте правила.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Реклама. Боливар представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер Эволют iJoy и гибрид Эволют iSpace. Получите дополнительную выгоду по программе Trade-in. Пройдите тест-драйв по адресу Саратов, Большая Сеченская, 4. Звоните 69-70-11.
1: Реклама по данным ООО «Автостат». Подробности, сроки акции в отделе продаж ООО «Боливар» или на сайте evolut-boulevard.ru. Не оферта.
2: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ-профиля собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
9: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
10: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
11: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей, 12.
12: Ставь скорее водосток, он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни, в компанию «Металл Профиль» ты зайди. Песчано-Умёцкая, 41. Только сейчас в компании «Металл Профиль» скидка 30% на водосточные системы.
13: Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Фарамина Фриз» при покупке от 35 тысяч рублей.
14: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. «Полипрофиль» 45-45-46.
15: Здравсити заботится о вас и открывает новые аптеки по адресам: улица Большая Горная, 157, и проспект Энтузиастов, 57. Оформите бонусную карту Здравсити Плюс и получите 200 бонусов на первую покупку. Здравсити. Забота о здоровье начинается здесь.
16: Здравсити.
17: Подробности акции уточняйте у сотрудников аптек. Акция до конца 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
18: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
19: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
20: Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Авторадио представляет игру «Мой номер один».
1: Итак, друзья, вновь мы рады вас приветствовать в игре номер один. Здесь Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Итак, мы тоже вас спросили, кто для вас и что для вас номер один под закрепленным постом в нашем сообществе ВКонтакте. Ну и попросили рассказать самую яркую историю, связанную как раз с тем самым вашим номер один. Мы зачитываем комментарии с автором самых интересных комментариев, разумеется, сыграем в нашу игру, которая так и называется «Мой номер один». Давайте быстренько пробежимся по самым интересным сообщениям, которые вот упали наши глаза на эти буквы. Пожалуйста.
2: Сергей написал: если собираемся с семьей провести день за городом, то мой номер один – это молодой картофель с укропом и сливочным маслом, выращенный и сваренный прямо на даче. Тот самый, который мы едим не из праздничных тарелок, а из простых дачных. С щепоткой соли, веточкой укропа, сорванной, кстати, тут же прямо в огороде. Добавь к нему еще шашлычок, овощной салат, и получится просто сказка. Ну вот, ну нельзя утром так вкусно писать и описывать это все.
1: Планы на выходные уже можно составить точно, чтобы взять эту картошечку с укропом. Ладно, Екатерина написала: для меня мой номер один — это моя младшая сестренка. И хоть у нас большая разница в возрасте, но она иногда может научить нас и чему-то, и меня, и даже маму. Ну, детская непосредственность, радость, неиспорченность, понимаешь, тому подобное, может действительно многому научить взрослых людей. Но играть мы будем сегодня вот с этой прекрасной девушкой.
2: Зовут ее Елена. Она из Ростовской области и пишет она следующее. Меня зовут Елена, и вот недавно я поняла, что номер один – это я для себя. Пусть это будет нескромно, но на самом деле без меня не было бы моей прекрасной семьи, мужа и двух дочек. Если не буду для себя делать все хорошее, забота о здоровье, спорт и так далее, то кто же, как не я, позаботится о моих близких? Поэтому нужно начинать в первую очередь с себя, считает Елена.
1: Угу. Ну давайте тогда с Еленой и поздороваемся. Елена, доброе утро.
2: Доброе утро, Елена.
3: Доброе утро, Иван и Денис. Доброе утро. Очень рада вас слышать.
1: Взаимно. Леночка, скажи, пожалуйста, участвовала ли ты когда-нибудь в соцопросах? Может, на улице люди тебя спрашивали о чем-либо? Как вы считаете?
3: Ну, я помню, как-то мы на море приехали, спрашивали, как вам нравится, не нравится. Конечно, нравится.
1: Конечно. Есть люди, которым не нравится на море.
2: Ой, как неприятно, тепло и комфортно было.
1: Возможно, местным, когда лежака не хватает.
2: А вот это другой разговор.
1: Ну, ладно. Главное, что ты понимаешь, о чем идет речь. И мы, собственно, тоже для тебя подготовили правила и некий вопрос. Пожалуйста, запоминай.
2: Мы нашли в интернете результаты соцопросов на автомобильную тематику. Естественно. Зададим тебе вопросы и назовем второй и третий по популярности ответы. Твоя задача — угадать сам. Самый популярный ответ, так сказать, ответ номер один. Ну, если ты готова проверить свою интуицию, готова, то можем приступить прямо сейчас. Готова?
3: Готова.
2: Поехали.
0: Мой номер один.
1: Итак, Леночка, представь, что ты едешь в машине. Представила?
3: Да.
1: Угу. Но едешь не одна. Рядом с тобой, давай. Ну, кто там? Соседи, папа, мама.
2: Две дочки.
1: Дочери. Друг, я не знаю, полная машина вообще укомплектована. Угу. Так вот, водители спросили, что их больше всего раздражает в поведении пассажиров.
2: И вот, как я тебе и обещал, есть третье место и второе. На третьем месте еда в машине. Ну, это когда остаются крошки, обертки и так далее. На втором месте постоянно переключают песни и ставят свою музыку. Это раздражает. Ну, а какой же, по твоему мнению, ответ номер один? Что так не нравится в поведении пассажиров водителей?

0: родителям. Давай, думай.
1: Ну, я считаю, что когда советы дают, там, это не делай, туда не едь, а ты неправильно едешь, вот тут надо обгонять, здесь тормозить. Ну, я думаю, что вот мешает и разговорами.
0: Угу. А ты сама управляешь автомобилем?
1: Да.
0: И тебя часто вот так вот критикуют и лезут со своей помощью непрошенной?
1: Нет, потому что они знают, что этого лучше не надо делать.
0: Но кто-то пытался посягнуть, да? Кто-то хотел ворваться в твои личные границы, когда ты управляешь автомобиль.
1: Да, да, да.
0: Но, по всей видимости, Леночка, ты

0: привет большой семье передавай.
1: Все, нужна пауза.
0: Друзья, мы продолжим играть в игру «Мой номер один» завтра, так что, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте. Пишите, кто или что для вас номер один. С авторами самых оригинальных, ярких, интересных комментариев мы сыграем в игру в эфире утреннего драйв-шоу. Поехали.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк».
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
3: Люблю его так сильно.
5: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Игра «Мой номер один» на Авторадио. Реклама.
6: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
7: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: Бронхороз в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхороз. Кашель, насморк – не вопрос.
11: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
13: Мне с гусем.
12: Так они все с гусем.
13: Так я все и возьму.
14: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
15: Цены, вкусы, качество, вся страна. Обожаю семечки от Мартина.
16: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
17: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
18: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: больше энерджи, значит, настоящий друг. Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме предложили досрочно повысить МРОТ. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про главное.
2: Минимальный размер оплаты труда в России необходимо как можно скорее повысить до 35 тысяч рублей. Об этом-то заявила глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. Сейчас достижение этой отметки запланировано только к 2030 году. Кавшар также считает необходимым повысить прожиточный минимум также до 30 тысяч рублей для пенсионеров и трудоспособных граждан. С 1 января этого года минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля в месяц. Прожиточный минимум на душу населения в этом году равен

0: 18 939 рубля.
1: Про вирусы.
0: Более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и ковид зафиксированы в России по итогам прошедших 7 дней. Это незначительно ниже показателя предыдущей недели, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Там добавили, что среди циркулирующих сейчас в России вирусов преобладают риновирусы. Далее следуют парагрипп, а также вирусы гриппа. Встречается свиной грипп и грипп групп Б и С. В Роспотребнадзоре призвали граждан учитывать сезонную заболеваемость с респираторными инфекциями и соблюдать профилактические меры. Следует воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и ограничить контакты при появлении признаков недомогания. Важно регулярно проветривать помещение и чаще мыть руки с мылом.
1: Про пенсии.
0: В России досрочно перечислят пенсии в связи с празднованием Дня народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Согласно данным соцфонда, изменение графика коснется всех видов пенсионных выплат, включая страховые, социальные и накопительные пенсии, а также выплаты по старости и инвалидности. Пенсионеры, которым средства обычно поступают 4 ноября, получат их на банковские карты на день раньше, 3 числа. После праздничной даты перечисление выплат через банки продолжится в обычном режиме с 5 ноября.
1: Про водителей.
0: В 2025 году количество осужденных за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии уменьшилось на 16% в годовом выражении, пишут ведомости. Издание изучило статистику Судебного департамента Верховного суда без учета показателей судов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Так, в 2025 году за повторное нетрезвое вождение осуждены свыше 34 тысяч водителей. В 2024 таких было свыше 41 тысячи. Чаще всего повторно попадались пьяными за рулем водители, которые на момент совершения преступления было от 36 до 40 лет.
1: Про рекомендации.
0: При выборе товара на маркетплейсе стоит оценивать не только количество положительных отзывов, но и то, что покупатели рассказывают об использовании покупки. Об этом в газете «РУ» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдеев. Он отметил, что отзывы помогают сравнивать товары со схожими характеристиками. Фотографии и видео позволяют увидеть детали, которые сложно оценить по описанию продавца, а опыт других пользователей понять, как вещь ведет себя после покупки. Официальный курс доллара – 83 рубля 92 копейки. Курс евро – 94 рубля 4 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали! Утром ранним на Авторадио.
3: Так, 8 утра уже, ребята, в столице. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Продолжаем наше движение только вперед. Ну и поздравляем всех, кто первый час успешно преодолел. Все, можно уже выдохнуть. Вы, наверное, уже в пути или где-нибудь наоборот, уже на подъезде к работе, учебе. В любом случае, спасибо, что вы с нами. Здесь Иван Броневой.
4: Денис Курочкин.
3: Напоминаем, что вовсю гремит у нас драйв-чат вокруг темы, которая многих заставляет покраснеть, а наоборот, кому-то взять и наконец-то уже высказаться. Говорим мы сегодня о тех вот небольших привычечках, бытовых грешках, которые есть у вас. Пишите 915-459-2020.
4: И вступайте в игру «Много денег» на Авторадио, в банке которой накопилось 9 тысяч рублей.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Да. Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Новость прилетела к нам как раз под игру «Много денег» на Авторадио. 25% девушек, ребята, считают, что сексуально мужчины делают что?
2: Не знаю, деньги?
1: Да.
2: Серьезно?
1: Да. Хотя я думаю, что они ошибаются. Вот у нас их нет сейчас с тобой. И все нормально.
2: И не только, получается, нет денег.
1: Но они есть в банке. Вот о чем мы. И они могут оказаться в вашем кошельке. Ребята, 9000 рублей сегодня у нас, собственно, в банке. Как их забрать? Легко и просто. Главное быть внимательным, слушать Авторадио и выполнить несколько шажков навстречу. Навстречу этой сумме, не только этой сумме, но и мечте, которая, кстати, четвертом суперфинале 29 октября мы исполним. Мечты могут быть разные. Увидеть дельфинов, увидеть китов, доплыть до севера, я не знаю, куда там вот нас писали, березовую рощу, автомобиль, ремонт, отремонтировать дом, да просто участок с домом. Мы вас ни в чем не ограничиваем. Главное, ребята, чтобы вы в игру участвовали и верили. Верили в то, что все это обязательно может случиться. А случится это 29 октября.
2: Ну, а что касается простых шажков, так шажок номер один — зайти на сайт Авторадио.ру, ввести свой номер телефона и установить в мобильном вместо гудков гимна Авторадио. Шажок номер два — описать свою мечту там же на сайте Авторадио.ру с подробностями, с деталями, в красках. Ну и шажок номер три — слушать внимательно наш эфир и ждать, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Да, с нами также наш генеральный партнер игры «Озонбанк», друзья, который в этом прекрасном 13-м счастливом сезоне сумму удваивает. И сегодня, соответственно, можно выиграть не 9, а 18 тысяч рублей. Представляете? Вот так вот. Просто за свою внимательность и за свою любовь к Авторадио, к музыке, которую мы для вас транслируем. Итак, готовы?
2: Всегда.
1: Пожалуйста, останавливаем нашу радиорулетку. Поехали.
2: Так, радиорулетка остановилась на номере, который заканчивается на 5811. Принадлежит он Алексею из Оренбургской области. Мечтает он о доме с мастерской для хобби. А что же за хобби такое, видимо, столярное дело? Давайте позвоним и спросим у Алексея. Набрали его номер телефона 5811, префикс 987. Гимн Авторадио услышали. Чтобы голос Алексея услышать. Алексей, доброе утро. Это Авторадио. Вы в прямом эфире находитесь. Игра «Много денег». Денис Курочкин, Вань Броневой. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Очень рад слышать вас.
1: Взаимно, Алексей. Давайте начнем тоже с приятных бонусов. С того, что 3000 рублей вы у нас забираете официально. Согласно правилам гимна Авторадио, мы всей страной услышали. А значит, вы в игре. А значит, мы можем еще и узнать о вашей мечте. Алексей, что вы написали на сайте Авторадио? Ну-ка, расскажите нам.
3: Дом.
1: Все?
3: Там же... дом.
1: Плохо слышно, но можно было же через запятую. Дом с бассейном, с парковкой.
3: Или ну, там... дом вообще, дом с гаражом, конечно же, и с баней. Это вот просто идеальная мечта моя.
1: Понятно. А дом каких размеров? Это какая мечта просто или, может быть, отремонтировать какой-то
2: имеющийся?
3: Нет, это вот я как бы квартиры хочу переехать в дом.
1: Ага. А участок есть уже? Присмотрели где-то? Или есть уже в собственности?
3: Нет, еще участка нет, как бы, и...
1: Ага.
3: Ну, вариантов много, то есть это надо.
1: Понятно. Главное, чтобы был уже сертификат на дом, а с участком разберемся. Все понятно. Да. Возможно, Алексей, опять же повторюсь, 29 октября, когда случится четвертый суперфинал, именно ваша мечта собраться в доме с родственниками, друзьями, близкими будет исполнена. Но давайте в день сегодняшний вернемся. Мы вам задаем вопрос, вы нам на него отвечаете и забираете крупную сумму.
2: Вопрос следующий. Какая песня только что звучала в эфире Авторадио?
3: Ну, если не ошибаюсь, «Аморе, море, гудбай».
1: Аморе.
3: Там шумно, вроде бы как бы вот это вот было.
1: Шумно. Море немного, шум, да, звучало.
2: Волновалось за вас, Алексей, конкретно.
3: На работе, да, здесь шум, и поэтому, скорее, по-моему, на фоне шума играло это.
1: Ну, я вам предлагаю в следующий раз сделать громче, потому что сегодня удача улыбнулась вам во все свои 32.
2: Правильно! Это действительно Мумитроль, пилот ФКРа Самор и Море.
1: Да, Алексей, 9000 рублей из нашего банка отправляется к вам в кошелек, но скажу больше, генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. И теперь он составляет 18000 рублей! И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Все, можно идти к начальнику и говорить, я сегодня... по сокращенному режиму работаю.
2: Сиеста у меня.
3: Да, да. Самое главное, вот по приложению слушал радио, то есть и ребята сейчас не слышат, они как бы не верили никто, что это может случиться.
1: Алексей.
3: И они сейчас не слышат телефонный разговор.
1: А меняйте правила. Ставьте большую там бобину, музыкальный центр, чтобы слышали все вашу радость, потому что сейчас вся страна чуть-чуть, но завидует, ведь радиорулетка выбрала именно вас. С чем мы вас еще раз поздравляем.
3: Здорово, здорово, очень здорово.
1: 18 тысяч, все, теперь ваши. Ну а мы, друзья, не устаем вам напоминать о том, что если вы хотите, чтобы вам улыбнулась удача и мечты сбывались, заходите на сайт Авторадио.
2: И не забывайте о том, что у нас будет под самый Новый год сюрприз от нашего партнера, генерального партнера игры Озонбанка. Ведь он исполнит еще одну мечту в дополнительном суперфинале. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте авторадио.ру. Ближайший же суперфинал у нас, четвертый по счету, состоится уже вот, ну, совсем скоро, 29 октября.
1: Тем временем в банке мы начинаем вновь, друзья, 5000 рублей. Все сначала, и я уверен, что в следующем игровом эпизоде вам тоже повезет, как Алексею. Главное, будьте вместе с нами, слушайте Авторадио. Радио-рулетку запускаем. Всем удачи.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама спонсора.
0: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
4: Автомонитор.
5: Утренние пробки 5 баллов и плотное движение фиксирует сервис Яндекс.Карты к этой минуте. Трафик снизился на 1 балл к прошлому часу. По-прежнему наиболее загружен центр на Мичурино от Бабушкиного взвоза до улицы Рахова, а также улица Рахова от Зарубина до Советской. Стоят в заторе автомобили на Рабочей от Откарской до улицы Чапаева, плотно и на Университетской от Слонова до Кутикова. Не торопится поток машин на Чапаева от Рабочей до Большой Казачьей. Стоит транспорт на Большой Горной от Навигатора до Астраханской. Пробка сейчас на Новоузенской от второго детского проезда до Большой Садовой, заторы в Ленинском на Тракторной в сторону проспекта 50-летия Октября. Я Владимир Воротников, желаю вам удачи в пути, будьте аккуратны за рулем и слушайте Первое автомобильное на 102.1 FM. Не переключайтесь.
4: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
4: Реклама.
6: Боливар представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер Evolute iJoy и гибрид Evolute iSpace. Получите дополнительную выгоду по программе Trade-in. Пройдите тест-драйв по адресу Саратов, Большая Сеченская, 4. Звоните 69-70-11.
7: Реклама по данным ООО «Автостат». Подробности, сроки акции в отделе продаж ООО «Боливар» или на сайте evolute-boulevard.ru. Не оферта.
8: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
9: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
10: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
11: ООО «Элвис КМ Неофета». Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
12: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем» по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
14: Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
15: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
16: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто – программа проста. Больше пространства – Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене от 1 миллиона 633 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор.
17: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Решит сложно.
18: Не решиться? Хуже? Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель. Интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимы.

0: зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50 Plus уже отличный повод. Кроссовер BLG X50 Plus – моя движущая сила. BLG – надежность в движении.
1: Ждем вас в «Автомир Саратов» по улице Аэропорт 30, телефон 73 86 71.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Ты тихо уснешь,

0: Поехали!
1: Это действительно мы, друзья, и в нашем эфире каждая минута проходит с пользой. Вот, например, современный мир технологий устроен так, что если ты купил себе самый новый, навороченный смартфон, да еще и в кредит, то пока ты его донес из магазина до машины, он уже успел морально устареть, так как китайцы за эти 15 секунд презентовали еще три модели с искусственным интеллектом. И это касается всего, и игр в том числе, и гаджетов, и каких-то проводов, но у нас, слава богу, есть человек, который знает все об этом, где пластиковая пустышка, а где как раз то, что необходимо нам. Андрей Рассказов вновь с чем-то интересным из мира технологий. Поехали.
2: Зал игровых автоматов. Поехали.
1: Андрюшка, привет.
3: Привет.
4: Доброе утро. Ну что, ваши телефоны наконец-то могут пригодиться вам в компании. Это не тогда, когда вы сели в кафе или на кухне собрались и все залипают, значит, в соцсети. Нет, это когда вы можете играть в игры с помощью своих смартфонов и объединять как бы людей. Вот, в общем,
1: друзья, короче, нужны для этого?
4: К сожалению, да.
1: Хорошо. К сожалению.
4: Ну, или к счастью. Тут есть игры, где есть нужное количество людей, которых у меня просто нет друзей столько.
1: Давайте.
4: Но, в общем, поехали.
1: Бам!
4: Да, номер 5.
1: Да.
4: Да. Игра называется Undercover. Значит, это игра, где вы передаете телефон по кругу, а само приложение Undercover, оно создает тему некоторую, да? Она как бы одинаковая, но у всех одно слово, а у одного игрока всегда какое-то немного другое, но в этой же теме. И надо понять, у кого это слово. Например, у всех есть напитки, да? Там типа кофе, кофе, кофе у всех, а у одного чай. И он должен как бы...
3: Наводящими вопросами.
4: Да-да-да, он должен быть со всеми на одной волне, но в итоге... В конце, после некоторого количества раундов, вы голосуете у кого? Собственно, подставное слово. Есть еще дополнительный уровень, когда у одного человека нет вообще слов, и он должен просто что-то говорить, как бы поддерживая беседу.
1: Но он не понимает, о чем идет речь.
4: Вы все должны как бы обходя говорить про эту тему. Но в конце...
1: Неплохо.
4: Да, вы... Ну, такая мафия на минималках.
1: Она бесплатная игра?
4: Почти все игры здесь бесплатные.
1: Это мы любим.
4: Почти у всех есть платные наборы. Если хотите, там больше слов, еще что-то.
3: Ну, больше чем, да, и так далее.
1: Хорошо.
4: Едем дальше. Игра номер 4. Называется Wavelength. Длина волны, если перевести на русский. Что это такое? Вас с друзьями на одну волну, значит, располагают. Например, шкала от дешево до дорого. И дальше указывается точка для каждого человека, где он должен объяснить. Вот на этой конкретной точке, может быть, посередине, а может быть, дорого, а может быть, дешево. Он должен обходящими, опять же, словами сказать, например, кофе в аэропорту. Это дорого, это грабеж, а для кого-то это дешево. И вот эта игра, она объединяет всех людей, как бы говорит, что ну, для кого-то отдых в палатке — это, ну, роскошь, а для кого-то это просто, ну, беда и хуже, что
1: можно. После этой игры можно хорошечно так отсеять своих друзей.
4: Между прочим, да. Да.
1: И уйти одному.
3: Скорее всего.
1: Третье место. Бам.
4: Третье. Называется «Шляпа в деле». Ну, собственно, все знают «Шляпа» или «Пантомима», или «Крокодил». В общем, что-то такое. «Фанты», кстати говоря, только что выдал свой возраст.
1: «Ориджинал», да.
4: В общем, что это такое? Я с друзьями как в это играл. Вы пишете на бумажках словечки, кидаете в шляпу, потом достаете, и у вас три раунда, собственно. Здесь все то же самое, только не надо вот придумывать вот этого всего. Особенно, когда вы сидите уже третий час и думаете, ну какие новые слова? Ну, все, хватит.
3: Тут уже все придумано.
4: Тут уже все придумано, действительно. А дальше три раунда вы объясняете словами, потом второй раунд пантомимы, и третий одним словом объясняете то, что уже прошло. В общем, тут все то же самое, как везде. Единственное, что разовые карточки, их мало говорят, ну, по отзывам.
1: Мы движемся на второе место уже.
4: Ну, мы движемся на второе место.
1: Бам!
3: Да вот, ну, пожалуйста, ну, надо вам, нате!
4: Называется Triple Agent. Это уже... Почти настоящая мафия, только в телефоне. Вы как бы его телефон передаете друг другу и выясняете, у кого какая роль отведена. Дальше вам надо будет понять, кто есть кто, кто говорит правду, кто неправду. И вы здесь, собственно, ну, короче говоря.
3: Детектив.
4: Да, все знают, что такое мафия. Здесь все гораздо проще. Есть телефон, у которого есть роли, и они могут меняться. Самое интересное, что здесь может, ну, там, в середине раунда роль может поменяться.
3: Серьезно?
4: Да, и надо будет как-то выкручиваться из этой ситуации. В конце, как всегда, голосование. Ну и самое главное здесь, что когда есть телефон ведущего, не оставляют за игрой, как бы внутри. Вот, и это классно. Единственное, что от 5 до 7 игроков надо. Вот у меня столько друзей не собирается, наверное. Вот. Но у кого-то наверняка да. И последнее, или первое место.
1: Царь-игра.
4: Царь игра. Но это для меня, честно, это мой субъективный выбор. Называется она Stickman Party. Что это такое? Это, собственно, игра, когда... Это буквально игра в телефоне. То есть вы кладете телефон на стол, и у вас появляются в уголках телефона маленькие джойстики для управления персонажами. Там есть разные мини-игры всякие, там где-то футбол, где-то там пинг-понг, где-то еще что-то. От 2 до 4 игроков на одном устройстве. Ну, это же круто, причем работает это офлайн. Так что вы можете в поезде зарубиться, не знаю, там в самолете.
1: А будет ли видно? Все-таки телефон не у всех по такие плиты.
4: Нет, да нет, ну будет. Там специальная игра сделана для того, чтобы персонажики были небольшие, чтобы все было понятно, упрощенное прям.
3: Нарды есть там?
4: Нет, нарды тут нет.
3: Жаль.
1: Нарды можно и с собой взять.
3: Ну вот, кстати, знаешь, как будто не очень удобно.
4: В общем, мне кажется, что это прям самая классная игра. Она тоже бесплатная. Так что...
1: Ждем от тебя полноценный расписной текст, чтобы мы его выложили в наши соцсети. Чтобы наши слушатели скачали эти игры. Они же тем более все бесплатные. Андрюха Рассказов, спасибо тебе большое за топчик игр, которые помогут вместе провести время с друзьями. Впервые телефон понадобится. Точно, как это слово называется?
3: Для коммуникации?
1: Для назначения. Вот. Спасибо большое.
4: Спасибо, пока.
3: Счастливо.
2: Поехали!

0: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
1: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф. По шкале.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
5: Люблю его так сильно.
7: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: В хоромах своих... Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита.
9: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Кисель реавит, для желудка суперхит.
11: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
12: Кисель «Лиавит желудочный». Когда желудку нужна забота.
13: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
14: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловер. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловер. Шины, которым доверяют.
15: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Тут-то непонятно, надо оставаться или сойти с этой планеты. Джинсы, друзья, с огромной дыркой между ног продают теперь за 45 тысяч. Новый тренд, как раз зима, почему бы не проходить, да, с вентилируемым частью.
2: Но есть же определенное удобство, ты же понимаешь в этом. Ну, эстетики мало, но удобства-то есть.
1: Идеальный лук для похода в налоговую. Ладно, давайте перейдем к драйв-чату, где сегодня мы вас спросили о том, ребят, какая привычка есть у вас, за которую вам немного стыдно. Ну, мы уже тут определили, что многие поют, едят, со звуком понятно, опаздывают, но, может быть, есть еще что-то. 915-459-2020.
2: Итак, есть вот такое сообщение у Александра. Я, говорит, часто разговариваю с телевизором и ничего не могу с собой поделать.
1: Это определенный возраст, когда достигаешь, начинаешь разговаривать. Я так в поле чудес слова отгадываю.
2: Нет, ну отгадывайте другое. Разговаривайте, когда так реально диалог.
1: Разговариваю, когда они говорят буква П, буква П или буква Т. Какая буква Т?

0: Ну, не знаю, может быть, как-то придумают, чтобы кричать на него. Так, пишет нам Мелина. Где бы я ни прятала свою ночную сгущенку, они, дети, ее находят. И не со зла, а просто по своей железной детской логике. Еда в доме, значит, для всех. Съедают, а я просто иду и покупаю еще одну. Понимаешь, вот такой у него грешок. Пытаюсь спрятать, и в этом есть даже что-то хорошее. Значит, в доме точно не будет дефицита радости. Короче, пока дети не видят, она ее съедает. Покупает специально для себя.
1: Есть еще Наталья, она тоже пока никто не видит. Доедает из сковородки пригоревшие кусочки. То есть те, что прилипли к дну, это самые сковороды, и поджарились. Вот. Нравится ей. Но вот ничего не может с собой поделать.
0: Привычка, за которую мне было бы стыдно, я за собой не наблюдаю. Пишет нам Лариса, но есть одна привычка, которая бесит меня саму, еще со школы, грызу кончик ручки. Сколько я их более чем за свою жизнь съела, не сосчитать. Ну да ладно, когда нервничаешь, например, сочинение там пишешь, да, или что-то. Но это было в школе. Сейчас-то чего? Сама себе задает вопрос. Лариса, как задумаешься, очнулась, опять ручка во рту. Ужас какой-то.
1: Ну,
0: вот ты знаешь, я до этого не задумывался. А вот сейчас вот думаю, где бы взять ручку. Тоже. Это такой эффект, знаешь, вот, который передается по воздушно-капельному, да. Хочется тоже немножечко погрызть. Вы тем временем, друзья, берите в руки свои мобильные и звоните нам, потому что впереди у нас будет, как всегда, наша традиционная встреча в караоке. Называется она «Хьюстон, у нас проблема», где каждый из вас может продемонстрировать всю мощь своих легких. Справитесь? Уже кто-нибудь сдвинет лидера Дмитрия из Йошкар-Олы?
1: Хочется верить, что да, времени не так много остается до конца этого сезона.
0: Минута 10 он продержался.
1: Да, это рекорд.
0: Возможно, сейчас хотя бы минута 11 будет. Давайте, друзья, звоните.
1: 258-3300, код Москвы, 495.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Реклама. Металлочерепица Барко. Все цвета и покрытия. От недорогой до эксклюзивной. Качество ГОСТ. Барко. 754-100.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней. Монтаж под ключ. Акция до конца ноября. Подоконники от 6 тысяч рублей. Кухонная столешница от 13 тысяч рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 60-07-66. Компания «Кронос». Крымский проезд 3.
6: На

0: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
1: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
2: Тау-галерея, первый этаж.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
5: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
4: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
6: Опа! 6+.
7: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39, 36, 36.
10: Ставь скорее водосток, он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни, в компанию «Металл Профиль» ты зайди. Вольский тракт, 5-й километр. Только сейчас в компании «Металл Профиль» скидка 30% на водосточные системы. Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Парамина Фриз» при покупке от 35 тысяч рублей.
11: Реклама.

0: Хьюстон, у нас проблема.
1: Хьюстон, у нас проблемы.
2: Хьюстон, we have a problem.
3: Приветствуем, друзья, в нашем караоке-клубе. Очаровательную Надежду. Надежда, входите, пожалуйста.
4: Да, здравствуйте.
3: Вот, молодец. Отлично.
5: Пол, приберите, пожалуйста, Иван.
3: Пожалуйста. Надежда, а можете взять самую высокую нотку прямо сейчас? Давайте, покажите сестре.
4: Надо?
3: Пожалуйста.
4: Ну, это будет громко и визгливо.
3: Ну, вот чуть-чуть подальше телефон. Давайте.
4: Не, мне сейчас смешно будет.
3: Не надо смеяться. Мы просто сейчас сразу с вами...
4: Ой.
3: Неплохо, Надежда, это было хорошо. Вот примерно в той же...
5: Тональности?
3: Да, нужно будет сейчас и поразить уши наших слушателей. Забава несложная, правила тоже несложные, поэтому запоминайте.
5: Надежда, вы наверняка же знаете, кто такая Уитни Хьюстон.
4: Конечно.
5: Песню ее легендарную тоже знаете, но на всякий случай давайте еще раз ее послушаем чуть-чуть. Как только прозвучит этот мощный дыщ в эфире, сразу же начинаете тянуть «And I» как можно дольше. Ни в ноты не старайтесь попадать, ни громче, ни тише, просто как можно дольше. Минимум 8 секунд, столько сама вы не протянула, это значит 8 секунд, если протянете, получите подарок от Авторадио. Ну а если вы, я надеюсь, все-таки претендуете на золотой дыщ «And I» 2026, то вам уже, наконец, пора подвинуть лидера, который там, на мой взгляд, засиделся.
3: Дмитрий, ешка. Карла, лидер игры «Хьюстон, у нас проблема». 1 минута 10 секунд. Все понятно?
4: Да, я его помню, я его слышала.
3: Это уже легенда нашей игры.
4: Да,
3: после Дениса,
4: я
3: который в прошлом сезоне был вообще на минуту 40, а когда был в нашей студии, ушел практически к 2 минутам. Да, даже, по-моему, больше. 2:13 у него было. Хотя работает он строителем. Итак, Надежда, готовы?
4: Готово.
3: Ну, отлично. Главное не переживать. Я буду следить, бдить и засекать. Поехали.
2: Хьюстон, we have a problem. 3,

0: Сбилась. Сама начала смеяться. Хорошо английский учила, да? Там было. And I, а у Надежды просто... Немецкий учила. Но там тоже, в принципе. Ну ладно, 16.59. Такой результат сегодня показала нам москвичка Надежда. Этого достаточно, чтобы забрать у нас подарок. И также достаточно, чтобы Дмитрий по-прежнему оставался лидером.
1: Как будто надо звонить Денису уже. Говорит, Денис, ну по-братски, покажи, как надо.
0: Он уже чемпион. У него есть золотой дешиндай. Он тоже, кстати, весь сезон был один из лидеров. Так, Наденька, вручаем подарок. Не отпускаем тебя с пустыми руками. Пауэрбанк наш фирменный, классный, красивый. Тебе достается. Хорошо?
2: Спасибо большое. Спасибо, ребята.
0: Пожалуйста. Твоя самая высокая нота тоже была неплохая. Поэтому, если вдруг нас слушают музыкальные продюсеры, есть Надежда из Москвы, которая легко может стать певицей.
1: Есть Надежда из Москвы. Хорошо звучит.
0: Все, Наденька, хорошего тебе дня.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое тебе за игру. А мы тем временем продолжаем движение вперед. В новый час там нас ждет, конечно же, итоги драйв-чата. Конечно, поговорим одну из интересных... Разберем, точнее, даже так скажу. Про параллельный импорт. Пообщаемся. Как он там поживает? Не завял ли? Придет к нам автоэксперт и поделится новостями. Ну и музыка. Музыка и подарки тоже будут. Поехали. We have a problem.
3: Drive! Реклама. Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу и наши персонажи.

0: персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Мишек Крутышек из «Перекрестка».
2: Это которым можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в «Перекресток».
3: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
4: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок хранения и вариант их получения на сайте перекрестка.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 127-003-4493, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28-4.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва.

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Свыше 70 беспилотников сбиты над Калужской областью. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В небе над Калужской областью ликвидированы 73 беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша. ПВО работает на территориями 16 муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. В результате атаки беспилотников повреждено здание школы, два частных дома и автомобиль. Массированная воздушная атака отражена сегодня на Ставрополье. По оперативной информации, пострадавших нет. Губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в промзоне Невинномысска зафиксированы повреждения от упавших обломков беспилотников. С вечера 12 октября в сторону Московского региона летели 417 дронов. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 65 беспилотников уничтожены на подлете к Москве, сообщил Сергей Собянин.
0: Про регионы.
2: Во Владивостоке штормовой ветер и ливни лишили света более 24,5 тысяч человек. Без электричества остались 142 многоквартирных и не менее 6 частных домов, а также ряд социально значимых объектов. Об этом сообщает региональный главка МЧС. Энергетики ведут восстановительные работы. По словам местных жителей, потоками воды размыты некоторые дороги. Причина обрывов на электросетях стал мощный циклон. В Приморье на 13-14 октября ранее был объявлен на штормовое предупреждение. Но из-за ситуации во Владивостоке власти ввели режим свободного посещения для школьников обеих смен.
0: Про вузы.
2: Миноборнауки планирует изменить правила поступления в вузы. В частности, отчисленных студентов планируют ограничить в приеме в тот же вуз в течение 5 лет с момента исключения. Это следует из проекта приказа министерства, сообщает ТАСС. По мнению авторов инициативы, такая мера дисциплинирует студентов и заставит серьезнее относиться к учебе.
0: Про нас.
2: Россияне стали отдыхать на природе дольше и выбирать более комфортные форматы размещения. Этой осенью средняя продолжительность отдыха увеличилась

0: до 2,6 дня против 2,1 дня годом ранее. Об этом газете «Ру» сообщили аналитики сервиса по планированию путешествий OneToTrip. Лидером по спросу этой осенью стал Краснодарский край. Он сместил на второе место прошлогоднего лидера Московскую область. Замыкает тройку лидеров Республика Карелия. Ну а дальше идут Карачаево, Черкесия и Алтай.
1: Про природу.
0: Предстоящая зима в России будет теплой и может повторить рекорды прошлых лет, когда в центре России почти не было снега. Об этом сайту «Абзац» рассказал климатолог Алексей Краноухов. Он отметил, что из-за континентального климата и близости к Арктике потепление в России идет быстрее, чем на планете в целом. По мнению климатолога, температурные аномалии в Тихом океане скажутся на погоде в России, превращая снегопады в кратковременные явления, за которыми последует быстрое таяние. Краноухов также допустил, что сроки формирования устойчивого снега окончательно сместились. Если раньше климатическая зима начиналась в ноябре, то теперь даже в декабре вероятность увидеть сугробы составляет 50 на 50. Официальный курс доллара – 83 рубля 92 копейки. Курс евро – 94 рубля 4 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: 9 утра уже в столице, ребята. Как быстро время идет. Ох! Но, с одной стороны, оно и здорово, и радостно. Быстрее к выходным подъедем. А подъедем мы в дружной компании Авторадио, где вещает драйв-шоу «Поехали». В студии Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Финальный час. Я надеюсь, что вы еще не приступили к своим делам и успеете поучаствовать в нашем драйв-чате, потому что, ну, так произошло, что очень скоро мы будем подводить его итоги. Сегодня мы, напоминаю, спросили у вас, какая привычка есть, за которую немного стыдно. Уже перечислили ее. И пели, и едят громко, и опаздывают, пока это самый топ. И вот еще было у нас что? Что я запомнил? Ручку.
1: Ну, ручку грызут, ручку или карандаш. Грызут.
0: Да, но, может быть, есть еще что-то, о чем вы можете нам написать. Делитесь. 915-459-2020.
1: Кроме того, в этом часе будем обсуждать один из видов досуга, развлечений спортивных для всей семьи, называется хайкинг. Что это такое? Как правильно пользоваться? Хайкинг?
0: Хайкинг!
1: Ты же немецкий учил, откуда ты знаешь?
0: Ну, там то же самое.
1: Ну, плюс-минус, да. Ну и плюс у нас будет обязательно разговор с автоэкспертом Павлом Ряповым.
2: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро на Авторадио.
3: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк».
2: Реклама спонсора.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
4: Люблю его так сильно.
6: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Сегодня

0: на Авторадио.
1: Итак, друзья, это по-прежнему мы, драйв-шоу «Поехали». И тут, смотри, внимание, ученые провели масштабные исследования и выяснили потрясающие вещи. Оказывается, короткие путешествия и пешие походы кардинально повышают качество нашей жизни и приучают организм к стрессу. То есть работает это как? Вы сознательно выходите из зоны комфорта, месите грязь по лесу, организм получает контролируемый стресс, а на выходе у вас железная стрессоустойчивость, в общем, идеальное настроение и благополучие, так говорят специалисты. Туризм, как говорится, реально исцеляет. Но если ехать на 3 недели в тайгу с огромным рюкзаком, готовые единицы, то, например, просто взять и на выходных круто пройтись пешочком по красивым маршрутам может каждый. Это называется все модным словом
2: хайкинг.
1: Хайкинг! Вот.
2: Как будто на японском даже что-то.
1: Казах вошел к нам в студию.
2: Кстати, тоже вряд.
1: Хайкинг! Привет! Что ты молчишь-то? Так вот, как правильно перезагрузить мозги с помощью обычных пеших прогулок, точно знает специалист, с которым мы прямо сейчас и будем общаться.
2: Руководитель московского хайкинг-клуба...
1: Хайкинг?
2: Дмитрий Чапинос.
0: Свободное время. Поехали.
3: Дмитрий, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Так, расскажите нам для начала, что такое хайкинг?
4: Хайкинг – это путешествие выходного дня, можно так сказать. То есть ПВД по-русски. Поход выходного дня.
3: А вот что так и не назвали? ПВД. Поход выходного дня.
2: Звучит приятно.
3: Звучит даже опасно. Так, хорошо, расскажите, какая нужна подготовка для начинающего вот этого пешеходного путешественника?
4: На самом деле никакой. Попробовать пройти где-то по Москве 15 км. Если чувствуете себя комфортно, то вперед. Как бы очень низкий порог вхождения в данный активный отдых. Так что доступен практически всем. И бабушкам, и детям, и...
3: Ну вот то, что мы на работу ходим утром и возвращаемся вечером, это можно считать, что мы хайкингисты?
4: Если у вас 5 км это занимает, то в принципе да, почему нет?
3: Ну тогда я почетный уже.
2: Хайкинговод.
3: Да, до метро, от метро еще до дома. Так, ну а какая-то нужна экипировка, может быть, БАДы?
4: Если мы берем путешествие на 2-3 дня в пределах Москвы, Московской области или Центральной России, то и летнее время, то это удобные кроссовки, удобная одежда. Одежда, рюкзак с твердой спиной и хорошим поясом, палатка комфортная для вас и спальный мешок по температуре. Все.
3: Ушедший отец из семьи считается ветераном хайкинг-клуба.
2: Ну, явно готов. По амуниции точно. Слушайте, а куда можно сходить? 3 крутых маршрута вот буквально на выходные. Ну, 2-3 дня.
3: Первый тебе назвал.
2: Из дома.
4: За хлебом, да.
2: Навсегда.
4: 3 крутых маршрута. Ну, наверное, если брать Подмосковье и его окрестности, я бы назвал, наверное, берег реки Оки, окрестности города Серпухов, Пущино и Поленово, усадьба. Там, в принципе, все в пешей доступности, недалеко электрички, и можно...
3: Какие электрички? Подождите, можно ли пользоваться электричкой? Я думал, вы все делаете пешком. Ну, отрицание полностью, автомобили...
2: От подъезда до подъезда.
3: Самокатов.
4: Ну, до маршрута надо доехать, чтобы его преодолеть. Называется заброска-выброска. Можно использовать, в принципе, любой доступный для вас транспорт.
3: А сколько стоит вообще вот данное увлечение?
4: Цену, если брать, много есть клубов, если идти не самому, а с клубом. Много есть коммерческих клубов, которые берут за 2-3-дневный поход.

0: доход примерно от 2000 рублей. Либо есть некоммерческие клубы, в том числе и студенческие, и просто энтузиасты собирают в походы. И цена будет за еду и проезд.
1: Спасибо большое. С нами был, напомню, руководитель московского хайкинг-клуба Дмитрий Чепинас.
0: Спасибо, до свидания.
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Дорожный трафик в городе продолжает снижаться. Минус 1 балл к прошлому часу и 4 балла на данную минуту фиксируют пробки сервис Яндекс.Карты. Наиболее тесно сейчас на Советской Астраханской от Радищева до Большой Горной, а также на Вольской от Зарубина до Чернышевского. Придется задержаться, передвигаясь по Большой Казачьей от Радищева до Аткарской. Затор сейчас на Чапаева от Белогринской до Соколовой. Существенно замедлилось движение на Чернышевского от Шелковичной до Валовой, не разогнаться, двигаясь по улице Рахова от Советской до Соколовой. Трудно с проездом сейчас на Мичурина от Бабушкиного взвоза до улицы Радищева. Заторы на Схи на улице Навашина от Пугачевского поселка до танкистов. Пока это все о дорожных пробках в городе на эту минуту. Владимир Воротников, Авторадио Саратов, 102.1 FM. Всем удачи в пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
3: Мне подходит. Поехали.
4: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: Старыми долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само. Проспект Строителей 12.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
3: Акции действуют до конца года.
4: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуются оператор плазменной резки 80 тысяч рублей, маляр от 60 тысяч рублей, главный сварщик от 160 тысяч рублей, инженер по сварке от 100 тысяч рублей, оформление по ТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45 77 77. 45-77-77. Завод нефтегазооборудования. Работает с лучшими.
5: Саженцы плодовых деревьев в экоупаковке от питомника растений «Сандаловый слон». Огромный выбор. Более 150 сортов саженцев. Гарантия на сорта и отличная приживаемость. Обрезка деревьев и уход за садами. Мы поможем создать сад вашей мечты. «Сандаловый слон».
6: «Энгельс».
5: 46-06-60.
7: Реклама на Авторадио.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Это драйв-шоу «Поехали» в студии Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Из часа в час, друзья, бороздим просторы интернета, вылавливаем все самое актуальное и интересное, и, конечно, это разбираем. Вот, например, помним мы все, да, что мы помним, и сейчас бывает, как на заправках, не хватает бензина.
2: Бывают очереди.
1: Не на всех. Очереди, ограничений, извините, 95-го нет. И вот что стало интересно, что после этого люди начали смотреть на машины по-другому. Доля гибридов и электромобилей на российском рынке в 2026 году достигла 14%. Это рекорд. Эксперты, они прямо говорят, что рост начался именно тогда, когда на заправках стало туго. Ну, а как это отражается на параллельном импорте? Что люди заказывают сейчас? То же самое, что год назад, или картинка поменялась? Разбираться с этим будем, естественно, с автоэкспертом.
2: Автоэксперт Павел Рябов уже в нашей студии.
0: Авторынок. Поехали.
1: Павел, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Сразу к делу. Вот эти топливные проблемки, это же не только на заправках, это про то, как человек думает, как выбирает машину. В чем запрос клиентов?
3: Если раньше в целом была ситуация, то, что человек хотел что-то попробовать новое, идти в ногу с технологиями, со временем, то сейчас люди увидели то, что в целом могут быть заложником определенных моментов происходящих. И их запрос сместился где-то вот на золотую середину, это гибриды в основном. Да, электрички увеличился несколько, тоже прирост запросов, но не так значительно, как гибриды. Все-таки люди больше гибридам доверяют при переходе с классического ДВС.
2: Чтобы было два варианта.
3: Да, чтобы можно было и топливо залить, и зарядиться. И здесь доля выросла до 14%, а в пике прирост был очень большой. То есть вот начиная с июня, по нашей статистике, каждый третий запрос был обусловлен либо с гибридом, либо с электроавтомобилем. Но в большей степени с гибридом.
1: А если вот у бюджета сейчас есть, например, у человека 4-5,5 миллионов рублей, может ли он взять чистый бензиновый BMW, так скажем, чтобы его привезли? Или все же гибрид? Что сейчас действительно выгоднее пригнать?
3: Если бюджет, как вы, Денис, обозначили, где-то до 5,5 миллионов, этот бюджет можно взять и BMW, и Audi привезти, как новые, так и с пробегом автомобиля. Если же мы говорим в этот бюджет о гибридах и электричках, то начиная уже от 2 миллионов, можно подбирать себе электроавтомобиль. Понятно, он будет определенного размера, там определенного класса, да, но чем дальше, тем больше. И в пределах 4 миллионов это будет уже полноразмерный кроссовер.
2: Это такой. Электричка или гибрид все-таки уже?
3: Хоть гибрид, хоть электричка.
2: Одинаково.
3: Да, будет зависеть от мощности. Там разные комплектации существуют, но в стоимость 5 миллионов это будут уже, конечно, там очень большая вариативность. Китайцы сейчас не перестают удивлять, я бы так сказал. И каждый буквально месяц или квартал появляется новая модель, которая соответствует спросу.
1: Но вопрос из категории перспективы. Топливные вот этот проблемки, кризис, это все-таки временное явление. Я думаю, что рано или поздно все это стабилизируется. Но все же, по практике, что выгоднее-то в итоге, на перспективу? Бензиновый двигатель или вот всевозможные гибриды или электрические?
2: С учетом ТО и долгоиграющего эксплуатации и использования.
1: Дальнейшей жизни.
3: У нас было уже дискуссия в 25-м году, с вами мы поднимали эту тему по поводу электроавтомобилей, и, в принципе, за это время ничего не изменилось. Единственное, изменились страховые тарифы. Компании посчитали, посмотрели то, что, вероятно, так как нет еще полноценной технической базы под электроавтомобили и гибриды, поэтому стоимость страховки на эти автомобили несколько выше. Если же мы рассматриваем с вами с точки зрения эксплуатационной, это обслуживание автомобиля, и его заправка, то, конечно же, что гибрид, что электроавтомобиль, он гораздо выгоднее в этом плане.
1: Вот это точка в этом вопросе.
2: Раунд.
1: Спасибо большое. Это был Павел Рябов, дамы и господа. Надеюсь, вы для себя что-нибудь отметили такое интересное при выборе автомобиля, если вдруг вы сейчас как раз об этом задумались. Автоэксперт в эфире «Драйв-шоу». Поехали. Павел Рябов, спасибо.
3: Спасибо.
0: Поехали. «Драйв-шоу» на Авторадио.

0: «История моей машины» – раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2% 950 мл 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Заливаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
4: Кисель Леовит желудочный. Когда желудку нужна забота.
5: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег.

0: Домрефбанке.
1: АО «Банк Домреф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrefbank.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru. Семечки от

0: семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф АС-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф АС-10. Поставь новый автограф.
4: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая! Лепота!
10: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рынка всех страховщиков. Агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
13: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
14: Моторное масло «Дженерджи» защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Драйв-шоу. Поехали! На Авторадио.
1: Драйв-шоу, поехали. Курочкин Броневой здесь. Ну и что? Настало самое волнительное время подведения итогов в нашем драйв-чате и определения, кому же из вас, уважаемые слушатели, достанутся два билета на ледовый спектакль Татьяны Навки «Пиковая дама», который пройдет на Навка-арене. Итак, давайте посмотрим, что за сообщение еще вы нам прислали по теме, ну, таких привычек, которые бесят вас самих.
0: Драйв-чат. Поехали!
2: Итак, давайте уже наконец-то подводить итоги. Что мы имеем на данную минуту? У меня есть привычка, когда я... я никогда не ем черные корочки у черного хлеба, пишет Оля. Непонятно почему. Есть, наверное, какая-то проблемка. Может быть, она тянется с детства. Напишите нам, Оля, в чем причина? Моя привычка, за которой мне немного неловко, это икота. Причем она всегда возникает, когда... «Целует муж», написал Евгения.
1: Это смешно. Хорошее.
2: Пока это номинант.
1: Денис пишет: «Когда открываю пачку пельменей, ну, замороженных, понятно, да, обязательно одну съедаю сырой».
2: Сырой? Зачем?
1: Ну, вот у него такая привычка у Дениса.
2: Привет, ребят. У меня есть такая история. Понятно, это уже, наверное, 10-й. Грызу колпачки от пластиковых ручек на всех, причем важных, совещаниях у шефа. Причем делаю это абсолютно неосознанно. Прихожу в себя, когда ручка во рту уже превращается в пожеванную пластмассу. А меня уже даже за это просил начальник как-то немножечко успокоиться. Говорит, прими, возможно, какие-то успокоительные. Говорит, невозможно смотреть, когда ты уходишь в себя и грызешь все это. Причем еще со звуком. Я этого никогда не замечал, никогда это не слышал. Видимо, просто сильно ухожу в работу. Есть еще, у меня жесткая профессиональная деформация. Я работаю мерчендайзером в одном из магазинов, расставляю товар по фэншу и тому подобное. И вот когда я прихожу в гости к друзьям, не могу спокойно сидеть в гостиной. Стоит хозяевам выйти на кухню, как я на автомате, начинаю поправлять баночки со специями у них на полочках, разворачивать этикеточками все вперед и выравнивать все по росту. Ну, сначала злились, да, ребята, потому что я нарушаю некую такую, знаешь, вот расстановку так, как они пользуются. А теперь, перед моим приходом, специально, по ходу, все путают на кухне, чтобы не было чем заняться.
1: Неплохо.
2: Игоречка.
1: С пунктиком Игоречка.
2: Самары.
1: Тут Альфия написала. Очень короткое сообщение, очень простое. Говорит, Альфия, люблю ходить в одних, так сказать, элементах белья, когда никого нет дома.
2: Ну,
1: и все.
2: Я могу добавить, что и я так же делаю.
1: Нет, сразу музыка меняется. Это не то. Эффект другой.
2: Я тоже так. Мне и музыка не нужна. Я тоже так хожу. Вот и все. Странно, если ты дома будешь ходить в костюме, когда никого нет.
1: Не, ну, то есть шорты, футболки.
2: А зачем, если ты дома один? Я окна открываю, у меня батареи топят, их выключаю, невозможно, жарко. Мне зимой кондиционер работает.
1: Но я все-таки про Альфию буду. Ты извини, мне так как-то комфортнее.
2: Поэтому это, ну, норм, ладно. Было бы, если бы она сказала, я каждый раз так хожу погулять, только в одном пальто. Ну да, странная привычка.
1: Хотя тоже...
2: Да. Так, доброе утро. У меня есть привычка считать, сколько этажей на многоэтажках. Каждый раз я сама себе задаю вопрос, а зачем оно мне надо? Но все равно считаю. Причем это делаю постоянно. Не так давно рассказала мужу об этом, так скажем, призналась. Так он мне ответил, что тоже так делает постоянно. Я прям успокоилась, что я не одна такая сумасшедшая. Анастасия, я признаюсь, я тоже это делаю. Когда стою в пробках и думаю, а вот этот этаж какой? И пытаюсь угадать. И начинаю считать. И когда я проезжаю, ну, еду пассажиром, да, и не успеваю, я прям сижу раздраженный.
1: Что не дали досчитать?
2: Что не дали досчитать,
1: Как зовут девушку?
2: Анастасия.
1: Может, Настю тогда давай поздравим?
2: Давайте.
1: Отправим ее. Настенька, два билета на ледовый спектакль Татьяны Навки «Пиковая дама», который пройдет на Навка-арене, достаются вам. Вот там и можете посчитать высоту яруса, какой-то ряд по счету. В общем, будет чем заняться. Ну и само шоу яркое будет 100%.
2: Если что, в Навка-арене, что точно есть, 4 наземных этажа и 1 подземный.
1: Ну все, теперь только шоу придется смотреть.
2: Нет, можно посчитать, сколько посадочных мест.
1: Злодей.
2: Анастасия, поздравляем, и всем остальным ребята тоже. Хорошего желаем дня, петь ультразвуком в душе, никогда никто не видит, или ходить дома. Как девушку звали?
1: Альфия.
2: Или коллекционировать пустые коробки, у нас тоже там было. Это абсолютно нормально. Маленькие странности делают нас живыми, уникальными и чертовски обаятельными людьми. Все, спасибо большое всем, кто написал. Движемся дальше.
0: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро!

0: Реклама. Все варианты забора в Барко. Профнастил, штакетник и 3D-сетка. Барко. 754-100.
1: Экспертная консультация врача-косметолога в Beauty Lounge. 60 минут 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Комплексная терапия заболеваний суставов и позвоночника. Введение хондопротекторов и препаратов гиалуроновой кислоты. Плазмотерапия суставов. Проведение локальной инъекционной терапии любой сложности под контролем УЗИ. Снятие болевого синдрома. Различные виды лечебных блокад суставов и позвоночника. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе. 8-845-3-56-48-08.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
5: Презентация через 5 минут.
6: Проспал экзамен.
7: Вот-вот опоздаю.
8: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
9: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена 93-48-58.
11: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в Росбанкрот. 8-84-52-73-86-86. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
13: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове. 69-79-67.
14: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
16: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
17: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8-800-100-07-02 и на сайте sagas-med.ru.
18: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-301 от 11 сентября 2025 года.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Рыбка! Старуха моя! Кровлю новую требует!
21: А я при чем? Иди в полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
22: Выходные с семьей в Айда-парке?
23: Здорово!
22: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
24: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
25: 39-36-36.
0: Реклама на Авторадио.
26: 39-36-36.
0: Музыка

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Итак, ребята, классная музыка только что звучала, да и, в принципе, вообще 24 часа в сутки, слушая авторадио, можно наслаждаться, получать удовольствие и, конечно, устранять пробелы.

0: Если вдруг такие имеются. Вот сегодня мы, например, много чего узнали. А, давайте начнем с первого. Узнали, какие у вас есть вот, небольшие привычки. Все-таки идеальных людей не существует, но это и прекрасно. Вы поделились, за это вам отдельное спасибо. Узнали, чем занять себя с друзьями, если вдруг есть мобильный телефон и желание поиграть. Мобильный телефон сейчас есть у всех, а поиграть всегда хочется. Да, даже на работе, если есть перерыв. Почему нет? Вот сегодня был представлен топ-5 классных приложений, которые позволят расслабиться в компании друзей.
1: Ну, а если вы дома хотите расслабиться и вкусно так поужинать, то Александр Белькович поделился отличным, очень вкусным рецептом. Настоятельно рекомендую вам. Ну и подарки, подарки. В каждом часе мы их дарили и обещаем... Не меньше подарков будет и завтра.
0: Все на этом. Остается нам только попрощаться и пожелать вам хорошего дня, ребята. Чтобы пробок было как меньше, как можно меньше на вашем пути. Задач, рабочих, процессов тоже. Как-то они обходили вас стороной, но при всем при этом денежка капала и зарплата приходила.
1: И удовольствие. Удовольствие, чтобы было как можно больше.
0: Да, с горочкой. С горочкой. Но, слушая авторадио, вы его, естественно, получите. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: До завтра.
1: Счастливо.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
5: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступны в комплектации «Премиум Технопрус». Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года не является. Объявлена 25 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 12+.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
3: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас, мой?
4: Папа, что это за песня?
5: Это реклама Мишек-крутышек из «Перекрестка».
4: Это которым можно настроение менять?
5: Угу.
4: И на рюкзак вешать?
5: И не только.
4: Пап, нам пора в «Перекресток».
5: Получайте Мишек-крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
6: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации, правил, акции, количество призов, срок эмиссии, вариант их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», ОГН 1870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
7: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
8: Да ладно?
7: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
8: Хорошая история.
7: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
9: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
10: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита.
11: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: Авторадио.
13: Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Европа вернулась к идее использования замороженных активов России. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Министры иностранных дел стран Евросоюза на прошедшей в Люксембурге встрече обсудили планы использовать замороженные активы России для поддержки Украины. Об этом пишет Телеграф со ссылкой на источники. По данным издания, 7 стран ЕС и глава евродипломатии Кая Каллас одобрили стратегию использования замороженных средств России на сумму 210 миллиардов евро. Один из дипломатов сообщил, что Еврокомиссия согласилась разработать предложение, которое смягчило бы опасения Бельгии по поводу того, что ей придется нести основную юридическую ответственность за изъятие активов. Европейские лидеры на предстоящем заседании Евросовета будут требовать ужесточения санкций против России. Это поставит их в оппозицию президенту США Дональду Трампу, который заключил сделку о закупке дизеля с Москвой. Об этом пишет «Политика». По данным издания, лидеры ЕС планируют призвать к введению дополнительных санкций, направленных на снижение доходов Москвы от нефти. При этом Евросоюз также отвергает утверждение Трампа о достижении энергетического перемирия между Россией и Украиной, говорится в тексте заявления. По оценке политика, эти разногласия выявляют углубляющийся раскол по вопросу о том, как заставить Москву сесть за стол переговоров. Пока президент США хочет снизить цены на топливо в своей стране сотрудничеством с Россией, Европа настаивает на ограничении доходов Кремля как необходимом условии для переговоров, отмечается в материале.
0: Про автомобили.
2: В соцсетях начали появляться видео с демонстрацией технологии рисования фарами в китайских автомобилях. Работает все просто. На центральном экране машины есть виртуальная доска, на которой можно пальцем что-нибудь нарисовать. После сохранения система превращает рисунок в световую анимацию, а фары проецируют ее на дорогу или стену. На стены и дорожное покрытие машина может выводить и текстовые сообщения. Возможно ли широкое использование такой функции? В беседе с Авторадио порассуждал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.
3: Я с трудом себе представляю ситуацию, при которой нужно вводить на автомобиле какие-то изображения или какой-то текст. Поэтому какой в этом смысл практически? Я его не понимал раньше, когда такие решения появились еще на концепт-карах. Ну, на концепт-каре это понятно, ради интереса. А на серийных машинах тем более мне не совсем понятно. Можно, конечно, пофантазировать и представить себе наши дороги там через 10, 20 или 30 лет. Вопрос общения между беспилотными транспортными средствами с пешеходами, он все равно так или иначе стоит. Если на беспилотнике будут появляться понятные и, видимо, к тому времени

0: интерпретированные сообщения, тогда да. А для чего это нужно на автомобиле с живым водителем? Ну, только ради прикола.
1: Добавлю, среди других необычных функций в современных автомобилях можно отметить ароматерапию, ароматический климат-контроль или кодовый замок на двери. Официальный курс доллара сегодня 83 рубля 92 копейки. Официальный курс евро, установленный Центробанком, 94 рубля 4 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

кстати, есть среди наших слушателей, кто мечтает полетать на воздушном шаре, но цвет не указан. Мандаринового ли, бирюзового, может быть, или морской волны. Это уже на усмотрении нашего победителя. Я все к чему это веду? А к тому, что счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» на Авторадио. Ну, просто шагает по городам страны. У каждого из вас есть возможность присоединиться и исполнить свою заветную мечту. Тем более 29 октября это и случится в прямом эфире радио номер один в России. Меняйте гудки в мобильном на наш гимн. Делитесь своим желанием на нашем сайте. Может быть, вы хотите не просто на воздушном шаре полететь, а еще дальше, еще выше, в космос. Такая мечта тоже есть у нашего слушателя. Еще кто-то из вас мечтает о щенке Далматина. Прекрасные желания. Хотим еще больше, еще смелее, еще красивей. Присоединяйтесь. 29 октября у нас четвертый суперфинал. Это, между прочим, четверг. Понимаю, день рабочий у вас. Могли быть на него планы. Хотя какие? План один. Слушать Авторадио. Ждать нашего звонка, потому что мы очень хотим исполнить вашу мечту. И я, Олеся Соболева, в том числе, за каждого из вас переживаю как за себя. Может быть, у вас и правда такая мечта. Ух, посмотрим.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
5: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей, отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
6: Передать показания счетчика, оплатить газ, не выходя из дома, сделать это удобно. Поможет личный кабинет «Мой газ». А этой осенью еще и с возможностью получить на лицевой счет 1000 рублей от «Газпром Межрегионгаз Саратов». В октябре и ноябре передавайте показания и оплачивайте счета через сервис «Мой газ». И станьте участником акции «Личный кабинет. Выгодная привычка». Подробности на сайте sargc.ru.
7: Акция с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте sargc.ru. 16+.
8: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
9: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Кайм Неофета».
10: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос». 60-07-66. Саратов, Крымский проезд 3.
11: Торговый центр «Лазурный». Это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39, 36, 36.
14: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуется оператор плазменной резки 80 тысяч рублей. Маляр от 60 тысяч рублей. Главный сварщик от 160 тысяч рублей. Инженер по сварке от 100 тысяч рублей. Оформление по ТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45 77 77. 45-77-77. Завод нефтегазооборудования. Работает с лучшими.
15: «Газель-сервис». Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии.

0: случае и под заказ. Компьютерная диагностика, ремонт двигателей, ходовой части, электрики газелей, газонов и других автомобилей любой сложности. Газель Сервис. Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-917-207-67-32.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

0: Don't worry. Be happy.
1: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Единый перечень образовательного оборудования для школьных кабинетов впервые закрепили в новом стандарте среднего общего образования. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Особое внимание уделили естественным наукам. Например, для кабинетов физики предусмотрены лабораторные комплексы, приборы и телескоп. Старшеклассники начнут учиться по новому стандарту с 1 сентября 2027 года. Оснащать кабинеты будут постепенно. Школам дадут несколько лет для перехода к новым требованиям. Национальное фитнес-сообщество предложило ввести единые правила проверки пользовательских отзывов. Об этом пишет «Коммерсант». Анонимные сообщения хотят оставить доступными для чтения, но не учитывать в рейтингах организаций. Подтверждать личность авторов предлагают через госуслуги и банки. В сообществе считают, что это поможет бороться с отзывами от людей, которые не пользовались услугами клуба. Новости о том, как манул Тимофей в московском зоопарке, набирает вес к зиме, вызывают умиление и создают чувство общности. Так его популярность объяснила семейный психолог Радмила Стригунова в беседе с телеканалом 360. По ее словам, на фоне тревожной повестки история о зажировке симпатичного зверя позволяет расслабиться, а когда множество людей радуются одному и тому же, появляется ощущение единства. Психолог считает, что такие приятные эмоции особенно нужны тем, кто устал или испытывает стресс. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама. Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГРН 102-770-00-926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: Получите пенсию ВТБ по промокоду 13-я пенсия и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Заберите карту от «Дельфин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в «Альфа-страховании».
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: По субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Авторадио.

0: Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Криета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Нужны двери? Звони!
4: 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
6: А что, в меня нельзя влюбиться?
7: Что, если ты узнаешь, кто я?
8: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
9: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
10: Что, понравилось быть человеком?
7: Человеком быть больно.
9: 6+.
11: Есть матчи, которые стоит увидеть своими глазами. 12 и 13 октября в Саратове. Кубок Поволжья по адаптивному хоккею. 9 команд из разных городов России встретятся на одном льду. Приходи поболеть, поддержать и заряжать наших ребят. Кубок Поволжья. 12 и 13 октября. Саратов. Ждем вас на трибунах. 0+.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию.

0: Ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39, 36, 36.
2: Здравсити заботится о вас и открывает новые аптеки по адресам. Улица Большая Горная, 157 и проспект Энтузиастов, 57. Оформите бонусную карту «Здравсити Плюс» и получите 200 бонусов на первую покупку. Здравсити. Забота о здоровье начинается здесь.
3: Здравсити.
4: Подробности акции уточняйте у сотрудников аптек. Акция до конца 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8-84-52-73-86-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредиты и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
5: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Саратове 12 часов.
1: Новости.
3: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. Яндекс.Клауд предупредил о волне фишинга после атак на дата-центры. Все подробности далее.
1: Про главное.
3: Платформа Яндекс.Клауд предупредила о высоком риске мошенничества после сбоя в дата-центрах из-за атак украинских БПЛА. Как сообщили каналу RT в пресс-службе Яндекса, аферисты могут рассылать фишинговые письма от имени компании с предлогами вроде «данные повреждены, войдите для восстановления», «аккаунт заблокирован из-за сбоя», «компенсация за простой, укажите реквизиты» или «срочная миграция, откройте вложение». В Яндексе посоветовали пользователям проверять домен отправителя, не поддаваться на искусственную срочность, осторожно открывать вложения, не сообщать пароли или данные карт по почте. В Яндексе подчеркнули, что сотрудники службы поддержки никогда не запрашивают по почте пароли, коды двухфакторной аутентификации, реквизиты карт или удаленный доступ к устройствам.
1: Про дороги.
3: 1 700 000 000 получит Саратов на ремонт дорог в следующем году, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Он поручил направить средства не только на общегородские магистрали, но и на центральные дороги в частном секторе. Глава региона также потребовал от мэрии и ресурсоснабжающих организаций прекратить игнорировать график ремонта дорог, раскритиковал текущий подход к контролю за вскрышными работами, в том числе по их проведению сразу после ремонта асфальта.
1: Про изменения.
3: Мэр Саратова обсудил с комитетом муниципального контроля изменения в правила благоустройства города. Как рассказал Игорь Молчанов, предлагается усилить меры в части нанесения рекламы на тротуарах, предусматривается ответственность за движение транспорта по зеленым зонам и за отсутствие или ненормативное ограждение во время проведения вскрышных работ. Как только специалисты подготовят соответствующий проект, он будет представлен на рассмотрение депутатам Саратовской гордумы.
1: Про вакцинацию.
3: Более 19 миллионов россиян привились в рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре. Кампания по вакцинации в регионах продолжается. Специалисты отмечают, сделать прививку можно будет и в ноябре, и в январе, но лучше всего в начале эпидемического сезона. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила РИА Новости, что пик заболеваемости гриппом в России в текущем эпидемиологическом сезоне ожидается на новогодние праздники. Курс доллара на сегодня 83 рубля 91 копейка, курс евро 94 рубля 3 копейки.
1: Про погоду.
3: В Саратове сейчас 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет малооблачно и без осадков, температура 22 градуса. И к этому часу все. Анна Макарова, Авторадио Саратов.
4: Спонсор выпуска.

0: Магазин «Лотос-64». ИП «Малявский» Владислав Владимирович.
1: Авторские букеты из редких экзотических цветов. Компания «Лотос-64». Быстрая доставка цветов по Саратову и Энгельсу.
2: ИП «Малявский», ВВ, ОГРН, 312-644-921-400-013.
3: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. «Авторадио». Номер один.

Давайте мы тоже дальше исследуем эту рабочую пятидневку, но не чудо ли? Тем более, что про нас снова, ну, откровения появились. Говорят, что мы увлеклись дум-джобингом. Это значит, что бесконечно мы листаем вакансии, рассылаем резюме и даже не собираемся менять работу. Ух, какие мы с вами интересные все-таки личности на работе. Ищем новую работу, но ничего не собираемся менять. И не будем. Авторадио, делайте громче. Олеся Соболева, микрофона.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Боливар представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер Эволют iJoy и гибрид Эволют iSpace. Получите дополнительную выгоду по программе Trade-in. Пройдите тест-драйв по адресу Саратов, Большая Сеченская, 4. Звоните 69-70-11.
4: Реклама по данным ООО «Автостат». Подробности, сроки акции в отделе продаж ООО «Боливар» или на сайте evolut-boulevard.ru. Не оферта.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецназ». 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
7: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
8: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.
9: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом64.ру».
10: Акции действуют до конца года.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39-36-36.
13: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в «Росбанкрот». 8-84-52-73-86-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Группа «Комната культуры» и Женя Трофимов.
15: Тянутся города, и я в каждом из них бывал.
14: 21 октября. Ледовый дворец спорта «Кристалл». Музыка, которую нужно слушать вживую. Справки по телефону 77-42-11. Категория 12+.
16: Саженцы плодовых деревьев в эко-упаковке от питомника растений «Сандаловый слон». Огромный выбор. Более 150 сортов саженцев. Гарантия на сорта и отличная приживаемость. Обрезка деревьев и

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Россия направила НАТО предупреждение о неприемлемости угроз отрезать Калининградскую область от остальной территории страны. Об этом Интерфаксу сообщил замглавы МИД Александр Грушко. По его словам, послание призвано предотвратить дальнейшую эскалацию. Генсек НАТО Марк Рютте ранее подтвердил получение документа. В нем Москва заявила о готовности использовать весь имеющийся арсенал для защиты своей территории. При этом глава военного комитета Альянса Джузеппе Каво Драгоне заявил, что НАТО не планирует блокаду Калининграда. Деньги, внесенные для погашения кредитной карты, могут списать в счет налоговой задолженности. Об этом пишет «Известия». Как пояснили в Федеральной налоговой службе, при недостатке средств взыскание налогов имеет приоритет перед кредитным платежом. В результате у заемщика может возникнуть просрочка, а вместе с ней штрафы и ухудшение кредитной истории. В Беларуси осветили икону, созданную искусственным интеллектом. На ней изображен святой Карло Акутис, сообщает портал katholik.life. Икону установили в костеле святой Марии Магдалины в Новолукомле. На днях ее благословил местный архиепископ. 15-летний Карло Акутис создал сайт о религиозных чудесах. Он умер от лейкемии в 2006 году, а к лику святых католическая церковь причислила его в 2025. Сегодня его считают покровителем молодежи и интернета, а также называют киберапостолом. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
10: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
11: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
12: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
13: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
14: О, Озонбанк. Счет ежедневный доход. Накопительный счет, предоставляемый клиентам с функционалом банковский сервис. Начисление процентов на остаток денежных средств, размещенных на счете ежедневный доход, осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Подробнее об условиях счета ежедневный доход на озон.ру/index/products.
15: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхолос. Кашель, насморк – не вопрос.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+. Авторадио.

0: Реклама. Все варианты забора в Барко. Профнастил, штакетник и 3D-сетка. Барко. 754-100.
1: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове. 69-79-67.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
4: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
5: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-301 от 11 сентября 2025 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
8: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
9: Мам, я хочу отметить свой день рождения с друзьями в Айда-парке.
10: Отличная идея, сынок. Уже звоню. 683535. Айда-парк. Лучший друг детства. ТК «Мой новый».
11: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39-36-36.
14: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
15: Доставим новый или подержанный автомобиль любой марки от 10 дней. Компания «Все автомобили мира» Саратов Аэропорт 60. Подробнее на сайте всеавто64.ру.
16: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей и 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25-50-50. Круглосуточно.
0: Реклама на авто.

Реклама. Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: уже 100 лет «Мурзилка» рассказывает о путешествиях и открытиях, истории и культуре.
1: Развлекает играми и самоделками, кроссвордами и головоломками. Проводит конкурсы и дарит подарки для всей семьи.
2: «Мурзилка», верни, друга нет. Журнал «Мурзилка» с нами 100 лет.
1: Подписка в любом почтовом отделении и на сайте журнала.
3: Категория 6+.
4: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
5: ОККО представляет.
6: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
7: Простые военные учения.
5: Главный сериал года в ОККО.
8: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
5: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
10: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
11: Пароль
12: ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч. До 72 тысяч рублей.

0: Реклама. Боливар представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер Эволют iJoy и гибрид Эволют iSpace. Получите дополнительную выгоду по программе Trade-in. Пройдите тест-драйв по адресу Саратов, Большая Сеченская, 4. Звоните 69-70-11.
1: Реклама по данным ООО «Автостат». Подробности, сроки акции в отделе продаж ООО «Боливар» или на сайте evolut-boulevard.ru. Не оферта.
2: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
3: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
4: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
5: ООо «Элвис Каюм Неофета».
6: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Ждем вас в «Автомир Саратов» по улице Аэропорт 30, телефон 73-86-71. Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена 93-48-58.
9: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. У Taxcom есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей, отчетность госорганы, электронные документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Taxcom. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
10: Передать показания счетчика, оплатить газ, не выходя из дома, сделать это удобно. Поможет личный кабинет «Мой газ». А этой осенью еще и с возможностью получить на лицевой счет 1000 рублей от «Газпром Межрегионгаз Саратов». В октябре и ноябре передавайте показания и оплачивайте счета через сервис «Мой газ». И станьте участником акции «Личный кабинет. Выгодная привычка». Подробности на сайте sargc.ru.
11: Акции с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте sargc.ru. 16+.
12: Пропал интернет, а вместе с ними клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39-36-36.
14: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуется оператор плазменной резки 80 тысяч рублей. Маляр от 60 тысяч рублей. Главный сварщик от 160 тысяч рублей. Инженер по сварке от 100 тысяч рублей. Оформление ПТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45 77 77. 45 77 77. Завод нефтегазооборудования. Работай с лучшими.
15: Газель сервис. Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей, ходовой части, электрики газелей, газонов и других автомобилей любой сложности. Газель сервис. Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-917-207-67-32.
16: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Масло сливочное «Крестьянская Белая Долина». 72,5% жирности. 180 граммов. 169 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
17: Реклама на Авторадио.
18: 39-36-36.
19: Музыка.

0: Реклама. Металлочерепица Барко. Все цвета и покрытия. От недорогой до эксклюзивной. Качество ГОСТ. Барко. 754-100.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45 45 46.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Ждем вас в «Автомир Саратов» по улице Аэропорт 30. Телефон 73 86 71.
6: Нужны двери?

0: звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове. 69-79-67.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39, 36, 36.
6: Ставь скорее водосток, он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни, в компанию «Металл Профиль» ты зайди. Песчано-Омёцкая, 41. Только сейчас в компании «Металл Профиль» скидка 30% на водосточные системы.
7: Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Фарамина Фриз» при покупке от 35 тысяч рублей.
8: «Здравсити» заботится о вас и открывает новые аптеки по адресам. Улица Большая Горная, 157 и проспект Энтузиастов, 57. Оформите бонусную карту «Здравсити Плюс» и получите 200 бонусов на первую покупку. «Здравсити» – забота о здоровье начинается здесь.
9: «Здравсити».
10: Подробности акции уточняйте у сотрудников аптек. Акция до конца 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
11: Реклама на авто.

Вала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: этих дат.
1: Радиоканал Авторадио Саратов.
2: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
3: В Саратове 14 часов.
1: Новости.
4: В студии Авторадио Саратов Анна Макарова. Здравствуйте. Вначале о главном. Новак заверил, что экспорт дизеля не навредит внутреннему рынку России.
1: Про главное.
4: Внутренний топливный рынок России не пострадает от начала экспорта российского дизеля за рубеж. Топлива будет достаточно. Об этом, как пишут «Известия», заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, экспортные возможности появились благодаря тому, что мощности российских НПЗ значительно превышают внутренние потребности. В интервью информационной службе «Вести» Новак заявил о росте цен на дизельное топливо в мире почти в два раза и отметил, что начало поставок из России уже позволило частично сбалансировать мировой спрос и предложение, спровоцировав рыночную коррекцию и снижение мировых цен на дизтопливо примерно на 5-6%. В конце прошлой недели президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизтоплива на американские мировые рынки.
1: Про аварии.
4: Два человека пострадали в сегодняшней аварии с участием общественного транспорта в Саратове. В 7:30 утра в заводском районе на проспекте Энтузиастов у дома номер 61 столкнулись автобус 18А и автомобиль «Лада Гранта». Как сообщает РБК, в результате ДТП 22-летнего водителя легковушки госпитализировала реанимационная бригада областной службы спасения. Также медики скорой помощи доставили в больницу 19-летнюю пассажирку автобуса.
1: Про увольнение.
4: Работодатели России перестали удерживать увольняющихся сотрудников. Издание «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Суперджоб» пишет, несколько лет подряд рынок труда сталкивался с высокой текучкой персонала из-за роста числа доступных вакансий. В результате в 2024 году четверть организаций пытались удерживать сотрудников с помощью новых предложений. В 2026-м сохранять сотрудников, улучшая им условия, готовы только 17% компаний.
1: Про спорт.
4: Гандболисты из ГАУ «Саратов» сегодня проведут домашний матч в рамках турнира «Олимбет Суперлиг».

0: Лига. На площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Протон-Арена» наша команда примет соперника из столицы – клуб «Моур Академия». Игра стартует в 7 вечера. Вход для всех болельщиков будет свободный. Возрастные ограничения 0+. Курс доллара на сегодня 83 рубля 91 копейка. Курс евро 94 рубля 3 копейки.
1: Про погоду.
0: В Саратове сейчас 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, ночью температура опустится до 14 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков, 20 градусов. И к этому часу все. Анна Макарова, Авторадио Саратов.
2: Спонсор выпуска – магазин «Лотос-64». ИП Малявский Владислав Владимирович.
3: Почему я покупаю цветы в «Лотос-64»? Да потому что это честная компания, цены не завышены. Всегда свежие цветы, большой ассортимент и вежливые флористы.
4: «Лотос-64». Проверено временем. Доверять можно. Ищите нас в городе Энгельсе и Саратове.
5: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. «Авторадио». Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете, Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря. Легко. Побывать на Северном полюсе. Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
1: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый. Суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
1: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5.

0: ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег! Счастливый сезон! Четвертый суперфинал 29 октября на Авторадио 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики, высокотехнологичное оборудование экспертного класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии. Когда домой можно, сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе. 8 845 3 56 48 08.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само. Проспект Строителей 12.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39, 36, 36.
8: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в «Росбанкрот». 8-84-52-73-86-86. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Группа «Комната культуры» и Женя Трофимов.
10: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
9: 21 октября. Ледовый дворец спорта «Кристалл». Музыка, которую нужно слушать вживую. Справки по телефону 77-42-11. Категория 12+.
11: Бесплатная доставка цветов по Саратову и Энгельсу.
12: Город цветов, здравствуйте.
11: 25-50-50. Круглосуточно.
13: И доложено свидетельство 64 номер 00-2-28-139 от 17 января 2008 года.
14: Саженцы плодовых деревьев в эко-упаковке от питомника растений «Сандаловый слон». Огромный выбор. Более 150 сортов саженцев. Гарантия на сорта и отличная приживаемость. Обрезка деревьев и уход за садами. Мы поможем создать сад вашей мечты. «Сандаловый слон». Энгельс. 46-06-60.
0: Реклама на авто.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Яндекс продолжает устранять последствия атак на дата-центры. На вопрос возможных компенсаций пользователям обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, говорить о конкретных мерах возмещения ущерба пока рано. Повреждения инфраструктуры привели к перебоям в работе сервисов, в том числе при заказе такси.

0: При этом в компании заверили, что деньги клиентов Яндекс.Пэй находятся в безопасности, несмотря на технический сбой. Часть пользователей уже вновь получила возможность совершать платежи и переводы. Кроме этого, в Яндекс.Клауд до конца октября бесплатными будут все сервисы во всех российских зонах доступности, а в Яндекс.360 не будут списываться средства за инструменты виртуального офиса. Юридические документы, подготовленные нейросетями, требуют профессиональной проверки. Об этом МК.ру рассказал юрист Иван Соловьев. По его словам, ИИ может ошибаться и ссылаться на несуществующие судебные решения. Эксперты также отмечают риски при подборе персонала. Боты способны отсеивать подходящих кандидатов из-за слишком жестких настроек. А психолог Анастасия Климченко предостерегает от решения личных проблем с нейросетью, особенно подростков. По ее мнению, ИИ может быть лишь вспомогательным инструментом. В Подмосковье построят туристический комплекс с ледовой ареной, теннисными кортами и горнолыжным склоном с искусственным покрытием. Об этом пишет газета «Метро». Он расположится недалеко от русского водохранилища, в 122 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе. Проект предусматривает 4 и профинансирует по программе льготного кредитования туристической инфраструктуры. Открытие планируют на конец 2027 года. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+. Пароль.
5: ВТБ для бизнеса.
0: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
0: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами Айкон. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
8: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.

0: таких расчетливых. Заберите карту от «Эльсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОКЛС Трейд, ОГРН, 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
2: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные

0: Разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти.
6: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
5: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
7: Авторадио.

0: Реклама.
1: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
3: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
5: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
6: Нужна вентиляция? В «Полипрофиле» расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. «Полипрофиль». 45-45-46.
7: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-400.
8: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
9: Доставим новый или подержанный автомобиль любой марки от 10 дней. Компания «Все автомобили мира» Саратов Аэропорт 60. Подробнее на сайте всеавто64.ру.
10: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
12: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Выходные с семьей в Айдапарке.
3: Здорово!
2: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
4: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
5: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
4: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо-юдо. В кино с 22 октября.
6: Опа. 6+.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
9: Реклама на Авторадио.
10: 39, 36, 36.
11: Музыка

0: Реклама. В новом Jacta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
1: Зимой всегда кстати. Шины Viatti Nordica 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Viatti. Всегда кстати.
2: ОККО представляет.
3: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.

0: премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
1: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии Пао Банк ПСБ.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Российские туристы задыхаются в Малайзии из-за сильного смога. Об этом подробнее через секунду.

0: Министерство энергетики США ввело режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме региона PJM, охватившего 13 штатов и Вашингтон. Причиной стал резкий рост спроса на электроэнергию, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст приказа. Документ подписал американский министр энергетики Крис Райт. ЧС объявлено в связи с нехваткой электроэнергии или мощности для ее производства и передачи. Добавлю, PJM – это региональный системный оператор энергосистемы в стране. Он отвечает за передачу и оптовый рынок электроэнергии. Ранее ураган обрушился на штаты. Жертвами стихии стали как минимум 2 человека. Без света остались более 900 тысяч потребителей.
1: Про штрафы.
0: Водители в Мариэл рассказали о необычном способе фиксации нарушений на дорогах республики. По их словам, на трассах появились автомобили с камерами, установленными на заднем бампере, которые собирают штрафы. По словам автомобилистов, такие машины едут намного медленнее разрешенной скорости, и из-за чего другие участники дорожного движения вынуждены идти на обгон. Как только кто-то обгоняет, такой тихоход камеры фиксирует нарушение. После этого автомобилистам приходят штрафы, в том числе за непристегнутый ремень или нарушение правил обгона. Эту ситуацию для Авторадио прокомментировал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
2: Понятно, что эта камера в первую очередь работает на скоростной режим, но видите, для меня тоже неожиданно, что она еще что-то обнаруживает, значит, она там как-то расположена в верхней части автомобиля, где может увидеть ремень там и прочее. Это общепринятая мировая практика на самом деле. Понятно, что актуальность падает, но там, где у нас, видимо, какие-то большие участки, на которых нет камер фото-видеофиксации, ведь появление таких устройств, оно рандомно, и предупредить водителей об этом невозможно.
0: Водители считают, что медленное движение оборудованных камерами машин создает условия, при которых другие участники дорожного движения чаще совершают запрещенные маневры.
1: Про автомобили.
0: Автомобили марок Kia, Hyundai, Geely, BMW и Toyota чаще всего эвакуировали за нарушение правил стоянки и парковки с начала года. Об этом ТАСС рассказали в компании «Администратор московского парковочного пространства». Всего с начала года на специализированной стоянке отправили 215 тысяч авто. Почти 17 тысяч машин эвакуировали повторно. Неправильно припаркованные автомобили убирают с улиц столицы, чтобы они не мешали движению и не создавали угрозу ДТП. Официальный курс доллара сегодня 83 рубля 92 копейки. Курс евро 94 рубля 4 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

эффектом бабочки не объяснишь ту легкую грустинку, когда проходишь мимо летних веранд ресторанов, а они постепенно сворачиваются. Да, друзья, осень в стране, и мы дарим вам тепло в виде самой любимой музыки на Авторадио. Ей снова и снова беспрерывно наслаждаемся. Меня зовут Денис Левашов. Приветствую вас в этот отличный, пусть и осенний вторник. Желаю вам великолепного дня на Авторадио и, конечно, крепкого иммунитета. Это важно.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева, 72, Энгельс, Тельмана, 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной». Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
5: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос». 60-07-66. Саратов, Крымский проезд 3.
6: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25-11-33.
7: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и...

0: прочно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36.
3: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуется оператор плазменной резки 80 тысяч рублей. Маляр от 60 тысяч рублей. Главный сварщик от 160 тысяч рублей. Инженер по сварке от 100 тысяч рублей. Оформление по ТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45 77 77. 45-77-77. Завод нефтегазооборудования. Работай с лучшими.
4: Решиться сложно.
3: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В Забайкальском крае предлагают запретить продажу электронных сигарет рядом с детскими лагерями, спортивными объектами, местами отдыха и социальными учреждениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое Заксобрание. Профильный комитет уже поддержал законопроект. Теперь его планируют рассмотреть на пленарном заседании сразу в двух чтениях. Если документ примут, ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года. Курьерская доставка, комплектация заказов и работа в общепите могут стать дополнительными заработком при основной занятости. Об этом News.ru рассказывает.

0: сказала юрист Яна Масс. Тем, кто легко общается с людьми, она предлагает рассмотреть работу консультантом, промоутером или официантом. Среди других вариантов – колл-центры и поддержка пользователей. Эксперт советует учитывать не только оплату, но и совместимость задания с привычным графиком. До начала работы важно письменно закрепить обязанности, сроки и порядок расчета. Хранить важные данные только в облаке рискованно, сообщается на сайте «Аргументы и факты». IT-эксперт Эльдар Муртазин в беседе с изданием посоветовал сохранять копии на собственных физических носителях, а облачное хранилище использовать как дополнительный резерв. По словам эксперта, файлы в облаке находятся на чужих серверах, которые пользователь не контролирует. Нарушение их работы может привести к безвозвратной потере важной информации. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: «История моей машины» – раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
7: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
8: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
9: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Феликс» и «Феликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Феликс» и «Феликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
12: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
13: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
14: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
15: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
16: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
17: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
18: Зима жертву ждет, девицу невинную.
19: Чтобы спасти сказку,
20: отступишь, тьма заберет всех, кого любишь.
19: Нужно поверить в чудо. Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, «Морозко» в кино с 22 октября. 6+.
21: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». 5-й сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в 5-м сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
22: Авторадио.

Реклама. Все варианты забора в Барко. Профнастил, штакетник и 3D-сетка. Барко. 754-100.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
3: Стоп! 2 миллиона 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
4: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
5: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39-36-36.
8: Весна – время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45 45 46.

0: Здравсити заботится о вас и открывает новые аптеки по адресам: улица Большая Горная, 157, и проспект Энтузиастов, 57. Оформите бонусную карту Здравсити Плюс и получите 200 бонусов на первую покупку. Здравсити, забота о здоровье начинается здесь.
1: Здравсити.
2: Подробности акции уточняйте у сотрудников аптек. Акция до конца 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
4: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в «Росбанкрот». 8 84 52 73 86 86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Реклама.
1: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
2: Да ладно?
1: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
2: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.

0: Дизикоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру.
7: 18+.
8: У каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо».
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14-81-11-2015 года. Подробнее об акции и программе «Сбер. Спасибо» и мобильном приложении на Сбербанк.ру. Москва, 6+.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Доплату за перевозку детей в такси хотят отменить. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Минтранс готовит законопроект, который должен отменить дополнительную плату за детский тариф такси. Об этом глава ведомства Андрей Никитин сообщил на встрече с Владимиром Путиным, передают «Известия». По словам министра, документ планируют внести в Госдуму до конца года. Сейчас ведомство прорабатывает механизм, при котором поездка с ребенком не должна становиться дороже только из-за выбора детского тарифа. Никитин также сообщил, что Минтранс меняет требования к транспортной инфраструктуре для пассажиров с детьми. В частности, речь идет об игровых зонах и комнатах матери и ребенка на транспортных объектах.
3: Про автомобили.
2: Если страховая компания задерживает выплату или ремонт по ОСАГО, то автомобилист может потребовать не только сам

0: Приятный бонус, штраф 50%. Что за порядок действий? Необходимо предъявить претензию. Если сумма до 500 тысяч рублей и претензия не удовлетворена, то необходимо обратиться к финансовому уполномоченному. И дальше в суд, если сумма по КАСКО превышает 500 тысяч рублей, то сразу мы обращаемся в суд за взысканием страхового возмещения всех штрафных санкций и неустоек.
1: Если речь идет об ОСАГО и страховая компания после претензии не решает вопрос, то автомобилист также может обратиться к финансовому уполномоченному. Сделать это можно через его официальный сайт.
2: Про школу.
1: В российских школах появится единый стандарт оснащения учебных кабинетов. Новые требования начнут действовать с сентября следующего года. Об этом РИА Новости сообщили в Минпросвещение. Впервые установят обязательный перечень оборудования. Особое внимание уделят кабинетам физики, математики и основ безопасности. Например, для уроков физики предусмотрят лабораторные столы, оборудование для опытов и телескопы. На занятиях по основам безопасности появятся учебные материалы по беспилотникам и макеты автоматов. Новые требования будут вводить постепенно в течение нескольких лет.
2: Про цены.
1: Россияне стали реже путешествовать. По данным аналитиков, минувшим летом количество купленных туристических услуг на одного путешественника сократилось на 2,5%, а гостиничных на 3%. При этом расходы продолжают расти из-за подорожания билетов и других услуг. Средняя стоимость авиабилета этим летом достигла 22 тысяч рублей. Это на 11,5% больше, чем в прошлом году. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 83 рубля 92 копейки, курс европейской валюты 94 рубля 4 копейки. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

Этот грустный дэнс Артика и Асти сегодня может кому-то поднять настроение на нереальный уровень. Говорю сейчас о тех, кто принимает участие в нашей самой щедрой игре «Много денег». Мы вплотную к ней подобрались, так что пора подготовить телефоны. Мы на Авторадио начинаем розыгрыш денег. Внимание!

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: В студии сейчас Денис Левашов. Всем привет. Готов взять на себя ответственность и передать кому-то банк нашей игры. В нем прямо сейчас 7000 рублей. И в случае победы исхода нашего такого исходного и победного исхода, вот, правильно так сказать, наш генеральный партнер Озонбанк удвоит эту сумму, так что можно с легкостью пополнить свой кошелек на 14 тысяч. Ну а пока вы готовитесь, напомню, что на Авторадио в самом разгаре 13-й счастливый сезон игры «Много денег», и мы в ней разыгрываем, конечно же, не только денежные призы, а также исполняем мечты наших слушателей. 29 октября состоится очередной 4-й суперфинал, в котором мы определим счастливчика, чья мечта за наш счет станет настоящей реальностью. Кстати, желания у наших слушателей самые разные. Кто-то мечтает устроить шикарную свадьбу, кому-то жизненно необходимо погулять по Антарктиде в компании пингвинов, а кто-то желает, как Баба-Яга, жить в своей избушке в лесу. Ну, мечты понятны. Главный вопрос, чего хотите вы? Мы можем это исполнить, ведь для Авторадио нет ничего невозможного. И чтобы присоединиться к игре, ничего сложного делать не нужно. Нужно просто зайти на сайт авторадио.ру, заменить гудок мобильника на гимн Авторадио и, конечно, рассказать о своей мечте. И на этом все. Потом останется только по такой ежедневной традиции слушать эфир и поближе к себе держать телефон. Так что заходите на сайт. Мы же пока всей страной перейдем к игровой части нашего розыгрыша. И начинаем мы эту часть, как всегда, с остановки авторадио-рулетки. Прямо сейчас это я сделаю. Ага, сделано. И с нами в этом часе играет Любовь из Омской области. И она мечтает о том, чтобы приобрести квартиру для дочери. Вот такая мечта есть у Любови. И это прекрасная мечта, такая материнская, прямо скажу. Ну что, давайте звонить Любови. Для этого нам нужно проверить, есть ли у нас связь. Конечно, она у нас будет, а иначе как. Ну а теперь тишина, и будем дозваниваться до Любови в Омскую область. Так, напоминаю, если мы сейчас... Да, мы услышали тот самый гимн на Авторадио. 3000 рублей уже гарантированно Любовь получила. А если ответит сейчас на звонок и назовет песню, которая звучала, напомню, это Артик Асти, да, «Грустный дэнс», поэтому... Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Меня зовут Денис Левашов, это Авторадио, это игра «Много денег», мы до вас дозвонились. Любовь.
2: Да ладно.
1: Да, здравствуйте. Мы услышали гимн Авторадио, вы уже гарантированно 3000 рублей получаете, но если прямо сейчас назовете песню, которая буквально минуту назад звучала в нашем эфире, то сорвете банк, а он ни много ни мало, 7000 рублей. Можете назвать песню?
2: Черт побери. Нет, не смогу назвать песню. Я как раз из-за руля. Потому что шла домой пешком.
1: А, то есть, если бы вы где-то в какой-то пробке, да, задержались, то, возможно, вы услышали бы эту песню.
2: Может быть, я бы услышала, да, да. Ну, нет, я даже, мне какая-то музыка стоит в голове, даже сейчас нет. Может быть, я где-то слышала.
1: Ну, Любовь. В любом случае, вы честная, да, вы признались, что не слышали песню. Это, за это вам честь и хвала, и я вам хочу сказать, что 3000 от Авторадио точно ваши, и наш партнер Озонбанк удваивает эту сумму. Теперь выигрыш составит 6000 рублей, если вы будете получать его на Озон-карту. Что могу для всех сказать, друзья, да? У нас розыгрыш продолжается, и вот то, что Любовь сейчас, да, выиграла всего 3000 рублей, умноженные на 2, она продолжает надеяться на то, что 29 октября в суперфинале, в 4-м суперфинале, она тоже будет принимать участие и сможет свою мечту вот о покупке квартиры дочери своей воплотить в реальность. У нас еще скажу, что до конца года будет еще один финал, то есть 5-й. А затем, перед новогодними праздниками, генеральный партнер игры Озонбанк от своего имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя. И удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам, конечно же, поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Обязательно заходите, регистрируйтесь, принимайте участие. Ну а мне осталось только одно. Да, мне осталось только одно сказать о том, что у нас с вами в банке 9000 рублей, и запустить авторадиорулетку. Авторадиорулетка запущена, значит, все, игра продолжается. Желаю вам в ней удачи.
0: Много денег. счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Местами затруднения и пробки в 4 балла показывают Яндекс.Карты в эту минуту в Саратове. В эфире «Автомонитор». Продолжаем знакомить вас с дорожной обстановкой. Сложнее всего с проездом сейчас на Чапаева от Рабочей до Большой Казачьей, а также на Усть-Курдюмском шоссе от Столыпина до Дудаковской. Осложнено движение на Большой Казачьей от улицы Рахова до Университетской. Тормозит транспорт на Новоузенска от второго детского проезда до Большой Садовой. Стопорится поток машин на Орджоникидзе и Чернышевского от остановки Гургаз до Валовой. Плотно сейчас и в Энгельсе на Лесозаводской от улицы Короткой в сторону Саратовского моста. Пока это все о дорожных заторах в городе на Авторадио 102.1 FM. Я, Владимир Воротников, продолжаю следить за ситуацией на дорогах. Следующий «Автомонитор» уже через час. Оставайтесь с нами.
0: «Автомонитор» Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Elvis KM» «Неофета».
2: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
6: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
7: Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
8: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
9: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 1 миллиона 633 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39-36-36.
13: «Газель-сервис». Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей, ходовой части, электрики «Газелей», газонов и других автомобилей любой сложности. «Газель-сервис». Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-917-207-67-32.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
14: Музыка

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Большинство функций умного дома с Алисой восстановили. Об этом Коммерсанту сообщили в Яндексе. Пользователи снова могут управлять освещением, регулировать температуру и пользоваться ИИ-камерой. Некоторые ограничения сохраняются. Статусы колонок могут обновляться с задержкой, а облачные сценарии запускаться с опозданием или не срабатывать. История событий и показаний датчиков пока недоступна. Перебои начались 9 октября после атаки беспилотников на дата-центры компании. Если в аварии виноваты оба водителя, это еще не повод отказываться от страхового возмещения. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Участники рынка страхования рассказали изданию, что выплату рассчитывают с учетом степени вины, установленной судом. Но осложнить получение денег могут действия самого клиента. Например, срочный ремонт после происшествия. Если работы необходимы, чтобы не допустить дальнейшего ущерба, эксперты советуют сначала согласовать их со страховой компанией. Все больше российских пенсионеров уезжают зимовать во Вьетнам, пишет «Вечерняя Москва». Среди них жители Москвы, Новосибирска, Иркутска и Тюмени.

0: По оценке эксперта по туризму Николая Мельника, бюджетное жилье в Нячанге можно снять за 15 тысяч рублей в месяц, а более комфортный отель примерно за 30 тысяч. Перелет туда и обратно при покупке заранее обойдется в 40-50 тысяч рублей. Питание и другие повседневные расходы оплачиваются отдельно. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ОК Элэстрит, ОГРН, 116774678071, город Москва.
4: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду 13-я пенсия и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей, липидограмма от 590, витамин D и ферритин от 890 рублей. Хеликс и Хеликс Лайт – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
7: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
8: Мне с гусем.
7: Так они все с гусем.
8: Так я все и возьму.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
10: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
11: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зивер, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
12: Авторадио.

0: Реклама.
1: Лазерное 4D-омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. 45-45-46.
3: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове. 69-79-67.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
7: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена. 93-48-58.
10: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
11: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
12: Мам, я хочу отметить свой день рождения с друзьями в Айда-парке.
13: Отличная идея, сынок. Уже звони. 683535. Айда-парк. Лучший друг детства. ТК «Мой новый».
14: Торговый центр «Лазурный». Это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39, 36, 36.
17: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в «Росбанкрот». 8 84 52 73 86 86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Саженцы плодовых деревьев в эко-упаковке от питомника растений «Сандаловый слон». Огромный выбор, более 150 сортов саженцев, гарантия на сорта и отличная приживаемость, обрезка деревьев и уход за садами. Мы поможем создать сад вашей мечты. «Сандаловый слон». Энгельс. 46 06 60.
0: Реклама на Авторадио.
19: 39 36 36.
0: Музыка

0: Рекламно-информационная программа. Про путешествия.
1: Если вы думаете, что дешево путешествовать на поезде можно, только покупая билет на верхние полки в плацкарте за месяц до отправления, то вы просто не заглядывали в вагон.

0: спорта. Ведомство запустило его в 2019 году. В текущем акция приурочена к 215-летию Росстата, поэтому и продлится она 215 часов, до 22 октября включительно. Проводится тестирование школьников и взрослых в онлайн-формате. Статистический диктант позволяет проверить знания по теории вероятности и статистике, логику и умение работать с данными. Курс доллара на сегодня 83 рубля 91 копейка. Курс евро 94 рубля 3 копейки.
1: Про погоду.
0: Сейчас в Саратове 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, ночью температура опустится до 14 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков, 20 градусов. И к этому часу все новости. Служба информации Авторадио Саратов.
2: Спонсор выпуска – магазин «Лотос-64». ИП «Малявский» Владислав Владимирович.
3: Авторские букеты из редких экзотических цветов. Компания «Лотос-64». Быстрая доставка цветов по Сарату и Энгельсу.
4: ИП «Малявский» ВВ ОГРН 312-644-921-400-013.
1: Авторадио. Номер один в России.

ты? Откровенно провокационный вопрос. Не спешите на него отвечать. Есть разные техники борьбы с провокацией. Например, задать ответный неожиданный вопрос. Вот такой, например. А вы воровали в детстве? Оппонент в замешательстве, вы на коне. Только обратите внимание, с начальником так лучше не разговаривать. Безопаснее, конечно, слушать музыку авторадио. Этим мы продолжаем заниматься. Меня зовут Денис Левашов. Отправляю вам пожелание легкой, наилегчайшей недели.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро. А именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне. В фоне на гимн Авторадио поделитесь вашей мечтой, и 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк».
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка, а затем забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе Озон можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Авторадио. Автомонитор.
5: 15 минут 5 в Саратове, пробки 4 балла к этой минуте и затруднения лишь местами фиксирует сервис Яндекс.Карты. Остается напряженная обстановка на улице Рахова от Большой Казачьей до Советской, а также на Танкистов и Астраханской от Первой Садовой до Московской. Снижена скорость потока машин на Советской и Астраханской от Чапаева до Московской. Не торопится на Вузенской, на участке от Второго Детского проезда до Большой Садовой. Стоят в заторе автомобили на Чернышевского от Верхней до Валовой, а также на Чапаева от Шелковичной до Соколовой. Пробка сейчас и в центре. На Мичурино от Московской до Чапаева по-прежнему сохраняется затор в Энгисе на Лесозаводской от Короткой в сторону Саратовского моста. Пока это вся информация к данной минуте. Будьте аккуратны за рулем. Я Владимир Воротников. Расскажу вам о новых заторах уже через час. Авторадио Саратов, 102.1 FM.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Боливар представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер Evolute iJoy и гибрид Evolute iSpace. Получите дополнительную выгоду по программе Trade-in. Пройдите тест-драйв по адресу Саратов, Большая Сеченская, 4. Звоните 69-70-11.
6: Реклама по данным ООО «Автостат». Подробности, сроки акции в отделе продаж ООО «Боливар» или на сайте evolute-boulevard.ru. Не оферта.
7: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и

0: Помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. После удара. Решаем все после ДТП.
1: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
2: Получите электронную подпись в УЦ Таксском со скидкой 50%. У Такском есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Таксском. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
3: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стенет Т4L. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене. От 1 миллиона 633 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Передать показания счетчика, оплатить газ, не выходя из дома, сделать это удобно поможет личный кабинет «Мой газ». А этой осенью еще и с возможностью получить на лицевой счет 1000 рублей от «Газпром Межрегионгаз Саратов». В октябре и ноябре передавайте показания и оплачивайте счета через сервис «Мой газ» и станьте участником акции «Личный кабинет. Выгодная привычка». Подробности на сайте sargc.ru.
5: Акция с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте sargc.ru. 16+.
6: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
9: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуется оператор плазменной резки 80 тысяч рублей. Маляр от 60 тысяч рублей. Главный сварщик от 160 тысяч рублей. Инженер по сварке от 100 тысяч рублей. Оформление ПТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45 77 77. 45 77 77. Завод нефтегазооборудования. Работает с лучшими.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Фарш по-домашнему. Слово мясника. 400 граммов. 154 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
11: Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Нидерланды отказали в визах российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Об этом сообщила Федерация гимнастики России. Спортсменки планировали выступить на чемпионате мира в Роттердаме с 17 по 25 октября. Там разыграют путевки на Олимпиаду 28 года. Федерация назвала отказ дискриминацией и намерена обратиться в международные спортивные организации. А Олимпийский комитет России попросит лишить турнир статуса олимпийского отбора, заявил Михаил Дегтярев. Еще 5 российских гимнастов пока ожидают выдачи виз. Москва лидирует среди российских городов по оценке карьерных перспектив местными жителями. По данным опроса «Суперджоп» для РИА Новости, 66% работающих и ищущих работу москвичей считают столицу лучшим местом для роста в должности и доходах. В Казани и Петербурге такого мнения придерживаются по 49% опрошенных. Далее идут Тюмень и Екатеринбург. Самые низкие оценки у Ульяновска. Лишь 14% жителей видят в своем городе хорошие карьерные возможности. Регулярная уборка дома во время беременности связана с меньшим риском задержек развития у ребенка. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на исследование. У женщин, которые чаще пылесосили и проветривали постельные принадлежности, дети реже испытывали трудности с общением и моторикой. Возможно объяснение – снижение контакта с аллергенами и вредными веществами в пыли. Однако исследование не доказало, что именно уборка улучшает развитие детей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: таких расчетливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Еламед. Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИН-771-204-0126. УГН-102-770-0926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
5: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
9: Это как?
8: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
9: Выгодно. Пошел оформлять.
8: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
10: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
11: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
12: Еще одна история у нас есть.
11: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября. 16+.
13: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
14: По субботам в 17:00. Категория 16+.
15: Авторадио.

0: Реклама. Металлочерепица Барко. Все цвета и покрытия. От недорогой до эксклюзивной. Качество ГОСТ. Барко. 754-100.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
5: Тук-тук-тук, новоселы. В Дом Лента для вас скидки до 30% на напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
7: Тау-галерея, первый этаж.
8: А что, в меня нельзя влюбиться?
9: Что, если ты узнаешь, кто я?
10: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
6: «Чудо-юдо» в кино с 22 октября.
11: Что, понравилось быть человеком?
9: Человеком быть больно.
6: 6+.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39, 36, 36.
14: Ставь скорее водосток, он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни, в компанию «Металл Профиль» ты зайди. Вольский тракт, 5-й километр. Только сейчас в компании «Металл Профиль» скидка 30% на водосточные системы.
15: Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Парамина Фриз» при покупке от 35 тысяч рублей.
16: Здравсити заботится о вас и открывает новые аптеки по адресам. Улица Большая Горная, 157 и проспект Энтузиастов, 57. Оформите бонусную карту «Здравсити». Сити Плюс и получите 200.

0: И бонусов на первую покупку. Здравсити. Забота о здоровье начинается здесь.
1: Здравсити.
2: Подробности акции уточняйте у сотрудников аптек. Акция до конца 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8-84-52-73-86-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: G Energy – значит настоящий друг.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
2: ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 116774670761, город Москва.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чули течка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
13: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
14: Кирилл Зайцев.
15: Ты и есть древний дух зимы?
14: Чтобы спасти сказку, нужно поверить в чудо.
15: Одного хочу, чтобы зима скорее вернулась.
14: «Морозко» в кино с 22 октября. 6+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В правительстве поручили усилить контроль за ценами и поставками топлива. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и топливным компаниям оперативно реагировать на колебания и необоснованный рост цен на бензин и дизель. На совещании также обсудили объемы производства и потребления нефтепродуктов, а также снабжение регионов топливом. Дополнительные меры должны помочь поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке, передают «Известия». Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что в 35 регионах заключили 93 соглашения с независимыми операторами АЗС. Главная цель – это сдерживать рост цен на топливо.
3: Про болезни.
2: В России начался сезонный рост заболеваемости пневмонии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Чаще всего сейчас болеют взрослые. Ситуация с ОРВИ, гриппом и коронавирусом пока развивается в соответствии с прогнозами ведомства. При этом доля случаев гриппа постепенно увеличивается. Среди выявляемых вариантов сейчас чаще встречается грипп типа H1N1.
3: Про автомобили.
2: Водителям советуют не оценивать состояние тормозной жидкости только по ее внешнему виду. Об этом пишет журнал «За рулем». Большинство современных составов со временем впитывают влагу из воздуха. Из-за этого снижается температура кипения жидкости, а при сильном нагреве эффективность тормозной системы может ухудшаться. При этом даже прозрачная жидкость не всегда означает, что с тормозами все в порядке. О том, какие еще проблемы могут возникать в системе, Авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
4: Основу тормозной жидкости составляет минеральное жидкое масло, которое снабжено большим количеством присадок. Основное свойство тормозной жидкости, что она сохраняет свою плотность и незамерзаемость, и свойство плотности в достаточно широком диапазоне температур. Во-первых, в периоде работы, в силу целого ряда возможных различных локальных негерметичностей, рабочая тормозная система может подсасывать воздух, который может в том числе и проявляться в виде маленьких пузырьков, которые от долгой работы рабочей тормозной системы сращивают в большие воздушные пузыри, которые надо выгонять. Есть такая процедура, называется прокачка тормозов. Но это в том случае, если у вас очень древний старый автомобиль.
2: Определить состояние тормозной жидкости только по цвету или пробегу автомобиля нельзя. Для проверки используют специальный тестер, который показывает содержание воды в составе. Если неизвестно, когда жидкость меняли в последний раз, специалисты советуют проверить ее состояние в сервисе или самостоятельно с помощью такого прибора.
3: Про опросы.
2: Каждый второй опрос.

0: мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.
1: За вас, участники самой щедрой игры «Много денег». Мы здесь за эфиром всегда держим кулаки. Очень хочется, чтобы вы безостановочно побеждали, становились богаче вместе с Авторадио. И мы все вместе шагаем к четвертому суперфиналу в игре, в котором будет исполнена мечта одного из наших слушателей. 29 октября в прямом эфире мы определим счастливчика. Им может стать любой, даже тот, кто пока еще не присоединился к игре. Давайте, давайте, друзья, присоединяйтесь. Отдельно отмечу, что мечта может быть абсолютно любой. Так даже, наверное, все-таки интереснее. Вот, к примеру, наши слушатели хотят личный лесозаготовительный комплекс, недельный отпуск на необитаемом острове или шикарную свадьбу. Ну что, присоединяйтесь. Нужно просто зайти на сайт авторадио.ру, заменить гудок мобильника на гимн Авторадио и, конечно же, заявить о своей мечте. И на этом все. Потом слушайте внимательно эфир и принимайте звонки от нас. Я желаю вам удачи в нашей игре «Много денег».

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Вечерний трафик в городе Яндекс.Карты оценивают в 5 баллов. На эту минуту, согласно сервису, в городе сейчас движение плотное. Самое время посмотреть, какие улицы стоит объехать. Больше всего транспорта сейчас на Чапаева от Рабочей до Большой Казачьей, а также на Мичурина от Вольской до улицы Рахова. Стоят в очереди автомобили на Большой Казачьей от улицы Рахова до Университетской. Притормаживает и Рабочая от Астраханской до Аткарской. Неохотно пропускает машины Чернышевского от 2-й Садовой до Вольской. Стопорится Астраханская на участке от Советской до Московской. Затруднено движение сейчас и в Ленинском, на Шахурдина, от 3-го студенного проезда до проспекта Строителей. Я Владимир Воротников, желаю всем вам зеленых светофоров и свободных дорог. Слушайте музыку на Авторадио Саратов 102.1 FM. Всем счастливого пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Энгельс, Нестерова, 100.
4: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей, 12.
5: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Теннет по специальной цене от 1 миллиона 633 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Теннет Т4Л, комплектация актив 2000.

0: 20 часов работы выпуска.
1: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Ждем вас в Автомир Саратов. По улице Аэропорт 30. Телефон 73-86-71.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас 8 917 200 8303. Советская 9/30, офис 201.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Масло сливочное крестьянское «Белая долина». 72,5% жирности, 180 граммов, 169,99 рублей. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Саженцы плодовых деревьев в эко-упаковке от питомника растений «Сандаловый слон». Огромный выбор. Более 150 сортов саженцев. Гарантия на сорта и отличная приживаемость. Обрезка деревьев и уход за садами. Мы поможем создать сад вашей мечты. Сандаловый слон. Энгельс. 460660.
8: Реклама на

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. МВД предложило освободить часть трудовых мигрантов от экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства. Как пишут ведомости, речь об иностранцах, получивших разрешение на работу у компаний, резидентов территории опережающего развития. Ведомство считает, что такая мера поможет привлечь инвестиции и ускорить развитие этих территорий. Законопроект подготовлен, но пока не принят. При этом опрошенные изданием эксперты предупреждают, незнание языка на производстве создает риски для безопасности труда. Москва, Адыгея, Чечня, Подмосковье и Петербург стали лидерами по экологии в национальном рейтинге качества жизни за 2025 год. Об этом говорится в докладе Агентства стратегических инициатив, сообщает Москва-24. Средняя оценка первой пятерки почти на 15 баллов выше общероссийской. В столице, Московской области и Петербурге отмечены высокие показатели переработки отходов и работы очистных сооружений. В Адыгее, Чечне акцент сделан на сохранении природы. Среди федеральных округов лидируют Северокавказский, следом идут Центральный и Приволжский. Треть россиян готовы поручить искусственному интеллекту рутинные задачи на работе и дома. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование. Чаще всего опрошенные хотят делегировать поиск файлов и данных, напоминания о личных делах и сортировку переписки. Если нейросети освободят им время, половина потратит его на отдых, 30% на близких, остальные на хобби. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
2: Люблю его так сильно.
4: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
6: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
7: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструментом.

0: акций.
1: Пароль?
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
17: Кисель Леовит желудочный. Когда желудку нужна забота.
18: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
19: Да ладно?
18: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
19: Хорошая история.
18: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
9: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
10: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
15: Авторадио.

Вечер, друзья, набирает скорость, и мы с вами едем в сторону вечернего шоу «Мурзилки Лайв». Оно в эфире уже 25 лет. Мало кто может похвастаться таким невероятным результатом. Со следующего часа шоу стартует. В нем много постоянных рубрик, а также особая изюминка – живые концерты. И сегодня Брагин, Гордеева и Захар в 8 вечера будут встречать, знаете кого? Российскую рок-группу «Мураками». Обязательно послушайте. Шоу «Мурзилки Лайв» скоро начнется ровно в 6 вечера. Не пропустите.

0: Реклама. Боливар представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер Evolute iJoy и гибрид Evolute iSpace. Получите дополнительную выгоду по программе Trade-in. Пройдите тест-драйв по адресу Саратов, Большая Сеченская, 4. Звоните 69-70-11.
1: Реклама по данным ООО «Автостат». Подробности, сроки акции в отделе продаж ООО «Боливар» или на сайте evolute-boulevard.ru. Не оферта.
2: Образ начинается в имидж-центр Beauty Lounge. Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Беременность – важный период в жизни каждой женщины. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей, акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полная лабораторная диагностика. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» с любого триместра. Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
5: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов. 37 50 50.
6: Ставь скорее водосток, он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни, в компанию «Металл Профиль» ты зайди. Песчано-Умёцкая, 41. Только сейчас в компании «Металл Профиль» скидка 30% на водосточные системы.
7: Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Фарамина Фриз» при покупке от 35 тысяч рублей.
8: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
9: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове 69-79-67.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
13: Здравсити заботится о вас и открывает новые аптеки по адресам. Улица Большая Горная, 157 и проспект Энтузиастов, 57. Оформите бонусную карту «Здравсити Плюс» и получите 200 бонусов на первую покупку. Здравсити. Забота о здоровье начинается здесь.
14: Здравсити.
15: Подробности акции уточняйте у сотрудников аптек. Акция до конца 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
16: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 07 02 и на сайте sagas-med.ru.
17: АО «Страховая компания Сагас Мед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

0: Реклама.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: Получите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 19 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. Зафиксирован подъем заболеваемости пневмонией. Все подробности далее.
0: Про главное.
2: В России зафиксировали сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями. Об этом сообщает Роспотребнадзор. По его данным, преимущественно болеют взрослые. Ведомство планирует уделить особое внимание эпидемиологической обстановке по внебольничным пневмониям и будет держать ситуацию под контролем.
0: Про правительство.
2: Правительство России утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года. Документ направлен на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия граждан, сообщает пресс-служба Кабмина. Стратегия предусматривает развитие инфраструктуры и оснащение центров спортивной медицины современным оборудованием, подготовку кадров, разработку и внедрение современных методов диагностики, профилактики и восстановления, поддержку детского и юношеского спорта.
0: Про урожай.
2: Саратовские аграрии собрали первый 1 000 000 тонн подсолнечника. Результатами поделился в своем Макс-канале губернатор Роман Бусаргин. Он отметил, лидерами уборочной кампании стали Самойловский, Калининский и Екатериновский районы. Всего в этом году подсолнечником в области засеяно более 1,5 миллиона гектаров земель. На данный момент аграрии обработали чуть больше половины от общего объема.
0: Про область.
2: В субботу, 17 октября, в Саратовской области пройдет общеобластной прием граждан. Как сообщили в пресс-службе правительства, встречи проведут руководители всех уровней власти. Попасть на прием можно будет по предварительной записи и с паспортом.
0: Про выставки.
2: В Саратове открылась выставка «Архитектура души». Экспозиция в галерее «Дивеева арт-центр» объединила более 50 работ трех саратовских фотографов, работающих в разных техниках – Наталья Захарчук, Александра Дроздина и Руслана Нургалиева. Выставка продлится до 8 ноября. Галерея работает со вторника по воскресенье с 14 часов до 8 вечера. Билеты доступны на сайте Россизо. Возрастные ограничения 0+. Курс доллара на сегодня 83 рубля 91 копейка. Курс евро 94 рубля 3 копейки.
0: Про погоду.
2: Сейчас в Саратове 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью температура опустится до 14 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков, температура 20 градусов. И к этому часу все новости. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
3: Спонсор выпуска – магазин «Лотос-64». ИП «Малявский» Владислав Владимирович.

0: Добрый вечер.
1: Здравствуй,
0: опять
1: страна.
0: Опять мы.
2: Да, привет.
0: Брагин, Гордеев, Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Нарисовались, не сотрешь.
2: Вот это точно. Эту песню не задушишь, не убьешь.
1: Запевает эту песню молодежь, да?
0: Да.
1: Да, да. Смотрите на себя, молодежь. 25 лет работаем в эфире вместе, а сколько еще до этого там порзнь. Так что петелек подкрутите, будьте степенными, серьезными. Под стать стажу, трудовой слушай, книжке.
0: Вот да, это да, вот да. Все, среди да. нас даже есть, сейчас вспомним, ветеран труда.
1: Кстати, да.
2: Да, да. Это я в удостоверении ветеран, а в эфире хулиган.
1: О, мальчики, надо как-то нам вернуться в эфирную колею.
0: Да, давай, хорошо, да. Возвращаемся. Захар, ты приготовил, кстати, программную речь?
2: А то. Итак, все же знают, что Мурзилкам 25, сейчас графин. И если вы вместе с нами хотите окунуться в пучину воспоминаний, сегодня очередная серия. Будем вспоминать лучшее из нашей жизни буквально через 40 минут.
0: Ну и также вспоминать лучшее из жизни страны и мира. Вот, собственно, какие новости сподвигли нас на ту или иную пародию, представим вашему вниманию.
1: В общем, вы все поняли, друзья, с нами не соскучишься.
0: И с ними тоже, кстати. Поскольку у нас сегодня живой концерт, никто не отменял. В часе с 8 до 9 потрясающий живой коллектив, который называется
3: «Мураками».
0: И, конечно же, Диляра Вагапова во главе. Так что добро пожаловать на презентацию нового альбома. Это шоу «Мурзилки Лайф». Мы начинаем.
4: 25 лет на Авторадио. Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Реклама спонсора.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: на зиму и уезжают в теплые края. В частности, во вьетнамском курортном городе Нянчанг даже появился целый район русских бабушек. Который вот
1: район
0: таким вот...
1: русских бабушек?
0: Район русских бабушек, да.
1: Как я рада за русских бабушек, у которых есть такая прекрасная возможность. Ну,
0: у меня у тети уже лет 20 так проводит время, она ездит в Египет. Там тоже есть уже свои деревни русских бабушек.
2: Ну, такая, да, зимняя дача.
1: Ну, ты расскажи, то есть это же не любая бабушка все равно, то есть может себе...
0: Абсолютно любая бабушка, а что? Нет, туда главное долететь, понимаешь? Если вот дети спонсируют на то, чтобы долететь, или она, допустим, скопит, пока она здесь находилась за лето, то, собственно, почему бы нет? Ты долетел, а там уже все за копейки, собственно.
2: Ну, давай, все за копейки. Не совсем.
0: Смотря
2: ты
0: где?
2: Говоришь про что? Про Нянчанг?
0: Нянчанг, да. Нянчанг.
2: Да, ну, там далеко не за копейки. Курорт.
0: Значит, это какие-то хорошие хрущевки, хорошие вместе знают бабушки. Но факт остается фактом. И вот действительно многие на старости хотят рвануть на юг таким образом. А с внуками посидеть, а? Бабушки.
2: Может, с внуками
1: едут. Не надо, я останавливаю, пусть отдохнут. Пусть ездят в Вьетнам, куда угодно, пожалуйста. Вот, кстати, тоже опять-таки дорожная информация. В аэропорту Пулково появились весы для багажа, определяющие вес чемодана в котах. То есть в воздушной гавани теперь есть площадка, над которой такая вывеска: «Взвесь свой багаж в петербургских котах».
0: Да в честь чего?
1: Все почему. Петербург у нас самый кошачий город вообще в стране.
0: Да?
1: Он настолько кошачий, что даже вес теперь багажа привычнее измерять в котах. И теперь каждый пассажир может узнать, насколько котов тянет его чемодан. За основу измерения взяли средний вес одного животного 4 килограммчика.
0: Ну, вот это от Эрмитажа, что ли, пошло? То, что там котов на службу брали, да?
1: Да, и от того, как они спасали Питер от крыс после Великой Отечественной войны. Ну, вообще, сама по себе вот эта инициатива очень позитивненькая, с учетом того, что сейчас пассажирам не всегда комфортно в российских аэропортах, а тут вроде
0: как... в попугаях-то
2: вот
0: я
2: именно.
0: Гораздо тяжелее, сказал чемодан.
2: Да. Ну, и в этом самом чемодане, который измеряется в котах, может быть, действительно различные покупки, поскольку в последнее время стало приходить достаточно большое количество новостей именно про покупки и про систему выбора покупок. Нейросети помогают пользователям выбирать повседневные покупки. Кстати говоря, порядка 12% запросов в чате с Алисой AI приходится именно на задачи, связанные с покупками. Она сравнивает цены, сравнивает качество, различия и так далее. Естественно, активно используется выбор товара по отзывам в интернете, на маркетплейсах. Но тут важно оценивать не только количество положительных отзывов, но и то, что покупатели рассказывают про использование этой самой покупки, то есть действительно подтверждая то, что они пользуются тем или иным предметом. Так что расскажите про покупки.
0: Да, 7 раз отмерь, 1 раз купи. Лайфчат называется именно так. Как вы подходите к покупке серьезных вещей? Какие правила для себя выработали? Чьими советами пользуетесь? И остаетесь ли чаще довольны своим выбором? Или бежите сдавать на следующий день? Вот у меня есть такая проблема.
2: Да, пишите, друзья, плюс 7-915-459-2020. Это смс, мессенджер Макс к вашим услугам. Ну и, конечно, заходите на официальную страничку Авторадио в ВК.
3: Мурзилки лайф! Мурзилки!

0: Сахар. 25 лет в эфире.
1: Чтоб я так жила. В России наблюдается интересный тренд. Пенсионеры все чаще сдают свои хрущевки.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен.
3: Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Выходные с семьей в Айда-парке?
5: Здорово!
4: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 68-3535.
6: Нужны двери? Звони. 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Группа «Комната культуры» и Женя Трофимов.
8: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
7: 21 октября. Ледовый дворец спорта «Кристалл». Музыка, которую нужно слушать вживую. Справки по телефону 77-42-11. Категория 12+.
9: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей 12. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. 7-ступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
10: Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
11: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
12: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
14: 39-36-36.
15: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
16: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Фарш по-домашнему. Слово мясника. 400 граммов. 154 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
17: Представьте. Утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в «Росбанкрот». 8-84-52-70 3-86-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Саженцы плодовых деревьев в экоупаковке от питомника растений «Сандаловый слон». Огромный выбор, более 150 сортов саженцев, гарантия на сорта и отличная приживаемость, обрезка деревьев и уход за садами. Мы поможем создать сад вашей мечты. «Сандаловый слон». Энгельс. 460660.
0: Реклама на авторадио.

0: Ни с кладушки, ни ладушки у вас.
1: Очень даже ладушки. Друзья, турлика-турлика, будьте добры, три порции прямо сейчас будем дегустировать.
2: 25 лет на Авторадио.
1: Ты так шашлыка захотела сразу. Сочи тут шашлыком запахло.
3: Да? Нет,
0: и
3: нет.
0: Турлока опять-таки.
1: Да, турлока-турлока.
3: А, подожди, смотрите, у меня романтизм. А осень – это и очарование, ага. И золотая пора. Но еще это время увядания, время замедления. А еще осень – это то время года, когда мы начинаем больше, чем обычно, кушать.
1: Да?
3: Может быть, мы зажевываем какую-то поэтическую тоску, я не знаю. Давайте спросим об этом у специалиста. С нами врач-диетолог, руководитель компании «Профит», член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиш. Марина, добрый вечер.
4: Здравствуйте.

0: здрасте.
1: Смотрите, ну вам и спели уже, и про осень цитат набросали. Давайте теперь ваша пора выступать. Смотрите, пришли холода, получается, толстеть пора. Что влияет на нас именно осенью? Как можно себя оправдать, что постоянно хочется перекусить сладенького, что-нибудь хочется...
2: Вот да и солененького
3: тоже. Наблюдения, которые люди проводят в отношении того, что действительно осенью тянет поесть чаще, чем летом, нашли свое научное подтверждение. Потому что где-то 50% людей действительно пищевое поведение осенью меняется. Но это связано не с тем, что как-то меняются потребности нашего организма, что из-за холода нам нужно тратить больше энергии там, и так далее. Это связано в первую очередь с тем, что меняется наше настроение. Потому что из-за того, что день становится короче, мы получаем меньше световой стимуляции, и из-за этого вырабатывается меньше серотонина. То есть вот эта грусть, тоска, состояние, которое часто поэты связывают именно с осенью, имеет определенные биологические предпосылки, то есть определенные биоритмы наши, которые работают таким образом. Поэтому, да, люди отмечают, что начинают тянуть к еде, особенно к еде дофаминовой, так называемой, вот это вот сладкое что-то такое, что дает яркие впечатления. И вместе с тем тянет к еде более теплой, да, потому что вот это субъективное ощущение тепла, которое мы хотим получить на уровне ощущений. Вот теплая еда в этот сезон, она лучше в рационе будет, потому что она будет давать еще такое определенное психоэмоциональное успокоение. Но вместе с тем мы понимаем, что если утешаться едой, то можно очень быстро набрать лишние килограммы за осень и за зиму, потом от них вовремя не избавиться, и так, знаете, потихонечку по 2-3 килограмма каждый год набирается.
0: Ну, кто говорит, что нужно вот уже... переедать? Нет, ну жирком-то все равно надо запасаться, ведь жирок-то нужен организму. Он даже вон манул Тимофей в зоопарке на жировку уходит. Чем мы хуже манула?
3: Понимаете, вот мы очень часто любим приписывать те особенности жизни наших первобытных предков, к которым, собственно говоря, было наше тело предусмотрено, да. Если мы жили действительно в условиях холодов, то, может быть, какая-то жировая прослойка нам и помогала бы. Но учитывая, что мы живем с вами в условиях, где отопление круглогодично, да, практически в домах, садимся в теплую машину, находимся в теплой потребности в увеличении калорийности рациона в этот период времени. То есть есть нужно столько же, сколько нужно вам для того, чтобы поддерживать, ну, свой баланс, скажем так, в питании и, соответственно, свой здоровье. Но тяга к еде может этому мешать, да, поэтому вот, кстати, вы прекрасно профилактировали эмоциональное переедание, хорошая музыка, приятное общение, какие-то поддерживающие ритуалы заботы о себе, там, да, на этот период времени нужно просто помочь себе. Вот это настроение
0: отвлечь
3: такое
0: от стола себя.
3: Переживать без еды. Ага. Марин, все будет в порядке.
4: То есть получается, что для того, чтобы сильно не набрать, нужно хорошую компанию, вот эту музыку и настроение, и на этом все.
0: Знаешь, компания чревата.
4: Вот, я про это и говорю.
0: Хорошая компания чревата. Нет, ну надо, да, переключиться просто.
3: Хорошая компания с чашкой травяного чая, это, вот, по-моему, прекрасный вариант для вечернего времяпрепровождения.
0: Да, листик салата. Вот, на компании все, и достаточно.
3: И так... салат можно, и креветки, и какие-то легкие мясные, овощные блюда. То есть здоровое питание не отменяет застолий как таковых. Просто эти застолья должны быть организованы более здоровым образом. И так, чтобы люди приходили туда не наесться, а действительно пообщаться с друг другом. Да? Если мы разговариваем, у нас рот занят, мы не будем есть. Если мы молчим, то, скорее всего, мы будем сфокусированы на тарелке и будем жевать.
1: То есть вы предлагаете вот ту самую дофаминовую еду, которую больше всего хочется осенью, там что-то сладенькое, что-то горяченькое, что-то чуть пожирнее, заменить это какими-то яркими впечатлениями и здоровым питанием круглый год?
3: Конечно, конечно. И благо возможности питаться правильно и разнообразно у нас есть сейчас, ну, в любое время года. Да, в любое время года мы можем найти в магазине и свежие овощи, и фрукты, и составить свой полноценный рацион так, чтобы давать себе насыщение, давать питательные вещества, но при этом не набирать лишние килограммы. А с ситуациями, вот когда еда, чтобы поднять настроение, я могу дать только одну рекомендацию. Я могу посоветовать в осенний период чаще включать в свой рацион какао. Готовить его лучше самостоятельно, там, на молоке, с там, подсластителем или небольшим количеством сахара, потому что какао действительно тот напиток, который повышает настроение. Там есть определенные биологически активные вещества, которые работают как натуральные антидепрессанты и стимулируют выработку тех нейромедиаторов, которые отвечают за наше настроение, в частности, вот как раз серотонина. Ну, да, поэтому чашка горячего какао, если вы заварили в термосе его, вот для себя любимый,

0: любимого налить кружечку и осенним вечерком за книжечкой такое какао попить. Я думаю, что такой ритуал вполне допустим, и так заедать какое-то свое нехорошее настроение вполне можно.
1: Ну, давайте по какаве. Спасибо.
2: Спасибо большое.
3: Спасибо.
2: Спасибо большое. Врач-диетолог Марина Макиша была с нами. Всего доброго.
1: До новых встреч.
0: До свидания.

0: моей машины» – раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
6: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого вам можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Кисель Реавит, для желудка суперхит.
10: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
11: Кисель Реавит желудочный. Когда желудку нужна забота.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
15: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: Шапка, носки, еще шапка.
19: Мам, я на 2 дня еду.
18: Именно.
20: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
21: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
22: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

Energy, значит настоящий друг. Авторадио.

0: 7 раз отмерь. Один раз отрежь или просто возьми рубани с плеча, да и все. Как вы подходите к покупке серьезных вещей? Какие правила для себя выработали с опытом или только сейчас в процессе выработки находитесь? Чьими советами пользуетесь? Где какие отзывы читаете? Ну и как? Чаще остаетесь довольны своим выбором? Или все-таки бывает такое, что приходится сдавать вещи? Потому что, да
1: ну вот я маюсь, я вот куплю себе сначала.
0: А почему? Что-то мне потом не нравится.
1: Да ну что-то вот как-то, вроде бы знаешь, вроде так хотелось, раз, а цель достигнута потом, а потом думаешь, блин, денег вроде жалко.
0: Вот.
1: Зачем купил?
0: Ну, ты же не в вещи разочаровываешься, а в том, что ты деньги на нее потратил.
1: Иногда и вещи, когда уже, вот ее получил, да, понял, что, нет, хотел что-то там
2: потом
1: не сыпало.
2: Хотел что-то другое?
1: Да.
0: Не хотел что-то другое, хотел меньше на это потратить. Я бы ее купил, если бы она была в два раза дешевле, например. Да? Я бы она мне больше нравилась.
1: Вот у Светланы где-то слышала на отдельный совет, пишет, что с мыслью о покупке надо переспать, переночевать. И тогда уже покупать обычно к утру. Это все не надо. Ну, так выясняется. Да, утро вечером мудренее бывает. То есть вот вечером захотелось, особенно же все сидят на маркетплейсах по вечерам после работы. И, понятное дело, тут по ночам совершают очень много глупостей.
0: Я очень часто пользуюсь этим правилом. Но часто в нем еще и разочаровалась. Потому что иногда себе надо подумать. Надо с этой мыслью переспать или там пройдет день-два. Потом такая думаю, ладно, надо брать. Еду в магазин, вещи нет.
2: Вот видишь.
0: И все, и отпуск сначала. Ах, черт, надо было брать. А потом уже...
1: Еще годик похожу.
2: Хороша
1: старых.
2: Ложка к обеду. Надежда говорит, всегда читаю отзывы, чтобы было видео, фото, обязательно изучаю характеристики, выбираю несколько вариантов, а из них, вот из этих нескольких, только один уже.
1: Молодец.
2: Тщательный подход.
0: Да. А вот Галина, наоборот, диаметрально противоположное поведение. Просыпаюсь утром и говорю себе, все, покупаю сегодня или никогда. Решаю моментально. Что там отмерять-то? И муж, что характерно, меня поддержит, вообще со мной не спорит. И что интересно, очень удачные покупки случаются именно тогда, когда я решаю вот таким вот резким, кардинальным, таким вот даже где-то слишком эмоциональным образом.
1: Галина, если у вас есть свой личный бюджет, да, вы знаете, что у вас есть сумма, вот вы ее можете потратить, тогда что, муж-то, конечно, да покупай, господи, на свои же гуляешь. Вот, а если это семейный бюджет? То муж может возразить и сказать, а почему мы не думаем об этом вместе?
2: Да, и
0: а
2: зачем
0: почему он
2: это?
0: Ее поддерживает? Он
1: нет,
0: ее поддерживает.
1: Я и говорю, если это ее личные деньги, то, конечно, он поддерживает.
0: Если это ее личные деньги, она вообще может с ним не делиться этим, понимаешь?
2: И не
0: идет и покупает.
1: Друзья, вот опять, вот, видите, опять столько споры, понимаете? Как вы подходите к покупке серьезных вещей? Какие правила для себя выработали? Чьими советами пользуетесь? Рассказывайте.
2: А плюс 7 915 459 2020, смс, Макс и официальная страничка Авторадио ВК.

0: Реклама. Боливар представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер Evolute iJoy и гибрид Evolute iSpace. Получите дополнительную выгоду по программе Trade-in. Пройдите тест-драйв по адресу Саратов, Большая Сеченская, 4. Звоните 69-70-11.
1: Реклама по данным ООО «Автостат». Подробности, сроки акции в отделе продаж ООО «Боливар» или на сайте evolute-boulevard.ru. Не оферта.
2: Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней. Монтаж под ключ. Акции до конца ноября. Подоконники от 6000 рублей. Кухонная столешница от 13000 рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 600766. Компания «Кронос». Крымский проезд 3.
6: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: От создателей сказок про конька, Щуку и Горыныча.
8: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
7: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо Юда. В кино с 22 октября.
9: Опа. 6+.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
11: 39, 36, 36.
12: Ставь скорее водосток, он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни, в компанию «Металлпрофиль» ты зайди. Вольский тракт, 5-й километр. Только сейчас в компании «Металлпрофиль» скидка 30% на водосточные системы.
13: Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Парамина Фриз» при покупке от 35 тысяч рублей.
14: Здравсити заботится о вас и открывает новые аптеки по адресам. Улица Большая Горная, 157 и проспект Энтузиастов, 57. Оформите бонусную карту «Здравсити Плюс» и получите 200 бонусов на первую покупку. «Здравсити» – забота о здоровье начинается здесь.
15: «Здравсити».
16: Подробности акции уточняйте у сотрудников аптек. Акция до конца 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
17: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8-84-52-73-86-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей и 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25-50-50. Круглосуточно.
0: Реклама на Авторадио.
19: 39-36-36.
0: Музыка

0: поводов вспомнить.
1: И вновь вы слушаете аудиосериал о нашем славном, я надеюсь, это общее мнение, о нашем славном прошлом в эфире
2: «Родное радио». Так,
1: юбилей,
2: поспорить.
1: Юбилей, знаете ли, обязывает себя немножечко так хвалить. В общем, марафон воспоминаний продолжается, и в рамках этого марафона мы будем говорить про наши марафоны. Считаю это огромное упущение, что вот у нас нет собственного биографа, который взял бы и посчитал неимоверное количество часов, проведенных нами именно на радиомарафонах.
2: Да, давай объясним, что это не марафоны, которые бегают 42 километра.
1: Ну, наши постоянные слушатели, безусловно, знают, что этот жанр, этот формат мы вообще определяем же как свой фирменный. Марафоны на авторадио начались очень давно, в начале века этого века. Действительно.
2: Звучит, конечно,
1: это
2: красиво.
1: Происходит так, что в эфире стартует акция, посвященная какому-то событию, приходит много гостей, подарки, речи, интервью, песни.
2: Сюрприз.
1: Да.
2: Неожиданные коллаборации.
1: И вот сейчас уже, естественно, посчитать количество самих марафонов и количество часов в них проведенных абсолютно невозможно. Это если в целом говорить про историю авторадио. Но самое главное, что большую часть этих марафонов проводили именно мы, ведущие сначала утреннего шоу, потом вечернего шоу. Марафоны посвящались самым разным событиям. Мы провожали наших олимпийцев на Олимпийские игры.
2: Мы встречали наших олимпийцев. Мы общались с ними на Олимпийских играх.
1: Да, мы проводили большие розыгрыши, и мы отмечали любимые праздники. Вот сейчас расскажу про наши самые рекордные марафоны. 2013 год. Авторадио отмечает 20-летний юбилей. По этому поводу в прямом эфире 10-часовой марафон.
2: И мы все 10 часов?
1: Да, мы все 10 часов в такой вот грандиозный день рождения. С самого утра в студию приходили гости, музыканты, артисты, певцы, спортсмены, политики. Каждый говорил теплые слова, вручал подарки, исполнял несколько своих хитов, если это были певцы. В студии побывали Яна Чурикова, Иван Охлобыстин, Олег Газманов, Валерий Сюткин, Ёлка, Астудиум, Турман, многие другие. Гость менял гости, неизменным оставались в студии только наши музыканты, наш бенд, ну и мы. И все это время надо было радоваться, веселиться, петь, аплодировать, задавать вопросы звездным поздравлянтам. Давайте послушаем отрывок из этого марафона в студии Михаил Галустян.
3: 20 лет – это, конечно, уже срок.
2: Да.
3: В хорошем понимании этого слова. Я вас поздравляю, и мне для меня честь действительно прийти и поздравить вас, посидеть еще раз вот тут с вами. Сколько с вами было вообще эфиров у меня, и сколько общего.
1: Сколько пережито, конечно.
3: Сколько пережито, сколько переедено, перевыпито.
1: А скажите, Михаил, а где вы были 5 апреля
2: 93-го
1: года?
3: 93-го? Хороший вопрос.
1: 93-й год.
3: Видимо, на алгебре.
4: То есть, ты учился в школе.
2: Понятно, что заканчивался шестой урок, время 14:06.
3: Да, заканчивался шестой урок, я думал, идти на физру или не идти, в общем, у трудовика-то я отпрошусь.
1: А тут тебе и сообщают, слушай, ты здесь, а там, в этот момент в Москве начинает вещать радиостанция «Авторадио».
2: «Авторадио»! Гордею, это как ужаленное.
1: Да, а мы все ужалены. 10 часов в эфире.
2: Ну, потому что утро еще вдобавок.
1: Это уже не утро.
2: А, уже не утро.
1: Это уже утром.
2: 10 часов в эфире.
1: Еще обязанность ведущих марафона, то есть наша обязанность, периодически входит умение общаться с иностранцами. И также, естественно, с ними веселиться. А это не так уж просто веселиться с иностранцами, согласитесь, коллеги. Но, тем не менее, у нас это периодически получается. Томас Андерс был у нас на том же самом марафоне.
5: Thank you so much. You know, it's a pleasure for me to come here to do my congratulations, you know.
2: Сейчас Томас запоет.
1: На чистом немецком спросил.
5: Happy birthday. Happy birthday.

0: That's it. We have a new hit. Let's face it.
1: Томас Андерс, браво.
0: Спасибо.
1: Спасибо за подарок.
2: Ну, надо было подпеть им. Автора радио.
3: Я не знаю, где ты был.
2: Вместо Дитера Болина.
4: Вот именно, ты отходил в этот момент.
3: Вообще, спасибо Томас Андерс. Давай сейчас новый про Томас Андерс. Спасибо, скажем.
2: Спасибо, Томас.
4: Спасибо, Томас.
3: Сочинил новую песню.
2: Данки, Шон.
3: Сочинил, да. Более, и вот так с шутками прибаутками 10 часов, значит, запомнили. Более 10 часов длился другой наш радиозабег. 16 декабря 2016 года в прямом эфире Авторадио прошел радиомарафон «Битва за Порше». Коллеги, вспоминаете, да?
4: Вспоминаем.
3: Это финальный аккорд специального проекта «Много денег, суперсезон». Тогда действительно разыгрывали автомобиль Порше. Его выиграл в итоге житель Санкт-Петербурга. Но перед этим мы весь день с утра до вечера были в эфире. Конечно же, огромное количество гостей, конечно же, огромное количество песен, много напряженных эпизодов, связанных с этим розыгрышем. Эфир, конечно, звенел, но это, правда, было непросто. В итоге, после песни группы «Сопрано» настал долгожданный, самый счастливый момент.
5: С Новым годом, с новым счастьем, с Новым годом, с новым счастьем!
0: Есть!
4: В очередной раз заберемся в резервный фонд, если надо будет.
2: Алло.
6: Алло.
4: Здравствуйте, это радиостанция Авторадио. Игра «Много денег. Суперсезон». Вы в прямом эфире.
2: Как вас зовут и с какого вы города?
6: Анатолий, Санкт-Петербург.
3: Анатолий, какая песня только что прозвучала в эфире Авторадио?
6: 5 минут.
1: Итак, дорогие друзья.
3: 5 минут.
1: 5 минут. Анатолий из Санкт-Петербурга в прямом эфире Авторадио выиграл главный приз игры «Много денег. Суперсезон» – автомобиль Porsche!
3: Это был 2016 год, отрывок из эфира. Вдруг сейчас кто-нибудь испугался, у нас же суперфинал,
2: да? Мы понимаем, что это 2016,
3: да?
2: Потому что сейчас Porsche не разыгрывают.
3: Слушай, ну у нас скоро еще лучше. У нас 29 октября очередной суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон. Будет разыгрываться мечта одного из наших слушателей. Так что, дорогие друзья.
4: Еще один марафон.
3: Еще один марафон. В нашу копилочку нам есть что вспомнить, а история продолжается.

0: Реклама.
1: Покупраздник в Ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в Гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
7: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно он над мной?
8: Папа, что это за песня?
9: Это реклама Мишек Крутышек из «Перекрестка».
8: Это которую можно настроение менять?
9: Угу.
8: И на рюкзак вешать?
9: И не только.
8: Пап, нам пора в «Перекресток».
10: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
11: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», ОГРН 170-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
12: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. А

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф Ice-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
2: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
3: 7 вечера в Москве.
2: Новости.
4: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В ЦБ отметили замедление роста цен в сентябре. Подробности далее.
5: Про главное.
4: Темпы роста цен в сентябре оказались ниже, чем в июле и августе. Об этом заявил зампред Центрального банка Алексей Заботкин, передает РИА Новости. По его словам, говорить об усилении инфляционного давления сейчас не стоит. При этом в целом третий квартал оказался немного выше июльского прогноза ЦБ. Новые данные регулятор учтет при обновлении прогноза 23 октября. По данным Росстата, в сентябре заметнее всего подешевели овощи. Например, картофель снизился в цене более чем на 13% и почти настолько же подешевела капуста.
5: Про законы.
4: Минтранс готовит законопроект об отмене дополнительной платы за детский тариф такси. Об этом глава ведомства Андрей Никитин сообщил на встрече с Владимиром Путиным, пишут «Известия». Документ планируют внести в Госдуму до конца этого года. Сейчас ведомство прорабатывает механизм, при котором поездка с ребенком не должна становиться дороже только из-за выбора детского тарифа. Кроме того, на транспортных объектах планируют развивать игровые зоны и комнаты матери и ребенка.
5: Про безопасность.
4: МВД рекомендует проверить сохраненные пароли на безопасность. Сделать это можно с помощью встроенных инструментов браузеров и менеджеров паролей. Такие сервисы сравнивают данные с базами похищенных учетных записей и предупреждают пользователя, если пароль оказался скомпрометирован. Если система обнаружит проблему, то она покажет, для каких сайтов пароль лучше заменить.
5: Про рекомендации.
4: Московских водителей предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на столичный Дептранс. Сегодня в городе местами возможен дождь. Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными на мостах, эстакадах, спусках и подъемах. Перед пешеходными переходами рекомендуют заранее снизить скорость и убедиться, что пешеход заметил машину. Если видимость резко ухудшилась, то по возможности лучше остановиться в безопасном месте и дождаться улучшения погоды. Какие еще опасности ждут водителей на мокрой осенней дороге, Авторадио рассказал автоэксперт Петр Баканов.
6: Ухудшаются сцепные свойства шин, и на определенной скорости может возникнуть риск аквапланирования. Это бывает длится долю секунды, бывает пару секунд, в зависимости от глубины луж и скорости. Но это очень неприятное явление, которое чревато потерей устойчивости, и если водитель сделает какие-либо резкие движения в этот момент, то когда восстановится сцепление, машина может просто развернуть. Поэтому в первую очередь держим дистанцию увеличенную до впереди едущего транспорта. Второй момент – листья, которые плотно укрывают асфальт, они словно мокрый кафель по коэффициенту сцепления. Если вы начнете тормозить, делать какие-то маневры, машина может не слушаться вас. Третий момент касается в целом. Сейчас идет понижение температуры. Если у вас летняя резина, она уже немножко теряет свои свойства. Вот, соответственно, об этом нужно тоже помнить.
4: Самые сильные дожди на этой неделе в Москве ожидаются в среду. По прогнозу, может выпасть до 18,5 литров осадков на квадратный метр. Но уже с четверга синоптики ожидают потепления. Днем температура может подняться до 16 градусов. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра – 83 рубля 87 копеек. Курс европейской валюты – 93 рубля 77 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: радио.
1: Добрый вечер, друзья! Мы же поющие. Только что было явлено.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи.
3: Привет.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Поющий.
1: Да. Иногда лучше подумать, да, действительно, чем что-то сделать или, допустим, что-то сказать. Это всегда очень полезно. Но
2: да,
1: кое-что...
2: обычно такая последовательность
1: действий. Кое-что надо делать быстрее, не думая, можно сказать. Допустим, установить гимн авторадио вместо гудков. Это полезно. Тем более, что до очередного суперфинала остается не так уж много времени. Надо действовать быстрее. Ну, а сейчас в банке.
3: Сейчас в банке 9 тысяч рублей, но эти...

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Люся Чеботина задает риторический вопрос: зачем солнце Монако?
2: Ну, и каждому есть, что ей ответить.
1: Да, каждому есть. Вот, ну, вчерашний, пожалуйста. Вчерашний наш радиослушатель, который, номер которого выбрала наша авторадиорулетка. Куда хотел?
2: Доминикану.
1: Он хотел дом в Доминикане. Понимаете? Ну, ему нравится ему Доминикана. Почему
2: зачем
1: нет?
2: Зачем тебе домик в Доминикане?
1: Вот, да. И он это пожелал действительно в этом 13-м счастливом сезоне игры, который называется «Много денег», потому что в этом году мы исполняем ваши желания вместе с нашим генеральным партнером «Озонбанком».
2: Призовой фонд «Счастливого сезона» 5 миллионов рублей. Мы продолжаем их раздавать. И вот как раз сейчас находимся в этом великолепном процессе. И есть также в призовом фонде 5 заветных желаний. И совсем скоро мы возьмемся уже за четвертое ваше желание. 29 октября состоится суперфинал в прямом эфире. Марафон, в рамках которого как раз мы с этим желанием и разберемся. То есть мы обязательно отыщем того человека, чью мечту мы исполним. Авторадио всегда выполняет то, что обещает. Ну и не забываем, что у нас есть еще одна мечта от «Озонбанка», от нашего партнера. Мы ее разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну, о том, как уменьшается наш призовой фонд, вы можете следить на сайте Авторадио.ру, где вы также можете поменять гудки в мобильном на гимн Авторадио и поделиться с нами вашей мечтой.
1: Останавливаем радиорулетку. Напомню, сейчас играем на 9000 рублей, но наш партнер «Озонбанк» увеличит до 18.
2: Да, просто открывайте карту «Озонбанк» и получаете выигрыш в двойном размере.
1: Кто же на него претендует? Андрей из Удмуртии, дорогие друзья. Номер заканчивается на 9040. Мечтает Андрей о загородном доме с русским бильярдным столом на втором этаже.
3: То есть про Доминикану мы уже не говорим.
1: Ну, слушай, загородный дом...
2: Не мешают две разные мечты.
1: Это прям моя мечта вот сейчас. Вот.
3: Загородный дом и бильярд на втором этаже.
1: С бильярдный стол — это принципиально.
2: Давай, видишь? Согласись с тем, что ты даже согласен просто на бильярдный стол.
1: Согласен. Давайте звонить Андрею. Звоним в Удмуртию. Люся Чеботина была у нас только что. И играем на 9000 рублей. Так, ну где у нас? Андрей Бильярдист. Начнем с гимна Авторадио. Андрей? Есть. Отлично. Ну, сейчас. Своячка забьем, Андрей?
3: Спать не должен, там 8 вечера.
1: Разобьем пирамидку. Алло, добрый вечер. Андрей? Алло! Здрасте, это Авторадио, игра «Много денег». Вы в прямом эфире.
2: Добрый вечер,
1: мы вас поздравляем.
2: Привет.
1: Добрый вечер.
4: Добрый.
3: Привет. Вот такой вот карамболь получился.
1: Да, и улыбка без сомнения, да. Или француз. Сейчас поговорим с Андреем про бильярд сразу же.

0: ожидает. Андрей, зацепил своей мечтой. Ты же хочешь загородный дом с русским бильярдным столом на втором этаже. Слушай, ну это просто красавец. Ну просто мечта действительно очень многих российских мужчин. Андрей, скажи, пожалуйста, а ты заядлый бильярдист?
1: Я в молодости играл достаточно часто. Сейчас уже редко, поэтому тоскую.
0: О, тоскуешь, тоскую. Правильно.
2: Можем понять, Брагин может понять.
0: Да, и не хватает для русского бильярда домика, да, еще небольшого, загородного.
1: Да, не хватает.
0: Все понятно. Дорогой друг, 29 числа мы уже сможем исполнить твое желание, но это, говорится, в перспективе. А сейчас играем пока на деньги, у нас 9 тысяч рублей. Какая песня была в эфире?
1: Эх, не слушал, к сожалению.
2: Эх!
3: Жаль, Андрей.
0: Ну что ж ты, бильярдист.
2: Но все он делает для того, чтобы 29-го будет слушать.
0: Да, 29-го нас слушать, забить свояка.
1: 29-го обязательно.
0: Или прям партию скияз сделаешь тогда, Андрей. Давай, ты... Подтягивайся 29-го, не пропускай наш эфир. Счастливо, удачи. Ну, в любом случае, с нас 3000 рублей, потому что гимн ты установил.
3: Мы его услышали. А генеральный партнер игры «Азонбанк удваивает твой выигрыш». Теперь он составляет не 3000 рублей, а 6000 рублей. Очень скоро, Андрей, вы получите эти деньги на вашу карту «Азонбанк».
0: Так что до встречи в эфире.
2: Да, ну а банк игры подрастает до 11000 рублей. И вот на эти деньги будем играть в следующем игровом эпизоде.
3: Призовой фонд счастливого сезона. 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. В шестом суперфинале генеральный партнер игры «Азонбанк» исполнит еще одну вашу мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот. Все на сайт Авторадио.
0: Запускаем радиорулетку. Счастливый сезон продолжается.
4: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк».
1: Реклама спонсора.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
2: Люблю его так сильно.
4: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
6: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
5: А дизайн-проект предоставят?
6: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
5: Мне подходит. Поехали.
6: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
7: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
8: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
9: О, Elvis, кайф, мне фета.
10: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
11: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и «Флагман». Флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем» по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
12: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
13: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
14: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
15: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей 12.
16: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
17: Это новый вызов.
16: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
17: Это новый вызов.
18: По субботам в 17.00. Категория 16+.
19: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 тысяч рублей и только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400. Космо!

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39-36-36.
4: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8-84-52-73-86-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Саженцы плодовых деревьев в экоупаковке от питомника растений «Сан».

0: Даловый слон. Огромный выбор. Более 150 сортов саженцев. Гарантия на сорта и отличная приживаемость. Обрезка деревьев и уход за садами. Мы поможем создать сад вашей мечты. Сандаловый слон. Энгельс. 460660.
1: Реклама на авто.

0: Ну что, друзья, вы уже, скажите, задумывались на тему новогоднего подарка?
1: Тебе?
0: Нет, себе или своим близким.
1: Вы вообще думаете? Это ты как моя дочь, которая уже в конце лета...
0: Отвечайте на вопрос.
1: Вы думали вообще, какой подарок вы будете дарить в декабре?
0: Отвечайте на вопрос.
1: Да нет, конечно.
0: Нет, нет, конечно. Нет, а ведь кто-то хочет сделать новогодний подарок в виде квартиры.
1: Конечно.
0: Ну хотя бы давайте пофантазируем.
1: Да, да.
0: А
1: да.
0: Тем более новости он приходит обнадеживающие. Сейчас буду цитировать. Московские застройщики все чаще снижают цены, чтобы продать квартиры. Или вот еще. В сентябре скидки предлагали почти на половину лотов массового сегмента. Это всероссийский рекорд.
1: Слушай, нет, конечно, мечтать можно. И в частности, в нашей игре много денег. Пожалуйста,
0: это
1: хотите
0: правда.
1: Квартиру,
0: это
1: пишите
0: правда.
1: Нам.
0: Ну, да. В общем, хочется просто понять, какая доля правды в такого рода новостях, которые,
1: да.
0: которые идут сейчас во всех медиа, в том числе и в интернете. Давайте спросим об этом у независимого эксперта рынка недвижимости Никиты Журавлева. Никита, приветствую.
2: Доброго дня всем.
3: Добрый. Здравствуйте.
0: Уверен, вы тоже читали такого рода сообщения, но ведь мы понимаем, рынок новостроек переживает просто кризис. Дорогая ипотека, цены на жилье высокие. Так может ли действительно так быть, что чтобы не прогореть, и застройщики вынуждены снижать цены? Или это не совсем так?
2: Ну, скажем так, это не совсем так. Заголовки красивые, конечно, которые привлекают внимание покупателей, потребителей, вообще общество, что вот скидки, все, давайте бегом, побежали вообще покупать. Действительно, сегодня на рынке недвижимости, если говорить о новостройках, есть большая проблематика, что спрос упал практически на 40%. И застройщики сегодня из всех щелей говорят, у нас скидки, прикупайте скорее, скидки от накидки, скорее всего. Потому что они заявляют сначала большую цену, а потом говорят, а у нас скидки, и ты приходишь, и тебе вроде бы скидку дают, а там на самом деле не скидка, а скидка от накидки. Но на самом деле на рынке происходят довольно печальные события, что действительно спрос очень падает, стоимость квадратного метра, как ни удивительно, растет за счет того, что вымываются дешевые предложения, остаются на рынке только дорогие, и по статистике мы видим, что стоимость квадратного метра, она возрастает. И, там, если мы говорим, что спрос падает, и, конечно, и цены должны упасть, но, к сожалению, это не может происходить, потому что застройщики не могут себе это позволить, банки не дают, которые сегодня служат гарантами перед дольщиками, потому что если что-то случится с застройщиком, банки должны будут возвращать эти деньги. И они не позволяют делать какие-то большие, огромные скидки. Какие-то корректировки есть там небольшие, но это незначительные, чтобы там говорить о падении на сегодняшнем дне на рынке недвижимости стоимость квадратного метра.
3: Ну вот не так давно продавцы новостроек практиковали зачет имеющейся квартиры. Какие-то акции сейчас еще есть достойные, вот, про которые вы хотели рассказать, например, чтобы кому-то на заметку?
2: Ну, сегодня застройщики применяют разные роды финансовые инструменты, такие как рассрочки, как какие-то субсидированные ипотечные ставки, где они самостоятельно субсидируют ипотеку за счет поднятия стоимости на квадратный метр.
0: То на то и выходит, да?
2: Ну, конечно, да. Вот эти вот все, которые льготные субсидированные ипотеки от застройщика, это некая финансовая, ну, скажем так, математика, где стоимость квадратного метра в покупке увеличивается. Ты, конечно, платишь какие-то там небольшие ипотечную ставку, короткий период времени, не все, а короткий период времени. А за счет того, что за тебя застройщик платит твои проценты, эти проценты ложатся тебе в стоимость квадратного метра. И как будто бы ты покупаешь дешевую ставку, но ты покупаешь дорогой квадратный метр. И здесь как раз происходит вот этот вот дисбаланс, когда ты захочешь продать ее, ты не сможешь по этой цене продать. Поэтому на сегодняшний день, конечно, есть разные рассрочки, которые предлагают застройщики. Когда ты вносишь там 20%, потом ты платишь на период строительства там, 200, по 150 тысяч рублей до конца стройки, там 2-3 года. И в конце стройки ты там должен закрыть все. Но это все финансовые такие как бы истории, что довольно надо понимать, что ты сможешь там через 2-3 года закрыть эту рассрочку. Если у тебя нету таких денег, ты как бы попадешь просто под штрафные санкции, и не очень комфортно будет. Поэтому, если смотреть, какие акции сегодня можно выбирать, но их не так уж и много, и, соответственно, я бы там сегодня повоздержался бы и подождал бы новогодних праздников, которые говорили, посмотрим, что застройщики предложат нам на новогодние.
1: То есть, подождите, а на Новый год что-то может быть реальное, да, вот по плане скидок? Или
3: волшебное?
1: Или опять мы не будем верить в эту сказку?
2: Ну, как всегда, в конце года нужно выполнять годовые планы.
1: И все-таки будет что-то, да?
2: И, конечно, какие-то будут возможности, какие-то застройщики будут делать все, чтобы выполнить те планы, которые заложили на год. А если мы видим, что сегодня спрос падает, мы видим уже фиксацию спроса на минус 40%, конечно, они будут уже что-то придумывать, и какие-то, может быть, дополнительные акции мы увидим там, начиная с ноября, с середины ноября.
0: В общем, друзья, если задумываетесь о приобретении жилья, ждите еще месячишка, а там уже отслеживайте акции.
1: А как же все это? Не ставь жизнь на паузу, живи сейчас.
0: Ну, вот не в этом смысле. Спасибо огромное, спасибо. Независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев был на связи. До свидания.
3: Спасибо, счастливо.
2: Всего доброго.

0: реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
1: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
8: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
9: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банка. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: стиральную машину горения за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105 774 68 40 095.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
1: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
4: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
5: В новом Jakta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jak. Подробности на jakcar.ru.
6: Авторадио.

0: 8 раз отмерили. Режьте, режьте.
1: Не дожидаясь перитонита.
0: Да. Сегодня в лайв-чате говорим, рассуждаем о том, выясняем у вас, как вы подходите к покупке серьезных вещей. Какие правила есть, какие обещания вы себе давали, чьими советами, какими отзывами пользуетесь. Ну и чаще остаетесь довольны своим выбором или ругаетесь сами собой. Да елки-палки, опять что-то как. Столько денег потратил, а ничего хорошего не купил.
1: Твой брат Денис пишет. Несколько раз замечал, что отложенную понравившуюся вещь потом не возьмешь, брат, по несчастью. Теперь всегда руководствуюсь следующим. Если к душе легло сразу, это вот, да, оно мое, нужно брать сразу. Особенно одежду и любовь. Вот такое правило.
0: Да. Согласна? Наверное, да. Василий пишет, все большие покупки от миллиона и выше я покупаю на заемные деньги, так как насобирать необходимую сумму – это долго. Но прежде чем взять деньги в банке или взять деньги у знакомых, я несколько раз пересчитаю свой чистый доход и также просчитаю, разложу, на за сколько я смогу вернуть эти деньги. А потом говорю о покупке жене. Как развиваются события далее?
2: История умалчивает?
0: Нет, я так понимаю, что все хорошо. Главное, предварительно работа уже проведена, уже человек точно знает, через сколько он вернет деньги.
2: А вот Светлана, человек эмоций, понравилось, купила. А вот подруга Светланы может долго выбирать. Если даже купит, то только после того, как договорится, что можно вернуть. Моя эмоциональность, конечно, иногда мешает. Могу купить вещь, а потом на следующий день подумать, зачем купила. Это бывает, конечно, редко, но бывает. В основном, конечно, покупками довольна.
1: У тебя Светлана была?
2: Светлана.
1: Да, и у меня Светлана, представляешь? Сколько Светлан?
0: Мне тоже Светлана написала.
1: Нет, ну почему? Это разные Светланы. Ребят, я каждую покупку обдумываю. В длительной перспективе случается, что мне эта вещь не нужна, поэтому в каких случаях пользуюсь арендой. Вот, например, моющий пылесос беру сначала в аренду и мою мебель, ковры. Вещь классная, но хранить негде и незачем на постоянке. Иногда с подругой на двоих оплачиваем аренду, так получается выгодно и на химчистке экономим. Короче, многих таких фишек бережет, вот такие фишки, берегут от
2: бюджет, нужных.
1: Но действительно, попробовать иногда взять в аренду, можно даже не обязательно там где-то на общественных сервисах, у знакомых. Взял моющий пылесос, попробовал, нравится он тебе или нет, может быть, он тебе не по душе.
0: Попробовал, потом недель через три опять раз, ребят, дайте еще
1: попробовать. Дайте еще,
0: и так каждые три недели, дофига покупать, у знакомых есть.
1: А потом они говорят, слушай, хватит, можешь пробовать, бананы, ну есть бананы, да? Спасибо, друзья, на этом все. Прекрасный отклик, великолепные сообщения. Берем на заметку некоторые.
0: Спасибо большое, тема всегда актуальна, потому что с покупками нам жить, покупки нам еще совершать.
2: Да, и строить, и жить помогают.
0: Да, так что к этой теме будем еще возвращаться, а сегодня спасибо еще раз.
1: Да, ну и в следующем часе, друзья, напомним, что у нас не будет лайв-чата, потому что у нас живой концерт группы Мураками. Всех приглашаем.

0: Реклама. Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Нужны двери.

0: Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? «ВАЗ-Авто» – программа проста. Больше пространства – Стэнет Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стэнет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене от 1 миллиона 633 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв «ВАЗ-Авто» на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет Т4Л, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей 12.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Ждем вас в «Автомир Саратов» по улице Аэропорт 30, телефон 73-86-71. Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена 93-48-58.
5: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
6: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Зиверт, Сергей Лазарев, дискотека «Авария», Артика Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.

0: Мы долги все уберет.
1: Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39-36-36.
4: «Газель Сервис». Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей, ходовой части, электрики «Газелей», газонов и других автомобилей любой сложности. «Газель Сервис». Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-917-207-67-32.
5: Группа «Комната культуры» и Женя Трофимов.
6: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
5: 21 октября. Ледовый дворец спорта «Кристалл». Музыка, которую нужно слушать вживую. Справки по телефону 77-42-11. Категория 12+.
7: Бесплатная доставка цветов по Саратову и Энгельсу.
8: Город цветов. Здравствуйте.
7: 25-50-50. Круглосуточно.
8: Иголовно свидетельство 64 номер 00-238-139. 17 января 2008 года.
2: Реклама на Авторадио.

0: в эфире.
1: И вновь всем вам наш добрый пародийный привет, друзья.
2: Что, и привет тоже может быть пародийным.
1: Мне кажется, знаешь, в нашем исполнении все может быть пародийным.
2: Да.
1: Нам, собственно, вот наше шоу тема отличается от других, что мы ведь на все реагируем посредством задорного куплета и яркой пародийной рифмы. Вспомните, вон, 2006 год, «Привет, медведь». Помните?
3: Было.
1: Мем такой, да, был популярный. Но сейчас не об этом. Да. Наше трио готовится широко отметить свое 25-летие, напомню. И мы уверены, что к нам в гости по этому поводу придут абсолютно все

0: наши друзья-артисты.
1: Вот прям все.
0: Ну, я уверен, что практически все будут все наши, ну, если у кого-то не будет там срочных гастролей, да, там и так
1: концерты
0: далее.
1: Концерты могут быть.
0: Вроде как все собираются. И я бы очень хотел пригласить, коллеги, если вы мне позволите, чтобы к нам в гости заглянула звезда соцсетей, певица и телеведущая Ольга Игоревна Бузова.
2: Что вот за индивидуальные предпочтения такие?
0: Я сейчас объясню. Дело в том, что немногим артистам в нашей стране мы посвящали свои музыкальные пародии. Не все были удостоены такой чести. А вот на Бузову у нас аж 7 штук я насчитал. Представляете?
1: Это много.
0: Да. Ну, благо Оля всегда дает массу поводов для новостей. Вот сегодня, точнее, прямо сейчас вспомним одну из самых скандальных, когда поступок Оли обсуждался даже в Госдуме. Итак, июнь 24-го артистка оказалась в центре скандала после выступления в очень откровенном боди с декольте на концерте в Уфе в День защиты детей.
1: О, помню.
0: Значит, ну вот кто-то помнит, да, этот яркий образ, я напомню, такие кожаные боди, значит, у нее было. От него идут такие вот резиночки, знаете, как для чулков.
2: Я себе не показываю.
0: Хорошо. В общем, они прикреплены к высоким кожаным черным сапогам. Очень вызывающе, согласен, выглядит. Ну, в стрип-клубе это было просто
1: красиво,
0: бомба.
1: Красиво, да.
0: Ну, а тут, как говорится, дети. И вот глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что певица устроила свою голую вечеринку. А депутат Госдумы Нина Останина заявила, что костюм Бузова является нарушением общественной морали, требующим вмешательства правоохранительных органов. Ну, в общем, в Госдуме по этому поводу зашевелилось. Даже хотели вот такой вот кодекс чести для артиста выпустить, чтобы
1: было
0: не
1: такое,
0: дай бог.
1: Да.
0: Да, но артистка отреагировала на происходящее. Она написала в телеграм-канале, что призывает не искать зло там, где его нет. Мои сценические образы всегда яркие и обсуждаемые. В этом году я не изменила себе, вышла в ярком образе, объяснила Бузова. Нам это сказала не в ярком, а совершенно в откровенном образе. Ну, а мы отреагировали нашей фирменной музыкальной пародии.
1: Откровенный, кстати.
0: Итак, да, Мурзилки, 2024 год.
3: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагина, Гордеева и Захар. Лучшие

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
2: Пароль
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
5: «Бронхобос» в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. «Бронхобос». Кашель, насморк – не вопрос.
6: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте a7-agent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Авторадио.
12: Open up your eyes.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Трамп заявил о снижении цен после договоренностей с Россией по дизелю. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Дональд Трамп заявил, что договоренность с Россией по поставкам дизельного топлива уже привела к снижению цен на мировом рынке, передает РИА Новости. По словам американского президента, дополнительное топливо предназначено именно для мирового рынка, а не для поставок в Соединенные Штаты. Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили увеличение российских поставок дизеля. Вице-премьер Александр Новак сообщал, что российские компании уже ведут переговоры об условиях экспорта. В Кремле договоренности Москвы и Вашингтона назвали взаимовыгодными.
3: Про пожары.
2: Крупный пожар продолжают тушить в Аксае Ростовской области. Огонь распространился на 9000 квадратных метров. Об этом сообщает Москва-24. Возгорание произошло в складских помещениях на территории предприятия. Из-за пожара объект обесточили и отключили от газоснабжения. Сотрудники самостоятельно покинули территорию, и их жизням ничего не угрожает. Для тушения на ближайших улицах временно ограничили подачу воды, а часть проспекта Ленина перекрыли. Пожару присвоили третий ранг сложности. На месте продолжают работать экстренные службы.
3: Про запреты.
2: В Татарстане поддержали законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Республики. Если закон утвердят, то ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года. Под запрет попадет именно розничная продажа электронных сигарет и жидкостей для них. Полный запрет на розничную продажу вейпов на региональном уровне уже приняли в Пермском крае, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях, а также в Северной Осетии.
3: Про автомобили.
2: С наступлением холодов водители могут заметить, что автомобиль стал заводиться не так легко, как летом. Стартер приходится крутить дольше, а иногда двигатель запускается только со второй попытки. Об этом пишет Колеса.ру. Причины могут быть разными, и первые холода нередко помогают обнаружить проблемы, которые раньше почти не давали о себе знать. О том, почему похолодание так влияет на запуск двигателя, Авторадио рассказал шеф-редактор Колеса.ру Александр Пономарев.
4: Дело в том, что сами по себе холода не являются причиной трудностей с запуском мотора, потому что современные автомобили рассчитаны на более суровые условия. Низкая температура может усугубить те проблемы, которые уже есть у автомобиля. Мороз существенно снижает производительность многих систем. Например, при низких температурах густеет моторная масса. Из-за этого снижается его текучесть, и двигателю для запуска требуется гораздо больше энергии. Во-вторых, с похолоданием плохо справляется аккумулятор, потому что понижение температуры приводит к замедлению химических реакций. И, как следствие, недостаток питания тоже сказывается на эффективности запуска мотора.
2: Еще одной причиной могут быть изношенные свечи зажигания. В таком случае двигатель может запуститься, а затем снова заглохнуть. При проблемах с запуском специалисты также советуют не крутить стартер слишком долго и не включать его много раз подряд, так как это может привести уже к его поломке. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 83 рубля 87 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 93 рубля 77 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее.

0: группа с 20-летним опытом Мураками!
1: Ой, как приятно, добрый вечер.
2: Да, как мы рады видеть вас.
0: Все, что происходит сейчас в студии, вы можете не только слышать на Авторадио, но и видеть на телеканале Музыка Лайф. А это надо видеть, потому что сегодня они невероятно красивые.
1: Ой, спасибо.
0: Вообще, да. Ну я так понимаю. Ну, во-первых, хочется поздравить, да, с новорожденным.
1: Альбомом, конечно.
0: Альбомом, да, с новорожденным альбомом. «Невеста хочет домой», поясни за название.
1: Ой, это удивительная история о том, как в мою жизнь вошли эти все невесты. Они были разные, у каждой есть своя история, своя любовь, своя надежда. И вот во время концерта, и, в принципе, в альбоме тоже можно это все прочесть, почувствовать. Но, конечно, для этого заглянуть к нам на концерт, чтобы понять полноту всей этой вот длинной истории о том, как, кто такая невеста, чего же она вообще хочет. И почему, и что для нее значит дом.
0: Я так понимаю, что твой сегодняшний лук,
1: конечно,
0: это как раз отсылка к той самой невесте.
1: Да. Поэтому она какая-то странненькая немножко.
0: Это ты сама все придумала, вот это, ну, да. То, что на тебе? Ну, реально?
2: Класс.
0: То есть,
2: класс.
0: Вот сейчас надо видеть, Диляра в платье невесты, в белом, вот, но наполовину в кожаной куртке. Это просто как это было сделано, я не понимаю. Собственными ручонками?
1: Не собственными, конечно, мы придумываем, собираем, и все образы, чтобы это все дополнялось. Ведь как будто бы есть немножко жених даже.
0: Как будто бы, да, в красных штанах.
3: Ну, да, вот красивый.
1: Понимаете? Ну, это мы тоже, мы все это по ходу дела будем как раз и рассказывать.
0: Круто.
2: Понятно, альбом уже полгода, как он себя чувствует, как приняли поклонники?
1: Ой, отлично. Нам очень нравится, как люди, даже те, кто не знают этого альбома, этого песни, этих, они приходят и прямо внутрь этого настроения всю эту историю начинают сразу подхватывать, понимаете?

0: понимает, почему. А, вот здесь надо кричать. А, вот здесь вместе Камчатка поем. Ну, то есть это очень здорово, потому что у нас очень преданная публика, очень мы их любим. Ну, и они нас
1: тоже. Альбом вышел весной, и вы в лучших традициях рок-н-ролла сейчас отправляетесь в тур.
0: Да.
1: В поддержку. Сколько городов запланировано, что за площадки?
0: Ну,
1: примерно.
0: Приблизительно, больше. Но точно больше 40, это
1: вот,
0: точно.
1: Вот это красивая цифра.
2: Вы до весны, что ли, уезжаете?
0: Нет.
1: Это надо было говорить зима. Чуть меньше 100. Обман, это же не было обманом.
0: Это все будет тоже, но только это уже будет чуть позже, по весне. То есть это сейчас мы пока говорим те, в которые уже вот мы все точно едем.
1: Забукированы.
0: Да, забукированы. Соответственно, это очень интересно приезжать в город, видеть, как там все изменилось. Там за год некоторые города, конечно, и вообще мы впервые появляемся. Но очень здорово, что все люди кричат, поют вместе с нами и знают, кто же такая невеста.
1: Ну а потом, опять-таки, мили можно на полетах заработать, да ведь?
0: Но сейчас... Не всегда, да, мы, конечно, на самолетах. Да. У нас есть автобус, которым мы передвигаемся, и в котором...
3: Более надежные средства сейчас.
0: Что-что?
3: Более надежные средства передвижения сейчас.
2: Ну, начнем с вашего нулевого километра. Это Казань, 7 ноября. Да. Никуда ехать не надо. Да, можно пешком дойти.
0: Да-да-да.
2: Да, практически. Да, но Москва 20 ноября, Санкт-Петербург 22 ноября.
0: Все верно.
2: Да, так, ну а сейчас... Давайте устроим премьеру, самый свежий релиз, который вот появился 28 августа этого года.
0: Да, песня. Это песня «Туман». На нее мы сняли клип, очень долго ждали у нас клип. Когда же появится клип у группы «Мураками», вот мы его сняли. Это история о любви, про Питер, как ни странно. Вот сейчас про Питер сказали, видишь, как хорошо. И это наша история о том, как можно молча смотреть на дождь.
2: Давайте напустим туману в студию сейчас.

Поклянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не услышишь. Поклянись на разорванных джинсах, на тех самых потерянных линзах, на мосту дожидая зари, что зажгутся огни изнутри. Поклянись на щербатой расческе, на штанах, где живут три полоски, что заставишь себя проснуться, в одиночестве не свихнуться, шевелить губами под Меркурий. We are not champions, sorry. Слушай, чтобы понять, прими то, что не можешь.

0: дождь.
1: Вот такой он Питер глазами группы Мураками. Друзьям, спасибо. На этом мы, конечно же, не заканчиваем. Буквально через несколько минут продолжение концерта.
2: Реклама.
3: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
4: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
3: Но мне надо быстро и с доставкой.
4: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
3: Поехали.
4: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
5: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Каюм Неофета».
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 800 45 2 77 400. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само. Проспект Строителей 12. Космо!

0: космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Мам, я хочу отметить свой день рождения с друзьями в Айда Парке.
3: Отличная идея, сынок. Уже звони. 683535. Айда Парк. Лучший друг детства. ТК «Мой новый».
4: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
5: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Артика Асти, Дискотека Авария, Винтаж, Моя Мишель, Джонни, Марии Краймбрери, Зиверт. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39, 36, 36.
8: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8-84-52-73-86-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
10: Музыка

0: 25 лет в эфире.
1: Скажем скромно, между нами это группа Мураками! Правит балом на авторадио. Продолжаем. И сейчас одна из новых композиций тоже, да, с альбома.
2: Из альбома «Невеста хочет домой». Песня называется «Не знать».
1: Ну, давай.

0: знать. Еще одна новая песня. Сын, не задавал тебе вопрос после этого? Мам, вообще ты не в курсе, что у тебя 8 лет уже есть сын? Это... Что значит, я хотела бы стать мамой и сына обнять?
1: Вот в том-то и дело, что кто сказал, что это только один. Надо еще и еще
0: и вот
1: еще.
0: Вот в чем дело, понятно. Диляр, а насколько вы склонны к экспериментам в музыке, вот если сравнивать «Невесту» с предыдущими альбомами?
1: Мне кажется, она совсем другая получилась. Ну, я имею в виду весь альбом, он получился иной по звучанию. Мы стараемся всегда находить людей, которые вместе с нами сотрудничают, различные музыкальные продюсеры. В этом альбоме Раиль сделал, мне кажется, 80-90% музыки сам даже, мне кажется.
0: Да 99, скажем, прям 9-10.
1: В общем, да, Раиль, ты можешь сказать, как тебе кажется вот альбом?
2: Ну, что первое в голову приходит, мы всегда стараемся не наскучить себе. Это, наверное, самый главный критерий, когда мы собираемся писать что-то новое, мы стараемся отходить от своих канонов. Я сажусь за аранжировку и думаю, чтобы, ну, хотя бы немножко нового внести, чтобы чуть-чуть себя удивить, чтобы было как-то интересно. Вот, наверное, это главное.
3: Это работает.
1: Да.
0: То есть вы открыты миру музыки, скажем
2: вообще,
0: так, во всех
2: да,
0: стилях.
2: Да, и кажемся очень маленькими перед этим миром.
4: Я предлагаю продолжить удивлять, поскольку у нас есть проект «Распаковка», который мы делаем совместно с Яндекс.Музыкой, где мы предлагаем приходящим к нам звездам, а вы таковыми являетесь, так сказать, распаковать свой музыкальный мир. Вы готовы?
1: Я бы с удовольствием распаковала мир Раиля музыки, потому что в его мире музыка огромное количество интересных композиций.
0: Ага, ну погнали.
5: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Распаковка.
0: Раиль, ну колись, что у тебя
4: да,
0: там?
4: Да, первый вопрос. Какая песня из Яндекс.Музыки другого исполнителя, не Мураками, чаще всего звучит у тебя в голове?
2: В последнее время это трек называется «Смотри», исполнитель «Давай».
0: «Давай, смотри».
4: «Давай, смотри».
3: «Давай, смотри». Да.
0: Так, Диляра, у тебя что?
1: У меня, наверное, в последнее время, у меня нет телефона, я просто думаю, что...
0: Ну, на память-то можешь?
1: На память?
0: Да.
1: Ну, вот я недавно вышел у Кати Павловой альбом, вот я его открыла для себя, и мне там нравится Алиса... «Замолчи», что-то такое. Точно название не помню.
0: Удивительно, да. Такие интересные исполнители. Ну, скажем так, не то, что обычно все знают и все вот слушают.
1: Ну, мы стараемся. Мы же стараемся изучать не только то, что мы создаем свое собственное, но и то, что вокруг создается.
3: Слушай, а чем ты вдохновлялась, когда тебе было 12 лет, и ты написала свою первую композицию «Носки»?
1: Я точно помню, что тогда я очень любила Чаев. Я тогда много слушала Чижа, конечно же, Цоя. Это тоже было все.
3: И написала «Носки».
1: И написала «Носки».
0: Ну, конечно.
1: Ну, конечно.
3: А ты ее поешь когда-нибудь?
0: Кстати, у Цоя тоже есть песня про носки. Я надеваю носки, мне везде неуютно, и пиво пить в лом.
1: Вот,
0: про Питер, да.
4: Я выключаю телевизор.
1: У меня была очень позитивная, веселая песня «Носки» про грязные.
0: «Солнечные дни» эта песня называлась. «Солнечные дни» у Цоя. Да. Давайте распакуем ваше творчество. У вас более миллиона слушателей за этот месяц в Яндекс.Музыке. Неплохо. Мне кажется, если весь миллион придет на концерт, это будет, по-моему, вообще шикарно, да, в ближайшей перспективе. Итак, тройка самых горячих хитов от Мураками. Третье место «Минуты». Второе место «Бред».
1: Ага.
0: И первое место.
3: Нулевой
0: километр! То есть километр по-прежнему остается у вас визитной карточкой.
1: Да.
0: Не удивлены?
1: Ну, поэтому мы с нее и начали.
0: Понятно. Спасибо, друзья, за распаковку. И прежде чем мы послушаем следующий трек от Мураками, напомню, что кто хочет распаковать музыкальные итоги этого года, это можно будет сделать 21 ноября в Live-арене.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГМ 102-770-0-926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
2: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов, по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
3: С бесплатной картой Озонбанка выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на Озон.
4: ООО «Озонбанк». Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товары за рубль можно приобрести при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на озон.ру/финтех/products в разделе «Озонкарта. Клиентские правила».
5: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще.

0: любую медицинскую программу.
1: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
4: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Уже 100 лет «Мурзилка» рассказывает о путешествиях и открытиях, истории и культуре.
1: Развлекает играми и самоделками, кроссвордами и головоломками. Проводит конкурсы и дарит подарки для всей семьи.
2: «Мурзилка», верни, друга нет. Журнал «Мурзилка» с нами 100 лет.
1: Подписка в любом почтовом отделении и на сайте журнала.
3: Категория 6+.
4: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
5: Авторадио.
6: Мурзилки.
7: 25 лет на Авторадио.
8: Но если вы только что включили приемник, то рекомендуем еще и включить телевизор и телеканал «Музыка Лайф», чтобы насладиться живым концертом группы «Мураками» в видеоварианте, потому что это действительно очень красиво. Давайте продолжим. Невеста.

0: Очень красивая песня. Да. Я знаю, что «Туман» был написан за 5 минут буквально, да? А что вообще с альбомом вот этим? Насколько он легко писался?
1: «Невеста хочет домой» писалась очень интересно. Она писалась в туре. Все создавалось вот так сначала на коленках, а потом я приезжал домой и собирал уже аранжировку. Это был очень интересный процесс. И для нас новый. И мне кажется, что и следующий альбом тоже будет написан в туре, потому что очень сильно вдохновляет дорога, вдохновляют люди. Несмотря на то, что казалось это действительно сложно, тяжело. Но вот на этом выматывании вдруг появляется новое, совсем другое дыхание, и хочется людям делиться с людьми самым сокровенным.
0: Я так представляю, как появилось название следующей песни. Ну, слушай, ну какой-то бред написали.
2: Собственно, так и появился. Отличное название.
0: Да, бред прямо сейчас. Да,
1: ну что, «Невеста хочет домой», сыграем ее.
0: Все-таки подожди, это был бред.
1: Да, бред был, конечно, выше. А сейчас как раз песня, благодаря которой и появилось название этого альбома. Вы готовы все?
3: Хорошо.
1: А вы готовы?
3: Грязь отмоет.

0: Ох, мощно! Друзья, это Мураками. Еще одна композиция через несколько минут.
1: Реклама.
2: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
3: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570. 752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей, 12.
6: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
7: Тау-галерея, первый этаж.
8: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена. 93-48-58.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
10: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39, 36, 36.
13: Решиться сложно.
14: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Группа «Комната культуры» и Женя Трофимов.
17: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
16: 21 октября. Ледовый дворец спорта «Кристалл». Музыка, которую нужно слушать вживую. Справки по телефону 77-42-11. Категория 12+.
1: Реклама на авто.

0: 25 лет в эфире.
1: Она не любит, когда ей мешают и не попадает в ее настроение. Постоянно теряет ключи от машины, телефоны, кошельки и документы. Встает за 5 минут до прибытия поезда, любит своих друзей, соленую рыбу, баню и свежие овощи. Все верно?
2: Ну, уже не все, но это же похоже.
3: Что-то уже разлюбило.
1: Диляра Вагапова, группа «Мураками», а еще она максималистка. Именно этой песней мы и заканчиваем сегодняшний концерт. Но прежде всего предлагаю все-таки пригласить еще раз на ваш тур, на ваши концерты.
2: Да, все концерты вы можете найти у нас на сайте murakamiband.ru. Это очень здорово, когда вы приходите к нам в Москве 20-го, в Питере 22 ноября. Всех очень ждем, приходите, будем петь вместе. Максимально круто!
1: Особенно, если вы еще наденете наряды невест.
2: Ой, это вообще будет классно.
3: Все причем.
2: Все придем, все будем невестами. Потому что, на самом деле, я считаю себя невестой музыки, и мне от этого очень хорошо.
1: Ну, давайте. Максималистка. Погнали.

0: Мураками! Друзья, спасибо, ходите на концерты, слушайте новый альбом. Невеста хочет домой. И мы тоже солидарны с ней. И нам тоже уже хочется домой. Спасибо огромное!
1: Вам огромное, спасибо. За этот ветер. Спасибо.
0: Мурзилки хотят домой. Пока! До завтра!

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: А, реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Еламед».
8: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
9: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
10: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
11: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
12: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
13: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
14: Федеральная пассажирская компания.
15: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Новости.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россия и США до конца года проведут новый раунд консультаций. Подробнее далее. Москва и Вашингтон планируют до конца года провести новый раунд консультаций по двусторонним вопросам. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает агентство «Интерфакс». По его словам, точной даты встречи пока нет. Предыдущие переговоры дали определенные результаты, которые стороны намерены использовать дальше. При этом по двум ключевым вопросам заметного прогресса пока нет. Речь идет о восстановлении прямого авиасообщения и возвращении российской дипломатической собственности.
1: Про пенсии.
0: В России изменит график пенсионных выплат из-за Дня народного единства. Об этом сообщили в соцфонде. Пенсионеры, которым деньги обычно приходят на банковские карты 4 ноября, получат их на день раньше. Изменение коснется всех видов пенсий, в том числе страховых, социальных и накопительных, а также выплат по старости и инвалидности. С 5 ноября перечисления через банки продолжатся уже по обычному графику.
1: Про автомобили.
0: Водителям на Южном Урале, в Якутии и Магаданской области, а также на юге и в горах Сибири уже стоит переходить на зимние шины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр. В этих регионах уже выпал снег, а в некоторых районах снежный покров успел сформироваться. При этом ориентироваться только на календарь не стоит. Синоптики советуют учитывать погоду именно в своем регионе, а также условия, в которых обычно приходится ездить.
1: Про футбол.
0: Килиан Мбаппе лидирует в голосовании болельщиков за «Золотой мяч» 2026. Церемония вручения награды лучшему футболисту года состоится 26 октября в Лондоне. При этом явного фаворита в этом сезоне нет. Французская газета «Л'Экип» включила в число основных претендентов Мбаппе, Усмана Дембеле, Харри Кейна, Ламина Ямаля и Лионеля Месси. С такой расстановкой согласны не все. О том, кого из футболистов сейчас недооценивают и кому он сам бы отдал награду, авторадио рассказал футбольный комментатор Владислав Арапов.
2: Я бы поспорил с пятеркой, которую выставила французская газета «Л'Экип». Нужно заменить Усмана Дембеле на Хвичку Рацхелю. Дембеле просел по статистике и по общему вкладу в игру команды, а вот Хвича стал самым ценным игроком плей-офф Лиги Чемпионов. Его признали лучшим, был хорош и при выходе на замену, и потом, когда его ставили уже в стартовый состав, отрабатывал в прессинге. Можно поспорить еще насчет Лео Месси. Безусловно, он тащил сборную Аргентины на чемпионате мира, и еле-еле она добралась до финала, где стало понятно, что команда полностью выдохлась, в том числе Месси. Мой главный фаворит – Харри Кейн. Он давно уже заслужил золотой мяч, и прошлый сезон стал лучшим в карьере англичанина. Много раз в Бундеслиге я видел, как он опускался к центру поля, помогал, отдавал голевые, забрасывал мячи. В общем, Харри Кейн преобразился, он стал витрувианским человеком.
0: Кейн действительно провел результативный сезон. За сборную Англии и Мюнхенскую Баварию он забил 73 мяча. Вместе с национальной командой форвард также завоевал бронзу чемпионата мира. Официальный курс доллара на завтра – 83 рубля 87 копеек, евро – 93 рубля 77 копеек. Федор Никитин, служба информации.
3: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой. Мечтой, и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
4: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
5: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
4: Но мне надо быстро и с доставкой.
5: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
4: Поехали.
5: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Выходные с семьей в Айда-парке?
9: Здорово!
8: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
10: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
11: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.
12: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу.

0: где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акции действуют до конца года.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36.
3: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в «Росбанкрот». 8-84-52-73-86-86. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
5: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще. ООО «КЛ Стрит». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
3: ОККО представляет.
4: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
3: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
3: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
11: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Авторадио.

Друзья, ну а наш с вами вечерняя прогулка по волнам авторадио любимой музыки продолжится беспрепятственно, как мы с вами и договаривались. Все лишнее желательно убрать, ну, в какой-то такой виртуальный дальний ящик, чтобы уже вернуться к этому, может быть, в другой раз, в другой день и с новыми силами. Ну, а чтобы зарядиться и приобрести новые, естественно, не переключаемся из эфира первого автомобильного и движемся только вперед. Олег Пивнов у микрофона. Привет.

0: Реклама.
1: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД «Медицина». Телефон в Саратове. 69 79 67.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
6: Маршрут подтверждаю. Сигнал стабильный. Высота 120. Цель в зоне видимости.
7: Когда-то такие фразы звучали только в кино. Сегодня это работа операторов беспилотных систем. Современные технологии. Работа только с БПЛА. Обучение и профессиональный рост. Контракт сроком на 1 год. Можно выбрать вместо срочной службы. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности 117, решетка 4 или 38, 19, 20.
8: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса.

0: конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Домлента.
1: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
2: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
3: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
6: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Масло сливочное «Крестьянская Белая долина». 72,5% жирности. 180 граммов. 169 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Ставь скорее водосток. Он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни. В компанию «Металл Профиль» ты зайди. Песчано-Умёцкая, 41. Только сейчас в компании «Металл Профиль» скидка 30% на водосточные системы.
11: Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Фарамина Фриз» при покупке от 35 тысяч рублей.
12: Реклама на Авторадио.
13: 39-36-36.
14: Музыка

0: Реклама. Зимой всегда кстати шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованию.

0: юной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру. 18+.
2: У каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо».
3: ПАО «Сбербанк», лицензия ЦБРФ 014-81-11-2015-2015. Подробнее об акции программе «Сберспасибо» и мобильном приложении на sberbank.ru. Москва, 6+.
4: Продолжение истории легендарной группы.
5: В жизни важно выучить только один урок.
4: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь в кино с 15 октября.
6: Я люблю вас!
7: 16+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22:00 в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
2: Про главное.
1: США и европейские страны обсуждают мирную инициативу по урегулированию украинского конфликта, состоящую из 4 пунктов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ходом переговоров. Первый пункт предусматривает военную поддержку Украины в случае возобновления боевых действий. Второй касается восстановления страны после завершения конфликта. Для этого Всемирный банк должен разработать отдельный механизм финансирования. Еще один пункт касается энергетического соглашения между Россией, Украиной и Европой. Один из вариантов предполагает поставки российских нефти и газа в Европу с разделением прибыли между Москвой и Киевом. Помимо этого, России предлагается остановить боевые действия по нынешней линии фронта, сохранив контроль над занимаемыми территориями. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщение об инициативе, но ничего не слышали об этом плане по официальным каналам.
2: Про безопасность.
1: Яндекс продолжает устранять последствия атак на дата-центры. Вопрос возможных компенсаций пользователям пока обсуждается. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Повреждения инфраструктуры привели к перебоям в работе ряда сервисов, в том числе при заказе такси. В компании при этом заверили, что средства клиентов Яндекс.Пэй находятся в безопасности. Яндекс.Клауд и Яндекс.360 будут бесплатными для действующих клиентов до конца октября.
2: Про топливо.
1: Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и топливным компаниям оперативно реагировать на колебания и необоснованный рост цен на бензин и дизель. На совещании также обсудили объемы производства и потребления нефтепродуктов, а также снабжение регионов топливом. Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что в 35 регионах заключили 93 соглашения с независимыми операторами АЗС. Их цель – сдерживать рост цен на топливо.
2: Про вузы.
1: Министерство образования и науки планирует изменить правила повторного поступления в вузы. Согласно проекту приказа, отчисленным студентам могут на 5 лет ограничить поступление в тот же университет. Авторы инициативы считают, что такая мера должна повысить учебную дисциплину. Сейчас бывший студент может снова подать документы, в том числе на другую специальность или форму обучения, при условии, что есть свободные места.
2: Про спорт.
1: Нидерланды отказали в визах российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Об этом сообщила Федерация гимнастики России. Спортсменки планировали выступить на чемпионате мира в Роттердаме с 17 по 25 октября. На турнире будут разыгрывать путевки на Олимпиаду 2028. Федерация назвала отказ дискриминацией и намерена обратиться в международные спортивные организации. Олимпийский комитет России также предложил лишить турнир статуса олимпийского отбора. Еще 5 российских гимнастов ожидают решения по визам.
2: Про нововведение.
1: До конца года в России подготовят изменения в ПДД, которые предусматривают новый знак парковки для многодетных семей. Об этом сообщили в Минтрансе. Макет знака уже выбрали вместе с гражданами, а работа над поправками близится к завершению. Помимо этого, регионам рекомендовали предоставить семьям с 4 и более детьми право на бесплатную парковку 2 автомобилей. Официальный курс доллара на завтра 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну, бывают в жизни такие индивиды, друзья, которым указываешь вроде бы путь, дорогу, маршрут, а они на половине пути разворачиваются, приходят к вам вновь и спрашивают, а куда же мне все-таки нужно было проследовать? В общем, желаю вам в первую очередь на вашем жизненном пути людей понятливых, ну и, что немаловажно, чтобы вам с ними было всегда вместе в одну сторону. Добрый вечер, это Авторадио, зовут меня Олег Пивунов. Дорогие мои, сотни городов и миллионы нас прекрасных, и мы продолжаем наслаждаться этим вечером и этой чудесной музыкой.

Мой приятель беспечный ездок, и асфальт он привык растирать в порошок. Из 50 зол, выбирая все 100, неизменно поет рок-н-ролл.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8-84-52-73-86-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-006-98.
2: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу. Где ваш дом. Это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия. Это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
3: Акции действуют до конца года.
4: Мам, я хочу отметить свой день рождения с друзьями в Айда-парке.
5: Отличная идея, сынок. Уже звоню. 683535. Айда-парк. Лучший друг детства. ТК «Мой новый».
6: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
7: Реклама на автора.

0: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Зима жертву ждет, девицу невинную.
4: Чтобы спасти сказку,
5: отступишь, тьма заберет всех, кого любишь.
4: Нужно поверить в чудо. Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, Морозко. В кино с 22 октября. 6+.
6: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20 «Закулисье». Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
7: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
8: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
7: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Авторадио.
9: Целуями, нежными лицами.

И даже люди красивые выходят. Любить друг друга, ну и, конечно, с любовью к своему делу и ко всем вам с теплыми чувствами. Олег Пивунов у микрофона. Здравствуйте, еще раз с кем не слышались. Это любимое авторадио и не менее любимая музыка, которая звучит круглосуточно в нашем эфире. Движение только вперед, естественно, вместе с первым автомобильным главным радио нашей большой, огромной и тоже любимой страны. Во все города включение, лучи добра мои и большие приветы. Надеюсь, вас больше ничего не отвлекает от самого главного, от отдыха.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен.
3: Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Криета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
7: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
8: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей 12.
9: Решиться сложно.
8: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Тук-тук-тук. В дом «Лента». Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
0: Реклама на

0: Реклама. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зивер, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
1: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное. Реальные спецоперации. Реальная работа. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
3: Еще одна история у нас есть.
2: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября. 16+.
0: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 23:00.
0: Авторадио. Номер один.

Вот интересно, о чем будут ностальгировать представители альфа-поколения, вот современные дети, да? Ну, если плюс-минус по музыке это понятно, но окружающая среда же тоже будет воспеваться. Как это? Ах, это GPT-чат? О-о-о, примерно так, да? Какие-то нейронки, может, будут вспоминаться. Да, интересно было бы послушать хиты будущего. Ну, а пока мы слушаем самую лучшую музыку и продолжаем это делать в прекрасном настроении вместе с любимым авторадио. На связи Олег Пивунов. Здравствуйте, дорогие мои.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само. Проспект Строителей 12.
3: Реклама на автор.

0: Реклама.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Авторадио.

Ну что ж, друзья, полет, по-моему, проходит очень хорошо, а в компании с Авторадио даже лучше. Олег Пивунов у микрофона. Еще раз здравствуйте всем, кто настроился на нашу волну. Надеюсь, что эти минуты или, может быть, даже часы в нашей компании вы проводите исключительно хорошо. Музыки у нас прекрасной, хватит на всех, и, собственно, мы будем слушать ее на разные темы. Здесь музыкальные пьесы от любимых нами артистов, поэтому движение, как всегда и традиционно, только вперед, друзья. Делаем приемники погромче и наслаждаемся каждой минутой, каждой секундой в компании любимого Авторадио.

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
0: Реклама на

0: Реклама. Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
1: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
0: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: одиночество.
1: А между прочим, одиночество расширяет кругозор. Ученые выяснили, что люди без отношений чаще пробуют новые хобби, путешествуют и выходят из зоны комфорта. Я сейчас не пропагандирую соло, просто давайте не будем ругать одиночество. Тем более, кто же вас тут оставит одних, когда есть авторадио? И я, Алиса Соболева. Делайте громче, ловите привет.
0: Я стою

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Рекламу.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама на «Авторадио».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

это точно про нас. Не остановить всех настроенных на авторадио. Движение только вперед. Тем более на горизонте четвертый суперфинал игры «Много денег». Я напомню, в счастливом сезоне разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний, 3 из которых уже. И вот 29 октября ваша мечта станет реальностью. Главное все сделать правильно. Поменять

гудки в мобильном на Гимн Авторадио. Поделиться желанием на нашем сайте. Может, вы хотите свою ферму по выращиванию форели? Да, исполним. Квартиру с видом на Газпром-арену? Да, пожалуйста. Или ваше желание попасть на Северный полюс на ледоколе? Да-да-да, это ваше. Это наши слушатели делятся своими мечтами. Ну, а мы все это обязательно сделаем реальностью в прямом эфире радио номер один в России. А я, Олеся Соболева, желаю удачи.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама.

Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Театральный сезон в стране продолжается. Один спектакль окончен, другой начинается. Репертуар богатый. Я вот, кстати, себе придумала этой осенью раз в неделю ходить в театр, в музей или галерею. Да, планы очень красивые, но пока на бумаге. Если вдруг вы соберетесь куда-то, берите нас с собой. Авторадио в вашем смартфоне, в виде мобильного приложения. Дружим с умной колонкой, звучим и показываем на сайте авторадио.ру и всегда в FM-приемнике вашей машины. Алиса Соболева у микрофона. Отличной дороги. Страна.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый. Суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...

0: И 29 октября ждите нашего звонка.
1: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной». Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8 917 283 03. Советская 9/30, офис 201.
2: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
0: Акции действуют до конца года. Реклама на автор.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.